0: на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
1: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
4: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольственно-мировых рынков. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
6: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
5: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
7: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
5: Кутынское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
8: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены, манены, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, которые перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут. Они доползают, птички, птички, а по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
5: Бои за Кутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2,5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
10: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
9: Угу.
10: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
9: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
10: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
9: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
10: То есть падение больше, чем в 2 раза?
9: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
10: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
9: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5 тысяч квартир.
10: И получаем.
9: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
10: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
9: Угу.
10: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
9: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
10: 1000 квартир в год.
9: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
10: 172 года, да уж.
9: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
10: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 2024 год квартиры реально получила только 2171 семья.
9: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
10: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
9: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
10: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
9: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
10: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
9: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
10: Абсолютно.
9: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
10: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
9: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
10: В том-то и дело. Из 17 из 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечный 1,9% от списка.
9: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
10: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
9: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
10: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
9: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
10: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
9: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
10: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
9: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
10: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
9: Ну да, для них это откровенный дисконт.
10: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
9: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
10: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
9: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
10: Ну, абсолютно типичная ситуация.
9: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
10: Это просто финансовая кабала.
9: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
10: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
9: Это математический тупик. баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
10: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор.

0: комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
1: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
0: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
1: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
0: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
1: Звучит как решение. В чем подвох?
0: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
1: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
2: Да и история все показала. Программа спутников вроде Смолевичей и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
1: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
2: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
1: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
2: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
1: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
2: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
1: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
5: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их

0: уже непосредственно в архивах.
1: Важный сигнал.
2: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
3: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура — это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
2: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
4: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на праздники в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой – в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу – 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
2: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
6: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
7: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
4: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
7: И какую реальную роль она играет в экономике.
4: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
7: Или же это неподъемная гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
4: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
7: Угу.
4: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
7: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
4: Бетонная плита.
7: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
4: Ну, колоссально, это очень субъективно.
7: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
4: Растворяются.
7: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
4: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
7: То есть?
4: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
7: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
4: Невидимого.
7: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
7: Да, да, пособие по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
7: И думает, ну, 13% — это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
7: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
7: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
7: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
7: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
7: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
7: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
7: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
7: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
7: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
7: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
7: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
7: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
7: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
7: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
9: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
9: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство – это не просто поставщик услуг.
9: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
9: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
9: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
9: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
9: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои...
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
9: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
9: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
9: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
9: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
9: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
9: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
9: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ох, Маск – это отдельная история.
7: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но...
7: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
8: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
7: А разве это не так?
8: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
7: Они сильно оптимизировали технологии.
8: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
7: Хорошо, исторически – да.
8: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
7: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
8: Да, мы на Земле.
7: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
8: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
7: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
8: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
7: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
8: Чтобы получить больше прибыли.
7: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
8: Это незаконно.
7: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
8: Удушье.
10: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
7: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
8: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителя или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
7: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
8: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
11: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Важный сигнал.
12: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
13: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
12: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
14: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
12: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
14: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, порождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
12: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура.
16: Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
11: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу. А значит, и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам. Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали, и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангаль.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумират.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
12: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
7: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
12: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
7: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
12: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
19: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
12: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта вносится ряд изменений. Так, с 10 часов до 21:30 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24, 69. Ориентировочно с 8 часов отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. В связи с возложением венков и цветов к обелиску «Монумент Победы» при ограничении движения на проспекте Независимости в районе площади Победы ориентировочно в 16 часов вносится изменение в организацию движения транспорта с выполнением всех остановочных пунктов по маршруту, если не указано иное. С 12 часов отменяется выполнение остановочных пунктов Янки Купалы и площадь Победы для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. Подробнее ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте Минск Транса. В Гомеле двое 9-летних мальчиков остались дома одни перед началом второй смены в школе. В свободное время они решили опытным путем выяснить, как горит антисептик. Из шкафчика ребята достали пластиковую банку с горючим веществом и поставили на газовую плиту. Содержимое вспыхнуло мгновенно, пламя охватило почти всю комнату. Один из детей пострадал незначительно, потому что стоял чуть дальше от плиты, чем другой мальчик, у которого загорелась одежда. Подросток получил ожоги второй и третьей степени. У него повреждено около 24% кожного покрова. Сейчас ребенок находится в больнице. Отца и сына будут судить за организацию незаконной миграции. По версии обвинения, они сдали свой жилой дом в Колодищах иностранцам, которые нелегально пребывали в Беларуси. Одному из фигурантов расследования 65 лет, другому 20. Как следует из материалов дела, они сдали свое жилье в агрогородке 7 иностранным гражданам. Как утверждает следствие, обвиняемые были в курсе о нелегальном положении арендаторов, что не помешало им получать от них деньги за аренду. В общей сложности они заработали на этом $840. В отношении хозяев жилья, отца и сына, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
20: Сотрудники наркоконтроля заводского РОВД задержали 34-летнего мичанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках-закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты тысячи смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
17: Важный сигнал.
12: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
21: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
12: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
21: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
12: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
22: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
12: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
23: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
12: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
22: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
12: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
0: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Это «Между строк». Пошел пятый год санкций. И вот что мы имеем. В январе почти каждое третье предприятие страны работало в убыток. 2050 в очереди на банкротство. Мотовело, ковры Бреста, Борисовский консервный. Это не абстракция. Давайте разбираться. Мы хотим взять эти сухие экономические отчеты, ну, всю эту статистику и просто показать анатомию огромного структурного сдвига, который происходит прямо сейчас. То есть это не какая-то там теория, это реальность, меняющая экономическую географию прямо на наших глазах.
4: И здесь важно сразу задать правильный тон. Мы будем говорить не о каком-то случайном спаде, да? Это не разовая проблема, это огромный накопленный эффект.
3: Вот именно.
4: То есть мы видим, как экономическая география меняется, ну, буквально в реальном времени. Это структурный слом.
3: И давай начнем, наверное, с самых свежих данных. Они, честно говоря, просто шокируют. Доля убыточных предприятий скакнула с 13,5% в декабре до 32% в январе.
4: Ого, да.
3: Я просто вслух посчитал перед записью. Это, ну, в 2,4 раза больше. Всего за один месяц.
4: Угу.
3: И средний чистый убыток 380 тысяч рублей. В эквиваленте это где-то 110 тысяч долларов на одно предприятие.
4: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как официальная статистика пытается это все сгладить. Они часто используют такое понятие, как сезонный фактор.
3: А, ну конечно, сезонность.
4: Да, да. Они говорят, мол, ну январь же, оплата отпусков, там длинные праздники, когда производство стоит. Плюс нужно выплачивать накопившиеся долги в начале года.
3: Подожди, стоп, я тут сразу хочу бросить вызов.
4: Давай.
3: Но разве сезонные вот эти выплаты могут объяснить увеличение убыточных компаний почти в 2,5 раза? Это же абсурд.
4: Абсолютно.
3: То есть что на самом деле скрывала декабрьская статистика с ее 13,5%?
4: Ну, ты прав. Декабрьские цифры были чистой косметикой. Это классическая маскировка структурного кризиса.
3: То есть просто рисовали красивые отчеты к концу года?
4: Именно. Директора договариваются и переносят платежи, лишь бы закрыть год. А в январе все это вываливается наружу. И, кстати, сильнее всего страдают Минская и Гродненская области.
3: Ну, логично. Они же всегда были ориентированы на западные рынки.
4: Да. А вот Витебская область на бумаге выглядит лучше. Но это, знаешь, такая иллюзия.
3: Потому что там нефтепереработка?
4: Угу. Которая идет в Россию. То есть это не заслуга местной эффективности, просто труба удачно легла.
3: Слушай, у меня тогда возникает логичный вопрос. Вот откуда вообще взялись эти предприятия, которые так легко и массово уходят в минус?
4: Ну, это наследие...
3: Просто себе такую аналогию привел. Вот построили завод в 1982 году. Оборудование износилось в хлам. Рынков сбыта нормальных нет.
4: Да-да.
3: И это как пытаться участвовать в современной гонке на автомобиле из 80-х, который вместо бензина заправляет просто деньгами из бюджета.
4: Отличное сравнение.
3: Как они вообще дожили до сегодняшнего дня?
4: В экономике для этого есть термин «мягкое бюджетное ограничение».
3: Так, звучит сложно.
4: На самом деле все просто. Вот смотри, в рыночной экономике ограничение жесткое. Нет прибыли, ты банкрот, закрываешься.
3: Угу.
4: А в плановой экономике, ну или в том, что от нее осталось, главная цель – выполнить план. Выпустить условную 1000 тракторов. А принесут ли они прибыль, купят ли их вообще – это уже проблема десятая.
3: Окей, давайте это разберем. То есть государство просто заливало их деньгами, покрывало их убытки, ну, ради какой-то социальной стабильности.
4: Именно так. Чтобы люди ходили на работу и не возмущались. Но эти 30 лет субсидий – это никакая не помощь.
3: А что это?
4: Это отложенная катастрофа. Заводы были искусственно заморожены во времени. Менеджменту, ну, им просто не было смысла суетиться.
3: Зачем что-то менять, если в конце года все равно дадут денег из бюджета?
4: Да. Никаких стимулов к модернизации.
3: Но, слушай, западные рынки закрылись. Окей, но ведь нам всем обещали грандиозный разворот на восток. Почему эти заводы, пусть и старые, не продают свои товары туда?
4: Ох, этот разворот на восток.
3: Я тут опять же цифры взял. Сейчас на одну соседнюю страну приходится 60-65% всего товарооборота.
4: Угу.
3: Я хочу спросить прямо. Это вообще диверсификация или это просто глубочайшая зависимость?
4: Конечно, зависимость. Это миф, что там всех ждали с распростертыми объятиями.
3: То есть рынок там не был пустым?
4: Абсолютно нет. Там есть свои заводы. А те ниши, которые освободились, знаешь, кто занял?
3: Китай.
4: Китай и Казахстан. Причем заняли мгновенно. И с гораздо более дешевыми товарами.
3: Ага. Ну тогда давай конкретику. Что конкретно вообще удается туда продать?
4: Ну, выживают сектора с объективным преимуществом. Калийные удобрения, молоко, мясо.
3: Еда всегда нужна, да?
4: Да. Плюс какая-то часть сельхозтехники. Но вот продать туда текстиль или ковры – это невозможно.
3: Потому что...
4: Азия делает это в 100 раз быстрее и дешевле на новом оборудовании.
3: Да, эту конкуренцию они проигрывают подчастую. Знаешь, я хочу это визуализировать. Потому что крах одного такого завода, ну это же не изолированное событие. Это не просто строчка в отчете.
4: Это цепная реакция.
3: Да, эффект домино. Давай я прямо вслух эту цепочку нарисую. 5 звеньев, 5 ударов.
4: Давай.
3: 1. Завод закрылся. 2. Поставщик сырья, который жил за счет этого завода, сразу потерял контракт. 3. Банк, который кредитовал завод, зафиксировал плохой долг. 4. Сотни работников в один день потеряли зарплату. И 5. Местные магазины и кафе потеряли этих покупателей.
4: Очень точная картина. И я бы тут заострила внимание на 3-м звене, на банках.
3: Почему?
4: Потому что это макроэкономический удар. Речь идет не о мелких банках, а о гигантах, таких как Беларусьбанк, Белагропромбанк.
3: А, то есть они выдавали эти кредиты, а теперь деньги просто сгорели?
4: Да. И эти плохие долги тяжеленным камнем ложатся на баланс.
3: Хорошо, уточняющий вопрос. А кто в итоге спасает эти банки? Не дадут же им просто рухнуть?
4: Государство. Идет рекапитализация из бюджета.
3: Подожди. Бюджет – это же налоги. То есть за этот эффект домино в итоге платим мы все?
4: Именно. Даже те налогоплательщики, которые вообще никогда в жизни не работали ни на каком заводе. Программисты, пекари, учителя платят все.
3: Давай спустимся от этих банковских балансов на землю, на уровень конкретных улиц и городов.
4: Да, за цифрами всегда стоят люди.
3: Вот я называл в начале. Мотовело, Борисовский консервный завод, ковры Бреста. И здесь не нужно делать вид, что все как-то сложно и непонятно.
4: Все предельно прозрачно.
3: Все предельно понятно. Закрывается градообразующее предприятие, и вместе с ним умирает экономика целого малого города.
4: Угу. Это классический феномен моногородов. Борисов, Бобруйск — это же десятки тысяч людей.
3: А на таких предприятиях работали сотни, а иногда и тысячи человек.
4: И потеря такого завода означает одно — молодежь начинает массово уезжать.
3: Потому что работы нет.
4: Да, это просто демографическая катастрофа для региона.
3: Но знаешь, я тут наткнулся на еще одну скрытую трагедию. Вот мы говорим про молодежь, а что с теми, кому оставалось пару лет до пенсии?
4: О, это самая болезненная часть.
3: Завод банкрут, годами не платил взносы в фонд социальной защиты. То есть люди просто теряют пенсионный стаж.
4: Да-да, это просто разрушение.

0: Они берут новые кредиты.
1: Чтобы обслуживать старые.
0: Да, просто чтобы выплачивать проценты.
1: И вот мы получаем, год четвертый долг становится непосильным.
0: Угу.
1: И год пятый – массовое банкротство. То самое, которое мы видим сейчас.
0: Да. Поэтому мы и видим эту цифру 2050 именно сегодня. Это отложенный, накопленный эффект вот этих зомби-предприятий. Да, они удерживали ресурсы, тянули деньги, но экономические они были мертвы еще несколько лет назад.
1: Слушай, я хочу посмотреть по сторонам, чтобы понять одну вещь. Вот эта судьба постсоветской индустрии, она была неизбежна? Или это результат конкретного выбора?
0: Однозначный результат выбора.
1: Вот смотри, жесткие цифры ВВП на душу населения. Стартовые условия в 1991 году у всех в регионе были примерно одинаковыми.
0: Совершенно верно.
1: Но сейчас ВВП Польши – 22 тысячи долларов.
0: Угу.
1: Эстония – 30 тысяч долларов, а Беларусь – 7,5 тысяч. В чем разница? Это вопрос без правильного ответа или тут все очевидно?
0: Ответ совершенно очевиден. У соседей в 90-х была очень болезненная деиндустриализация.
1: Да, заводы закрывались, безработица.
0: Да, это был шок. Но они открылись иностранным инвестициям, они перестроили свои институты и полностью интегрировались в мировые рынки.
1: То есть они просто заплатили эту цену сразу, перетерпели боль и получили современную экономику.
0: Да, а здесь эту цену откладывали 30 лет.
1: То есть выбрали модель «сохранить все».
0: Именно. Избегая любой трансформации. Но проблема в том, что трансформация все равно происходит.
1: От нее никуда не денешься.
0: Да, но теперь она происходит в условиях жесточайшей изоляции. Никаких западных инвестиций, никаких новейших технологий, никаких смягчающих бусеров.
1: И что тогда дальше? Мне нужен честный взгляд в будущее. Каковы реальные сценарии? Вот что произойдет, если вообще ничего не изменится?
0: Буду говорить предельно честно. Пессимистичный сценарий. Санкции остаются, долги растут, увольнения продолжаются.
1: Угу.
0: Вся промышленность сжимается буквально до нескольких гигантов, которые просто гонят сырье на экспорт.
1: Мрачно. А оптимистичный сценарий вообще существует?
0: Существует. Он в том, что малый и средний бизнес как-то адаптируется, берет на себя удар. Часть предприятий находит новые ниши где-нибудь в Африке, в Азии.
1: Стоп-стоп. Я тут поспорю. Ну какой малый бизнес? Пекарня или СТО не может заменить завод на 1000 человек.
0: Угу.
1: У них просто нет такого капитала. Что реально нужно для реализации этого оптимистичного сценария?
0: Реально? Нужны предсказуемые законы, нужна железобетонная защита собственности и нормальный инвестиционный климат.
1: То есть без этого никак?
0: Абсолютно. Без структурных реформ остается только один путь – медленное, мучительное угасание всего этого советского наследия. И знаешь, если связать все это с более широкой картиной, возникает важнейший вопрос для самостоятельного осмысления.
1: Какой?
0: Что происходит с культурной и социальной идентичностью общества, когда оно перестает быть сборочным цехом огромной империи и вынуждено переходить в постиндустриальную реальность, не имея при этом никакой подушки безопасности? Это меняет не только экономику, это меняет самосознание наций.
1: 32%. 2050 банкротств. И каждый из этих чисел – это чья-то работа, чья-то семья, чей-то город. Это был «Между строк». До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике

0: республики объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
1: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
0: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
0: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал стрелковыми частями и соединениями. К авиации и противовоздушной обороне никакого отношения не имеет.
0: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
6: 20.
7: Бис.
6: 30.
7: Тис.
6: 40.
7: Чалис.
6: 50.
7: Пачас.
6: 60.
7: Сат.
6: 70.
7: Саттар.
6: 80.
7: Асси.
6: 90.
7: Навэ.
6: 100.
7: Эксо.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
8: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
9: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
8: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
9: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
8: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
10: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
8: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
11: «В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем».
8: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
12: «Коворкинги в какой-то момент стали неудобны, не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей».
8: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
14: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
15: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
8: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
16: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
8: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
16: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
8: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
17: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
18: Парад под угрозой? Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
19: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
18: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы, однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
20: благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы, радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
18: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы, а будет ли безопасно его проводить, а появится ли на Красной площади президент, говорит политолог Тимур Михайлов.
21: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде, безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да, поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из нее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
18: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
10: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
8: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
10: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, Хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
8: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Исцеляющая армия военного с диабетом после тяжелого ранения снова отправляют в штурм. Артем Емельяненко подписал контракт осенью 2024-го. Спустя год службы получил тяжелое ранение, после которого в Курском госпитале ему диагностировали сахарный диабет первого типа с осложнениями. Солдату присвоили категорию годности Г, то есть временно негоден, и отправили на лечение. Однако в воинской части солдата решили, что это непозволительная роскошь – лечиться. Поэтому задним числом заменили ему категорию Г на Б, то есть годен к службе с незначительными ограничениями, и готовят его к отправке на фронт. Этим незначительным ограничением является инсулинозависимость Артема. Теперь, несмотря на тяжелое состояние, бойца в любой момент могут снова отправить на передовую, где он не сможет получать необходимые медпомощь.
1: Они мне выставили категорию Б, это мне обратно идти на СВО. А где мне там брать инсулин? Где мне его хранить? Это юридически как бы неправильно. Если диабет инсулинопотребный, это уже автоматически категория В. Так что я не знаю, как бороться, куда писать. Помогите, пожалуйста, добиться хоть кусочка справедливости от этого.
0: Военнослужащий не знает, что ему делать и как бороться с этой несправедливостью. Он просит огласки и помощи в пересмотре категории.
1: Сейчас придет категория Б, меня закроют в ВП, и все, у меня заберут связь, мне не связаться ни с кем. У меня просто не будет возможности обжаловать это решение. Я полностью как бы уверен, оно незаконно. У меня очень большие сахара, у меня очень большой гликированный гемоглобин. Все это доказано, все это и фотографии есть, и есть на записи в журналах, и эпикризы с госпиталей есть.
0: Однако на это командование внимания не обращает. Можешь маломальски передвигаться, сгодишься для штурма, хоть это и будет дорога в один конец. Здоровье бойцов давно перестало в армии быть приоритетом. Часто на штурм гонят даже коллег. Сейчас получить ранение на передовой равносильно смерти, ведь в госпиталь уже мало кого отправляют. Из-за острой нехватки личного состава все нужны на фронте. Валентин Половенко служит штурмовиком в 186-м полку. Мужчина рассказывает, что командование отправляет солдат на самоубийственное задание, не разрешает раненым откатиться с позиции и не проводит эвакуацию, от слова совсем.
2: Отправили нас на Березовое, сказали закреп. По концу штурма гонят туда как пушное мясо, один билет в одну сторону. Нас накрывал миномет, кассетка, при этом получил я ранение в руку. Попросил откат. Командир Карасюк не дал отката. Пришлось самому выкатываться. От других услышал, что пацаны лежат на передке с гангренами, со всеми им не дают откат. При этом еще что обнуляют за неподчинение приказа, обнуляют.
0: По словам бойца, солдатам приходится без ведома командования выбираться ранеными самостоятельно. Это те, которые в состоянии, а кто ранен серьезно, просто лежат и медленно умирают, зная, что за ними никто не придет и не спасет. Обращение в правоохранительные органы не помогает. Они закрывают глаза на бесчинство воюющих командиров, говорит военнослужащий. Он подозревает, что это распоряжение сверху.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
3: Вторник.
7: Мангал.
3: Среда.
7: Будх.
3: Четверг.
7: Джумерат.
3: Пятница.
7: Джума.
3: Суббота.
7: Хафта.
3: Воскресенье.
7: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
22: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
5: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
22: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
5: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
23: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить в Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
5: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
24: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
5: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
23: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
5: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
6: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нельсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нельсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
9: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8 тысяч операций различной степени сложности.
0: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
11: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
12: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
14: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
0: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нельсон Томаш указал следующий статус.
9: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
0: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки. Но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
6: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, Аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
3: Учим пакистанский! Вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
7: Эк.
3: 2.
7: До.
3: 3.
7: Тин.
3: 4.
7: Чар.
3: 5.
7: Пач.
3: 6.
7: Че.
3: 7.
7: Сад.
3: 8.
7: Ат.
3: 9.
7: Но.
3: 10.
7: Дас.
3: чем пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Мы сегодня решили взяться за очень сложную и очень нужную тему. Белорусы на чужой войне. Российская спецоперация на Украине уносит белорусские жизни, ломает белорусские судьбы, хотя самих людей никто не спрашивал, хотят они участвуют в этой войне или нет.
16: Мы попытаемся вот прям беспристрастно разобрать, как работает этот конвейер. Как вообще люди туда попадают, как устроена бухгалтерия их жизней, и главное, почему, оказавшись в плену, эти люди превращаются в таких, знаешь, невидимых для обеих систем. Это сугубо практический разбор того, как бюрократия перемалывает человека.
15: Вот с фактов и масштабов я бы и хотела начать, потому что, ну слушай, когда я изучала собранную информацию, моя первая реакция была – это какая-то ошибка в данных.
16: Ты про цифры роста?
15: Да. Смотри, сейчас задокументировано больше 2300 белорусов, оказавшихся в этой зоне боевых действий. Рост почти в 100 раз за последние 3 года.
16: 2342 человека, если быть точным. И это только верифицированные данные.
15: Вот именно. От единичных случаев пару лет назад до сотен и тысяч сейчас. Причем более 10% – это подтвержденные погибшие, 8% пропали без вести.
16: Это огромная доля.
15: Но, понимаешь, как скептик, я не могу просто взять и принять цифру «рост в 100 раз без понимания механики». Люди же не просыпаются в теплой кровати с мыслью «а поеду-ка ее в окоп». И тут я смотрю на финансовую сторону.
16: Так-так.
15: Я видела информацию, что за подпись на контракте обещают какие-то дикие деньги. 3 400 000 российских рублей. Это же около 38 тысяч евро. Сумма выглядит просто как приманка.
16: Давай вот проведем простую бытовую проверку.
15: Давай.
16: Кто тот человек, который подписывает такой контракт? Это же не какой-то там идеологически заряженный профессиональный военный?
15: Ну, вряд ли, да.
16: Это обычный мужик из белорусского райцентра, который поехал в Россию класть плитку, месить бетон или там работать на складе. Знаешь, сколько он там зарабатывает в среднем?
15: Ну, я думаю, не очень много.
16: 60, максимум 70 тысяч рублей в месяц.
15: Обалдеть! То есть, если перевести на язык выживания, это снимать койку в каком-то перенаселенном общежитии, питаться самыми дешевыми макаронами и отправлять домой сущие копейки.
16: Да, чтобы семья в Белоруссии могла заплатить за коммуналку и, ну, собрать детей в школу к сентябрю.
15: Угу. А теперь давай посчитаем. 3 400 000 рублей – это...
16: Это его зарплата на стройке за 4,5 года. Причем это если он будет работать без единого выходного и вообще перестанет есть.
15: Жесть.
16: Для человека, который живет от зарплаты до зарплаты, такая цифра на бумаге – это решение абсолютно всех проблем разом. Это закрыть долги, сделать ремонт, купить машину. Искушение просто колоссальное. Вербовщики бьют ровно в базовую потребность вырваться из нищеты.
15: Ну подожди, давай по фактам. Я тут вижу... одну просто потрясающую нестыковку. Я сравнивала цифры по разным регионам.
16: И что там?
15: Гражданам России при подписании аналогичного контракта в некоторых областях платят 4 миллиона рублей. Это 45 тысяч евро.
16: Угу. Разница существенная.
15: То есть, получается, белорусские жизни идут, ну, по скидке. Ресурс второго сорта. По телевизору можно сколько угодно рассказывать про братские народы, но в бухгалтерской ведомости Министерства обороны это просто дешевая рабочая сила.
16: Совершенно верно.
15: Ресурс, на котором банально экономят бюджет.
16: Именно. И знаешь, если бы механизм держался только на людях, пришедших за длинным рублем, это была бы лишь малая часть картины. Проблема в том, что система масштабируется.
15: То есть деньги – это не единственный крючок?
16: Далеко не единственный. Работает как минимум 4 разных механизма вербовки, и вот эта экономическая ловушка для мигрантов-строителей – только первый из них. Второй канал – это тюрьмы.
15: Как можно вытащить иностранца из колонии в другой стране и отправить на фронт? Это же юридический нонсенс.
16: Юридический нонсенс, который работает как часы. Есть задокументированная история Руслана Купрацевича. Он отбывал наказание в колонии в Сургуте.
15: так.
16: И система просто создает такие условия содержания, при которых подписать контракт кажется реально единственным выходом. Иностранцев ставят перед выбором либо гнить в ШИЗО без всякой надежды на УДО,
15: либо билет в один конец на передовую.
16: Именно. Купрацевич подписал контракт прямо в колонии и буквально через месяц уже оказался в плену.
15: Обалдеть. То есть правовой статус человека вообще никого не волнует. Хорошо. Экономика и тюрьмы – это, по сути, механизмы принуждения.
16: Да.
15: Но я видела в материалах пункт про идеологию. Слушай, ну неужели кто-то реально едет туда?

0: Слушай, ну сауна — это, конечно, классика жанра. Дипломатия на максималках.
1: Смех смехом, но это работает.
0: Если отбросить сарказм, это же показывает, насколько размыты границы в голове у обычного человека.
1: Абсолютно.
0: Однако есть четвертый механизм, и вот он меня зацепил больше всего. Это то, что происходит прямо на улицах, полицейские рейды.
1: О да. И это самая жесткая часть всего этого конвейера. Местные власти регулярно проводят так называемые зачистки по мигрантам.
0: Я читала показания одного парня, Ивана из Гомеля. Человек приехал на заработки. В свой законный выходной немного выпил, пошел в ближайший магазин за продуктами и просто попадает под облаву.
1: Угу.
0: Его привозят в отделение полиции, и дальше происходит нечто за гранью. Ему буквально ломают руку.
1: Физически ломают кость.
0: Да. Физически ломают кость, кладут перед ним бумагу и говорят: «Выбирай, либо сейчас шьем тебе уголовное дело, садишься в тюрьму на годы, либо подписываешь контракт». И он подписывает левой рукой, потому что правая просто висит плетью.
1: Да. Тебя загоняют в угол в чужой стране, применяют насилие и подсовывают договор с красивыми нулями.
0: Потому что все строится на психологии вот этой юридической беспомощности.
1: Ну да, человек просто в шоке. Давай представим себя на месте Ивана. Ты стоишь в отделении чужой полиции. У тебя сломана рука. Ты испытываешь болевой шок. У тебя нет ни адвоката, ни понимания, как работают местные законы.
0: Ты просто хочешь, чтобы это закончилось.
1: Ты панически боишься депортации, запрета на въезд или вообще сфабрикованного дела о наркотиках, например. Вербовщики прекрасно умеют считывать этот страх. У них горит план по набору. Им нужны люди прямо сейчас. И они методично бьют в эту уязвимость.
0: Хорошо, давай проследим эту цепочку дальше. Человек сломался. Подписал бумагу ради денег или спасайся от тюрьмы. Неважно, что происходит с ним потом. Как система использует этот купленный ресурс.
1: А дальше начинается самое интересное.
0: Я снова возвращаюсь к Ивану из Гомеля. Он подписал контракт. 3 дня он копает какие-то блиндажи. Еще 3 дня стреляет по мишеням на полигоне. Все. Через неделю ему говорят: «Здравствуй, Волчанск».
1: Да, без всякой раскачки.
0: Группу отправляют на штурм. Из 11 человек выживают 4. Все с тяжелыми контузиями попадают в плен.
1: Угу.
0: И вот тут я хочу задать вопрос как прагматик. Где логика? Если система платит огромные деньги, 3 миллиона рублей, чтобы отправить человека без подготовки на убой через неделю, в чем смысл? Это же просто сжечь бюджет. Я не покупаю дорогой инструмент, чтобы выкинуть его в окно в первый же день.
1: Смотри, если мы ищем классическую военную логику, ну, там подготовка бойца, тактика, слаживание, то есть здесь просто нет.
0: А что есть?
1: Здесь работает другая абсолютно холодная логика расходного материала. Их задача не выиграть перестрелку. Их задача своими телами вскрыть огневые точки противника.
0: То есть буквально живой щит?
1: Да. Их бросают волнами на укрепление, чтобы истощить боекомплект с той стороны. А что касается финансовой нестыковки, о которой ты говоришь, ну, тех самых миллионов, которые система якобы сжигает.
0: Так.
1: Вскрывается поразительный фокус. Если иностранец погибает в таком штурме, Министерство обороны о нем просто забывает.
0: Подожди, стоп, как это забывает? Выплаты семье в случае гибели, страховки, там, гробовые?
1: А вот тут начинается высший пилотаж бюрократии. Иностранцы не попадают под автоматические социальные гарантии.
0: Да ладно?
1: Серьезно? Чтобы получить эти гробовые, вдова из белорусского райцентра должна приехать в Россию, обивать пороги военкоматов, нанимать юристов, судиться с Министерством обороны чужой страны. Как ты думаешь, у многих на это есть ресурсы, деньги и знания?
0: Слушай, да ни у кого, у них на билет-то денег нет, скорее всего.
1: Вот именно.
0: Это же похоже на подписку на какой-то сервис мошенников. Подписаться можно в один клик с закрытыми глазами. А чтобы получить свои деньги назад, нужно собрать справки со всей галактики.
1: Очень точное сравнение.
0: То есть смерть иностранца обходится системе банально дешевле, чем его жизнь. Нет человека, нет выплат, бухгалтерия сходится идеально.
1: Точно. Списали в утиль, и никаких проблем с недовольными родственниками. Потому что родственники в другой стране и не имеют вообще никаких рычагов влияния.
0: Слушай, но ведь математически кто-то все равно выживает, даже в таких вот мясных штурмах. Допустим, человек получил ранение, контузию и попал в украинский плен, как те 4 из группы Ивана.
1: Да, такие есть.
0: Я смотрю на всю эту систему обесценивания, и у меня складывается впечатление, что вытаскивать их из плена никто не побежит. Для системы они уже отработанный материал.
1: Абсолютно. И тут скажешь,

0: открывается потрясающий по своему цинизму механизм «Невидимая иерархия пленных».
1: Иерархия.
0: Да. Ты наверняка видела в новостях кадры с огромными обменами. Договариваются менять людей сотнями. Автобусы, списки, все дела.
1: Да, постоянно мелькают такие сообщения в ленте.
0: Так вот, если ты посмотришь в списки внимательно, белорусов там практически нет. Вообще.
1: Серьезно?
0: В этой системе обмена существует очень жесткая приоритетность. В первую очередь забирают граждан России. Ну, срочников, кадровых военных, летчиков. Это логично.
1: Ну да, это понятно.
0: А на втором месте, как ни парадоксально, идут северокорейцы.
1: Северокорейцы. Подожди, я пытаюсь осмыслить это геополитически. Из каждого утюга рассказывают про братские народы, про общее прошлое, про союзное государство. А когда доходит до реального спасения жизни, солдаты из Северной Кореи оказываются важнее.
0: Получается, что так. Давай разберем, почему. За северокорейскими солдатами стоят жесткие межгосударственные договоренности на высшем уровне.
1: Угу.
0: России жизненно важно сохранять отношения с Пхеньяном, который поставляет снаряды и людей. У Северной Кореи есть рычаг давления. А за белорусами кто стоит?
1: Никто.
0: Вот именно, никто. Белоруссия официально в войне не участвует. У Москвы нет никакой политической необходимости спасать этих мигрантов-строителей. У них просто нет ценности на бирже обменов.
1: Жесть. А кто идет дальше по списку после корейцев?
0: Дальше идут те белорусы, у которых чудом оказался паспорт РФ. А в самом хвосте, на самом дне этой иерархии, белорусы без российского паспорта. Они сидят годами.
1: Годами?
0: Да. Есть задокументированный случай Геннадия Щербаня. Он просидел в плену почти 4 года. С самого начала конфликта.
1: 4 года в подвешенном состоянии. Слушай, ну а что с украинской стороной? Почему они их просто держат и не отпускают?
0: Украинская сторона действует строго в рамках Женевской конвенции. Пленных содержат, кормят, дают возможность звонить домой, записывать видеообращения.
1: Да, я видела эти ролики, многие из них прямо на камеру просят о помощи.
0: Верно, но надо понимать прагматику войны. Украина не обязана отпускать их просто так, жестом доброй воли. Им нужно вернуть собственных людей, которые находятся в российских тюрьмах.
1: Ну, это логично, у них квоты.
0: Да. Если российская переговорная группа не вписывает условного Ивана или Геннадия в список на обмен, Украина не будет тратить на них квоту. Они так и будут сидеть в камерах ожидания.
1: Но куда смотрят власти в Беларуси?
2: Хороший вопрос.
1: Где Министерство иностранных дел? Где консулы, которые обязаны защищать своих граждан за рубежом? Люди тысячами исчезают, попадают в плен, ломают руки в отделах. Что делает государство?
2: Государство делает вид, что этих людей не существует. Тотальное молчание в информационном пространстве.
1: Вообще ничего, никаких заявлений.
2: Ничего. Нет никаких официальных реестров пропавших без вести. Нет горячих линий для родственников. Знаешь, как вообще стало известно об освобождении Геннадия Щербаня, который отсидел 4 года?
1: Как? Дипломаты сообщили?
2: Нет, об этом написала его дочь в социальных сетях. Никаких пресс-релизов МИДа, никаких заявлений о спасении гражданина. Просто короткий и радостный пост дочки. Папа дома.
1: То есть их просто вычеркнули. Слушай, давай сделаем еще одну бытовую проверку, только теперь для тех, кто остался дома.
2: Давай.
1: Представь обычную женщину. У нее муж уехал на заработки в соседнюю страну. Сначала звонил, потом перестал, пропал. Она же не может прийти в местную администрацию и сказать: «Помогите, муж пропал на фронте». Потому что официально никакого фронта для белорусов нет.
2: Хуже того, формально по местному законодательству участие в вооруженном конфликте на территории другого государства – это уголовное преступление, наемничество.
1: Вот, это же двойная ловушка. Это как если бы государство поместило своих граждан в карантинную зону, ты пересек границу, совершил действие, и все на бумаге, ты больше не существуешь. И дома тебе грозит срок.
2: Совершенно верно. Посмотри на риторику местных властей. Тех, кто воюет на стороне Украины, называют террористами и заводят десятки уголовных дел.
1: А тех, кто оказался с российской стороны?
2: А их просто игнорируют. И вот эта женщина, жена пропавшего строителя, она оказывается в полном вакууме. Она не может оформить документы на детей.
1: Не может получить пенсию по утере кормильца.
2: Да, потому что муж не признан погибшим. Единственное, что ей остается, ночами сидеть в интернете и отсматривать ролики украинского проекта «Хочу жить», пытаясь разглядеть лицо мужа среди пленных.
1: Идеальная серая зона. Государство просто умыло руки. Вернулся живым, сиди тихо и не отсвечивай, чтобы на тебя не завели уголовное дело. Погиб, твоя семья остается один на один с кредитами и бедой. Без выплат.
2: Именно. А по документам будет значиться, что человек просто, знаешь, утратил связь с родственниками по дороге с работы.
1: И здесь мы подходим к проблеме, которая, мне кажется, намного страшнее, чем выглядит сегодня.
2: Ты про последствия?
1: Да. Эта ситуация имеет огромный отложенный эффект. Вот представь себе будущее. Те, кто выживет в этих мясных штурмах, те, кто пройдет через годы плена, они ведь рано или поздно начнут возвращаться домой.
2: И это будут уже совершенно другие люди.
1: Абсолютно.
2: Они вернутся со сломанной психикой, с тяжелейшим ПТСР. Это люди, которые годами привыкли жить в условиях, где насилие – это норма, а человеческая жизнь вообще ничего не стоит. И куда они возвращаются?
1: В обычные мирные города.
2: Да. В общество, где для них нет статуса ветерана, где нет программ социальной адаптации, нет кризисных психологов, специализирующихся на военной травме, потому что системы помощи не существует для тех, кого там не было.
1: Общество столкнется с волной агрессии и неадаптированности, а эти люди даже не смогут вслух рассказать, что стало причиной их травмы, потому что официально они просто плитку клали.
2: Именно так. Власти упорно отказываются замечать эту бомбу замедленного действия, оставляя общество один на один с последствиями конвейера, который они сами же позволили запустить на своей территории. И когда это рванет, последствия будут катастрофическими.
1: На сегодня это все. Мы попытались разобрать тему белорусов, которых заманили в российскую войну так, как ее видят обычные люди, а не чиновники. Помните, что реальная картина всегда сложнее. Так что делайте выводы и старайтесь смотреть на вещи шире. Услышимся в следующем разборе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
6: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
5: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
6: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
5: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
7: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
5: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
6: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
5: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
6: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
5: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
8: Этилцелазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
5: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
10: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
9: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
11: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
9: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
12: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
9: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
14: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром, и со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
15: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан. Свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан. Около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
16: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
15: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
16: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
15: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
3: Синий.
17: Нила.
3: Коричневый.
17: Бура.
3: Зеленый.
17: Сабз.
3: Оранжевый.
17: Наранджи.
3: Фиолетовый.
17: Джамуни.
3: Красный.
17: Сурх.
3: Белый.
17: Сафед.
3: Желтый.
17: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Из первых уст.
13: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
19: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
18: Новости регионов. На радиосигнал.
15: Госавтоинспекция Минска переходит на усиленный вариант несения службы в предпраздничные дни и в День Победы. Будет увеличено количество нарядов, которые максимально сконцентрируют вблизи мест проведения массовых мероприятий. Основная задача – обеспечить безопасное передвижение жителей и гостей столицы. Отдельное внимание инспекторы ГАИ уделят профилактике нарушений, в том числе управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также поведению пешеходов. Уже 7 мая с 18:30 до 20 часов будет ограничено движение по периметру площади Победы в связи с проведением репетиции. Ограничения затронут проспект Независимости на участке от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова, а также улицы Захарова и Киселева. 9 мая движение в районе площади Победы будет ограничено с 12:30 ориентировочно и до 20 часов. За исключением общественного транспорта, который прекратит курсировать на этом участке в 16 часов. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. В Могилеве зафиксирован неприятный незаконный инцидент с участием женщины и собаки в одном из жилых домов на улице Космонавтов. На видео, сделанном камерой наблюдения в лифте, видно, как женщина наносит удары ногами по маленькому шпицу. По словам жительницы дома, запись была обнаружена случайно при просмотре архивов камер видеонаблюдения по другому поводу. После этого ситуацию начали обсуждать в домовом чате. Также сообщается, что хозяйка животного отрицает факт избиения. По ее словам, она лишь прикрикнула на питомца, чтобы тот ненароком не справил нужду в лифте. Местные жители уже готовят обращение в правоохранительные органы за жестокое обращение. В Гродно подростки стреляли из пистолета с крыши жилого дома. Инцидент произошел на Индурском шоссе 4/2 и попал в поле зрения милиции после мониторинга интернет-ресурсов. Публикация с видео вызвала общественный резонанс, поэтому правоохранители выехали на место и в течение часа установили личности участников. Ими оказались 5 школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В ходе проверки выяснилось, что предмет, который они использовали, был игрушечным пистолетом и не представлял опасности. По словам несовершеннолетних, они не имели умысла причинить кому-либо вред. Двое из них пояснили, что стреляли в покрытие крыши и в людей даже не целились. Свои действия не объясняют шалостью и желанием посмотреть на город с высоты. В ходе проверки также установлено, что доступ на крышу был свободным. Вход в чердачное помещение не был заперт. В итоге было вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
15: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
20: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
15: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
21: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
15: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
21: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
15: В цивилизованной экономике БелЖД еще года 3 назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
2: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
0: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
22: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
0: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
23: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. Они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
0: В Закутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
1: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
18: Важный сигнал.
5: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
4: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
5: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
6: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
5: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
6: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
5: Одни эксперты говорят, что фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
1: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска, Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
2: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
0: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
22: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
0: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
23: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это как его... Раненый, маненый, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, у которых перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут, и они доползают, птички, птички, а по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
0: Из-за Кутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
8: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и». Давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года. Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
7: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
8: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
7: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
8: То есть падение больше, чем в 2 раза?
7: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
8: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
7: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
8: И получаем.
7: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
8: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
7: Угу.
8: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
7: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
8: 1000 квартир в год.
7: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
8: 172 года, да уж.
7: Ждать квартиру 172 года – это, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
8: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
7: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
8: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
7: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
8: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
7: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
8: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
7: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
9: Абсолютно.
7: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
9: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
7: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
9: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
7: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
9: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
7: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
9: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
7: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
9: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
7: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
9: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
7: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
9: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
7: Ну да, для них это откровенный дисконт.
9: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
7: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
9: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
7: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
9: Ну, абсолютно типичная ситуация.
7: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
9: Это просто финансовая кабала.
7: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
9: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
7: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
9: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
7: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
9: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
7: Им даже не надо бороться за покупателя.
9: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
7: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
8: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
7: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес.

0: по тем же кладищам, цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
1: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
2: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
1: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
2: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
1: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
2: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
1: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
2: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
1: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
5: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
3: Важный сигнал.
6: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились

0: Продажи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
1: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура — это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты — военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
0: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
2: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
0: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
5: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока. и в частности вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
7: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
6: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
7: И какую реальную роль она играет в экономике.
6: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
7: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
6: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
7: Угу.
6: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
7: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
6: Бетонная плита.
7: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
6: Колоссально, это очень субъективно.
7: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
6: Растворяются.
7: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
6: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
7: То есть?
6: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
7: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
6: Невидимого.
7: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
6: Из которого платятся пенсии, больничные листы.
7: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
6: Угу.
7: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
6: Чего именно?
7: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
6: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
7: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
6: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
7: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
6: начались бы протесты.
7: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
6: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
7: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
6: Так, и что с ним не так?
7: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
6: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
7: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
6: Слушаю.
7: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
6: Ну, это налог на потребление.
7: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
6: Угу.
7: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
6: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
7: Каким образом?
6: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
7: Бесплатно? Вы серьезно?
6: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
7: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
6: Вы берете очень узкую прослойку людей?
7: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
6: Да, ушла.
8: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
6: Почему сломан?
8: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
6: Но государство – это не просто поставщик услуг.
8: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
6: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
8: Я описываю реальность большинства работающих людей.
6: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
8: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
6: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
8: Давайте посмотрим.
6: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
8: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
6: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
8: Там есть программы поддержки.
6: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
8: Это крайности американской системы.
6: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
7: Да, что с ним?
6: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
7: Он существует на конкурентном рынке?
6: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
7: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
6: Далеко не всегда они работают эффективнее.
7: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
6: Напомните.
7: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
6: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
7: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
6: И он несет за это ответственность?
7: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
6: Но это утрирование.
7: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
6: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
7: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
6: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
7: Яма – это самый наглядный пример.
6: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
7: Частные университеты, гранты.
6: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
7: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
6: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
7: Вы недооцениваете венчурный капитал.
6: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
7: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
6: Так.
7: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
6: Ух, Маск — это отдельная история.
7: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
6: Да, но...
7: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
6: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
7: А разве это не так?
6: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
7: Они сильно оптимизировали технологии.
6: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
7: Хорошо, исторически – да.
6: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
7: Хорошо, допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность, мы сейчас не летим на Марс.
6: Да, мы на Земле.
7: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
6: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
7: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
6: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
7: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
6: Чтобы получить больше прибыли.
7: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
6: Это незаконно.
7: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
6: Удушье.
9: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
7: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
6: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
7: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
6: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
10: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
3: Важный сигнал.
11: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
12: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
11: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
13: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
11: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
13: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
11: Одни эксперты говорят, что фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья, Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
10: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам. Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали, и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангаль.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
11: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
18: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
11: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков...
3: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта вносится ряд изменений. Так, с 10 часов до 21:30 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24, 69. Ориентировочно с 8 часов отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. В связи с возложением венка венков и цветов к обелиску «Монумент Победы», при ограничении движения на проспекте Независимости в районе площади Победы ориентировочно в 16 часов вносятся изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех остановочных пунктов по маршруту, если не указано иное. С 12 часов отменяется выполнение остановочных пунктов Янки-Купалы и площадь Победы для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. Подробнее ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте Минск-Транса. В Гомеле двое 9-летних мальчиков остались дома одни перед началом второй смены в школе. В свободное время они решили опытным путем выяснить, как горит антисептик. Из шкафчика ребята достали пластиковую банку с горючим веществом и поставили на газовую плиту. Содержимое вспыхнуло мгновенно, пламя охватило почти всю комнату. Один из детей пострадал незначительно, потому что стоял чуть дальше от плиты, чем другой мальчик, у которого загорелась одежда. Подросток получил ожоги второй и третьей степени. У него повреждено около 24% кожного покрова. Сейчас ребенок находится в больнице. Отца и сына будут судить за организацию незаконной миграции. По версии обвинения, они сдали свой жилой дом в Колодищах иностранцам, которые нелегально пребывали в Беларуси. Одному из фигурантов расследования 65 лет, другому 20. Как следует из материалов дела, они сдали свое жилье в агрогородке семи иностранным гражданам. Как утверждает следствие, обвиняемые были в курсе о нелегальном положении арендаторов, что не помешало им получать от них деньги за аренду. В общей сложности они заработали на этом $840. В отношении хозяев жилья, отца и сына, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
19: Сотрудники наркоконтроля заводского РОВД задержали 34-летнего мичанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках-закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты 1000 смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
3: Важный сигнал.
11: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
20: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже. Если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
11: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
20: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
11: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
21: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
11: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
1: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
11: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
21: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
11: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
2: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! Это «Между строк». Пошел 5-й год санкций. И вот что мы имеем. В январе почти каждое третье предприятие страны работало в убыток. 2050 в очереди на банкротство. Мотовело, Ковры Бреста, Борисовский консервный. Это не абстракция. Давайте разбираться. Мы хотим взять эти сухие экономические отчеты, ну, всю эту статистику и просто показать анатомию огромного структурного сдвига, который происходит прямо сейчас. То есть это не какая-то там теория, это реальность, меняющая экономическую географию прямо на наших глазах.
23: И здесь важно сразу задать правильный тон. Мы будем говорить не о каком-то случайном спаде, да? Это не разовая проблема. Это огромный накопленный эффект.
22: Вот именно.
23: То есть мы видим, как экономическая география меняется, ну, буквально в реальном времени. Это структурный слом.
22: И давай начнем, наверное, с самых свежих данных. Они, честно говоря, просто шокируют. Доля убыточных предприятий скакнула с 13,5% в декабре до 32% в январе.
23: Ого, да.
22: Я просто вслух посчитал перед записью, это, ну, в 2,4 раза больше. Всего за один месяц.
23: Угу.
5: И средний чистый убыток 380 тысяч рублей. В эквиваленте это где-то 110 тысяч долларов на одно предприятие.
23: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как официальная статистика пытается это все сгладить. Они часто используют такое понятие, как сезонный фактор.
5: А, ну конечно, сезонность.
23: Да, да. Они говорят, мол, ну январь же, оплата отпусков, там длинные праздники, когда производство стоит, плюс нужно выплачивать накопившиеся долги в начале года.
5: Подожди, стоп, я тут сразу хочу бросить вызов.
23: Давай.
5: Но разве сезонные вот эти выплаты могут объяснить увеличение убыточных компаний почти в 2,5 раза? Это же абсурд.
23: Абсолютно.
5: То есть что на самом деле скрывала декабрьская статистика с ее 13,5%?
23: Ну, ты прав. Декабрьские цифры были чистой косметикой. Это классическая маскировка структурного кризиса.
5: То есть просто рисовали красивые отчеты к концу года?
23: Именно. Директора договариваются, переносят платежи, лишь бы закрыть год. А в январе все это вываливается наружу. И, кстати, сильнее всего страдают Минская и Гродненская области.
5: Ну, логично, они же всегда были ориентированы на западные рынки.
23: Да. А вот Витебская область на бумаге выглядит лучше. Но это, знаешь, такая иллюзия.
5: Потому что там нефтепереработка?
23: Угу. Которая идет в Россию. То есть это не заслуга местной эффективности, просто труба удачно легла.
5: Слушай, у меня тогда возникает логичный вопрос. Вот откуда вообще взялись эти предприятия, которые так легко и массово уходят в минус?
23: Ну, это наследие...
5: Просто себе такую аналогию привел. Вот построили завод в 1982 году. Оборудование износилось в хлам. Рынков сбыта нормальных нет.
23: Да-да.
5: И это как пытаться участвовать в современной гонке на автомобиле из 80-х, который вместо бензина заправляет просто деньгами из бюджета.
23: Отличное сравнение.
5: Как они вообще дожили до сегодняшнего дня?
23: В экономике для этого есть термин «мягкое бюджетное ограничение».
5: Так, звучит сложно.
23: На самом деле все просто. Вот смотри, в рыночной экономике ограничение жесткое. Нет прибыли, ты банкрот, закрываешься.
5: Угу.
23: А в плановой экономике, ну или в том, что от нее осталось, главная цель – выполнить план. Выпустить условную 1000 тракторов. А принесут ли они прибыль, купят ли их вообще – это уже проблема десятая.
5: Окей, давайте это разберем. То есть государство просто заливало их деньгами, покрывало их убытки, ну, ради какой-то социальной стабильности.
23: Именно так. Чтобы люди ходили на работу и не возмущались. Но эти 30 лет субсидий – это никакая не помощь.
5: А что это?
23: Это отложенная катастрофа. Заводы были искусственно заморожены во времени. Менеджменту, ну, им просто не было смысла суетиться.
5: Зачем что-то менять, если в конце года все равно дадут денег из бюджета?
23: Да. Никаких стимулов к модернизации.
5: Но, слушай, западные рынки закрылись. Окей, но ведь нам всем обещали грандиозный разворот на восток. Почему эти заводы, пусть и старые, не продают свои товары туда?
23: Ох, этот разворот на восток.
5: Я тут, опять же, цифры взял. Сейчас на одну соседнюю страну приходится 60-65% всего товарооборота.
23: Угу.
5: Я хочу спросить прямо. Это вообще диверсификация или это просто глубочайшая зависимость?
23: Конечно, зависимость. Это миф, что там всех ждали с распростертыми объятиями.
5: То есть рынок там не был пустым?
23: Абсолютно нет. Там есть свои заводы. А те ниши, которые освободились, знаешь, кто занял?
5: Китай.
23: Китай и Казахстан. Причем заняли мгновенно. И с гораздо более дешевыми товарами.
5: Ага. Ну тогда давай конкретику. Что конкретно вообще удается туда продать?
23: Ну, выживают сектора с объективным преимуществом. Калийные удобрения, молоко, мясо.
5: Еда всегда нужна, да?
23: Да. Плюс какая-то часть сельхозтехники. Но вот продать туда текстиль или ковры – это невозможно.
5: Потому что...
23: Азия делает это в 100 раз быстрее и дешевле на новом оборудовании.
5: Да, эту конкуренцию они проигрывают подчастую. Знаешь, я хочу это визуализировать. Потому что крах одного такого завода, ну это же не изолированное событие. Это не просто строчка в отчете.
23: Это цепная реакция.
5: Да, эффект домино. Давай я прямо вслух эту цепочку нарисую. 5 звеньев, 5 ударов.
23: Давай.
5: 1. Завод закрылся. 2. Поставщик сырья, который жил за счет этого завода, сразу потерял контракт. 3. Банк, который кредитовал завод, зафиксировал плохой долг. 4. Сотни работников в один день потеряли зарплату. И 5. Местные магазины и кафе потеряли этих покупателей.
23: очень точная картина. И я бы тут заострила внимание на третьем звене, на банках.
5: Почему?
23: Потому что это макроэкономический удар. Речь идет не о мелких банках, а о гигантах, таких как Беларусьбанк, Белагропромбанк.
5: А, то есть они выдавали эти кредиты, а теперь деньги просто сгорели?
23: Да. И эти плохие долги тяжеленным камнем ложатся на баланс.
5: Хорошо, уточняющий вопрос. А кто в итоге спасает эти банки? Не дадут же им просто рухнуть?
23: Государство. Идет рекапитализация из бюджета.
5: Подожди. Бюджет — это же налоги. То есть за этот эффект домино в итоге платим мы все?
23: Именно. Даже те налогоплательщики, которые вообще никогда в жизни не работали ни на каком заводе. Программисты, пекари, учителя — платят все.
5: Давай спустимся от этих банковских балансов на землю, на уровень конкретных улиц и городов.
23: Да, за цифрами всегда стоят люди.
5: Вот я называл в начале. Мотовело, Борисовский консервный завод, ковры Бреста. И здесь не нужно делать вид, что все как-то сложно и непонятно.
23: Все предельно прозрачно.
5: Все предельно понятно. Закрывается градообразующее предприятие, и вместе с ним умирает экономика целого малого города.
23: Угу. Это классический феномен моногородов. Борисов, Бобруйск — это же десятки тысяч людей.
5: А на таких предприятиях работали сотни, а иногда и тысячи человек.
23: И потеря такого завода означает одно — молодежь начинает массово уезжать.
5: Потому что работы нет.
23: Да, это просто демографическая катастрофа для региона.
5: Но знаешь, я тут наткнулся на еще одну скрытую трагедию. Вот мы говорим про молодежь, а что с теми, кому оставалось пару лет до пенсии?
23: О, это самая болезненная часть.
5: Завод банкрут, годами не платил взносы в фонд социальной защиты. То есть люди просто теряют пенсионный стаж.
23: Да-да, это просто разрушение жизненных планов. Представь, человек 20-30 лет проработал на одном месте у станка.
5: И все впустую?
23: Да, а потом оказывается, что последние годы ему в стаж не идут, потому что завод был банкротом и не платил отчисления.
5: Но слушай, если все так плохо, почему 2050 банкротств происходит именно сейчас? Почему не в первый год санкций?
23: А вот это отличный вопрос.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Это же как перекрывать старую кредитку новой, да? Пока банк окончательно не заблокирует все счета.
23: Абсолютно верная аналогия. Давай разложим этот таймлайн прямо по годам.
5: Давай.
23: Год первый. Рынки потеряны. Шок. Руководство берет кредит просто на покрытие кассового разрыва, чтобы выдать зарплату.
5: Так, логично. А дальше?
23: Год второй и третий. Кредитная нагрузка только растет. Оборудование стареет, прибыли нет. Они берут новые кредиты.
5: Чтобы обслуживать старые.
23: Да, просто чтобы выплачивать проценты.
5: И вот мы получаем, год четвертый долг становится непосильным.
23: Угу.
5: И год пятый – массовое банкротство. То самое, которое мы видим сейчас.
23: Да. Поэтому мы и видим эту цифру 2050 именно сегодня. Это отложенный, накопленный эффект вот этих зомби-предприятий. Да, они удерживали ресурсы, тянули деньги, но экономические они были мертвы еще несколько лет назад.
5: Слушай, я хочу посмотреть по сторонам, чтобы понять одну вещь. Вот эта судьба постсоветской индустрии, она была неизбежна? Или это результат конкретного выбора?
23: Однозначный результат выбора.
5: Вот смотри, жесткие цифры ВВП на душу населения. Стартовые условия в 1991 году у всех в регионе были примерно одинаковыми.
23: Совершенно верно.
5: Но сейчас ВВП Польши – 22 тысячи долларов.
23: Угу.
5: Эстония – 30 тысяч долларов, а Беларусь – 7,5 тысяч. В чем разница? Это вопрос без правильного ответа или тут все очевидно?
23: Ответ совершенно очевиден. У соседей в 90-х была очень болезненная деиндустриализация.
5: Да, заводы закрывались, безработица.
23: Да, это был шок. Но они открылись иностранным инвестициям, они перестроили свои институты и полностью интегрировались в мировые рынки.
5: То есть они просто заплатили эту цену сразу, перетерпели боль и получили современную экономику.
23: Да, а здесь эту цену откладывали 30 лет.
5: То есть выбрали модель «сохранить все».
23: Именно. Избегая любой трансформации. Но проблема в том, что трансформация все равно происходит.
5: От нее никуда не денешься.
23: Да, но теперь она происходит в условиях жесточайшей изоляции. Никаких западных инвестиций, никаких новейших технологий, никаких смягчающих бусеров.
5: И что тогда дальше? Мне нужен честный взгляд в будущее. Каковы реальные сценарии? Вот что произойдет, если вообще ничего не изменится?
23: Буду говорить предельно честно. Пессимистичный сценарий. Санкции остаются, долги растут, увольнения продолжаются.
6: Угу.
23: Вся промышленность сжимается буквально до нескольких гигантов, которые просто гонят сырье на экспорт.
6: Мрачно. А оптимистичный сценарий вообще существует?
23: Существует. Он в том, что малый и средний бизнес как-то адаптируется. Берет на себя удар. Часть предприятий находит новые ниши где-нибудь в Африке, в Азии.
6: Стоп-стоп. Я тут поспорю. Ну какой малый бизнес? Пекарня или СТО не может заменить завод на 1000 человек.
23: Угу.
6: У них просто нет такого капитала. Что реально нужно для реализации этого оптимистичного сценария?
23: Реально? Нужны предсказуемые законы. Нужна железобетонная защита собственности и нормальный инвестиционный климат.
6: То есть без этого никак?
23: Абсолютно. Без структурных реформ остается только один путь – медленное, мучительное угасание всего этого советского наследия. И знаешь, если связать все это с более широкой картиной, возникает важнейший вопрос для самостоятельного осмысления.
6: Какой?
23: Что происходит с культурной и социальной идентичностью общества, когда оно перестает...

0: одной частоте. Новости союзного государства.
1: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
2: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
1: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
1: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
3: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
1: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь.

0: бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
5: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
6: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
5: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
6: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
5: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
7: «Я знала, что я крутая, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
5: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
8: «В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем».
5: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
9: «Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне.
7: Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
5: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
11: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
12: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
5: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
13: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
5: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
13: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
5: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
14: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Парад под угрозой? Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
16: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
15: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы, однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
17: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы, радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, Даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
15: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы, а будет ли безопасно его проводить, а появится ли на Красной площади президент, говорит политолог Тимур Михайлов.
18: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из нее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
15: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
19: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
5: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
7: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
5: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Исцеляющая армия военного с диабетом после тяжелого ранения снова отправляют в штурм. Артем Емельяненко подписал контракт осенью 2024-го. Спустя год службы получил тяжелое ранение, после которого в Курском госпитале ему диагностировали сахарный диабет первого типа с осложнениями. Солдату присвоили категорию годности Г, то есть временно негоден, и отправили на лечение. Однако в воинской части солдата решили, что это непозволительная роскошь – лечиться. Поэтому задним числом заменили ему категорию Г на Б, то есть годен к службе с незначительными ограничениями, и готовят его к отправке на фронт. Этим незначительным ограничением является инсулинозависимость Артема. Теперь, несмотря на тяжелое состояние, бойца в любой момент могут снова отправить на передовую, где он не сможет получать необходимое. Медпомощь.
20: Они мне выставили категорию Б, это мне обратно идти на СВО. А где мне там брать инсулин? Где мне его хранить? Это юридически как бы неправильно. Если диабет инсулинопотребный, это уже автоматически категория В. Так что я не знаю, как бороться, куда писать. Помогите, пожалуйста, добиться хоть кусочка справедливости от этого.
1: Военнослужащий не знает, что ему делать и как бороться с этой несправедливостью. Он просит огласки и помощи в пересмотре категории.
20: Сейчас придет категория Б, меня закроют в ВП. И все, у меня заберут связь, мне не связаться ни с кем. У меня просто не будет возможности обжаловать это решение. Я полностью как бы уверен, оно незаконно. У меня очень большие сахара, у меня очень большой гликированный гемоглобин. Все это доказано, все это и фотографии есть, и есть на записи в журналах, и эпикризы с госпиталей есть.
1: Однако на это командование внимания не обращает. Можешь маломальски передвигаться, сгодишься для штурма, хоть это и будет дорога в один конец. Здоровье бойцов давно перестало в армии быть приоритетом. Часто на штурм гонят даже коллег. Сейчас получить ранение на передовой равносильно смерти, ведь в госпиталь уже мало кого отправляют. Из-за острой нехватки личного состава все нужны на фронте. Валентин Половенко служит штурмовиком в 186-м полку. Мужчина рассказывает, что командование отправляет солдат на самоубийственное задание, не разрешает раненым откатиться с позиции и не проводит эвакуацию, от слова совсем.
4: Отправили нас на Березово, сказали закреп, по концовке штурма. Гонят туда, как пушное мясо, один билет в одну сторону. Нас накрывал миномет, кассетка, при этом получил я ранение в руку. Попросил откат. Командир Карасюк не дал отката. Пришлось самому выкатываться. От других услышал, что пацаны лежат на передке с гангренами, со всеми, и им не дают откат. При этом еще что обнуляют за неподчинение приказа, обнуляют.
1: По словам бойца, солдатам приходится без ведома командования выбираться ранеными самостоятельно. Это те, которые в состоянии, а кто ранен серьезно, просто лежат и медленно умирают, зная, что за ними никто не придет и не спасет. Обращение в правоохранительные органы не помогает. Они закрывают глаза на бесчинство воюющих командиров, говорит военнослужащий. Он подозревает, что это распоряжение сверху.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
3: Вторник.
21: Мангал.
3: Среда.
21: Будх.
3: Четверг.
21: Джумерат.
3: Пятница.
21: Джума.
3: Суббота.
21: Хафта.
3: Воскресенье.
21: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
23: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
22: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников Минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
23: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником, всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться, потому что всегда все происходит впервые.
22: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
6: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
22: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
8: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100-процентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
22: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
6: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
22: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
9: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
11: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нельсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нельсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
12: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8 тысяч операций различной степени сложности.
11: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
13: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
14: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
24: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
11: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Telegram Мануэль Нельсон Томаш указал следующий статус.
12: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
11: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
9: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
3: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
21: Эк.
3: 2.
21: До.
3: 3.
21: Тин.
3: 4.
21: Чар.
3: 5.
21: Пач.
3: 6.
21: Че.
3: 7.
21: Сат.
3: 8.
21: Ат.
3: 9.
21: Но.
3: 10.
21: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Мы сегодня решили взяться за очень сложную и очень нужную тему. Белорусы на чужой войне. Российская спецоперация на Украине уносит белорусские жизни, ломает белорусские судьбы, хотя самих людей никто не спрашивал, хотят они участвуют в этой войне или нет.
16: Мы попытаемся вот прям беспристрастно разобрать, как работает этот конвейер. Как вообще люди туда попадают, как устроена бухгалтерия их жизней, и главное, почему, оказавшись в плену, эти люди превращаются в таких, знаешь, невидимых для обеих систем. Это сугубо практический разбор того, как бюрократия перемалывает человека.
15: Вот с фактов и масштабов я бы и хотела начать, потому что, ну слушай, когда я изучала собранную информацию, моя первая реакция была – это какая-то ошибка в данных.
16: Ты про цифры роста?
15: Да. Смотри, сейчас задокументировано больше 2300 белорусов, оказавшихся в этой зоне боевых действий. Рост почти в 100 раз за последние 3 года.
16: 2342 человека, если быть точным. И это только верифицированные данные.
15: Вот именно. От единичных случаев пару лет назад до сотен и тысяч сейчас. Причем более 10% – это подтвержденные погибшие, 8% пропали без вести.
16: Это огромная доля.
15: Но, понимаешь, как скептик, я не могу просто взять и принять цифру «рост в 100 раз без понимания механики». Люди же не просыпаются в теплой кровати с мыслью «а поеду-ка ее в окоп». И тут я смотрю на финансовую сторону.
16: Так-так.
15: Я видела информацию, что за подпись на контракте обещают какие-то дикие деньги. 3 миллиона 400 тысяч российских рублей. Это же около 38 тысяч евро. Сумма выглядит просто как приманка.
16: Давай вот проведем простую бытовую проверку.
15: Давай.
16: Кто тот человек, который подписывает такой контракт? Это же не какой-то там идеологически заряженный профессиональный военный?
15: Ну, вряд ли, да.
16: Это обычный мужик из белорусского райцентра, который поехал в Россию класть плитку, месить бетон или там работать на складе. Знаешь, сколько он там зарабатывает в среднем?
15: Ну, я думаю, не очень много.
16: 60, максимум 70 тысяч рублей в месяц.
15: Обалдеть! То есть, если перевести на язык выживания, это снимать койку в каком-то перенаселенном общежитии, питаться самыми дешевыми макаронами и отправлять домой сущие копейки.
16: Да, чтобы семья в Белоруссии могла заплатить за коммуналку и, ну, собрать детей в школу к сентябрю.
15: Угу. А теперь давай посчитаем. 3 400 000 рублей – это...
16: Это его зарплата на стройке за 4,5 года. Причем это если он будет работать без единого выходного и вообще перестанет есть.
15: Жесть.
16: Для человека, который живет от зарплаты до зарплаты, такая цифра на бумаге – это решение абсолютно всех проблем разом. Это закрыть долги, сделать ремонт, купить машину. Искушение просто колоссальное. Вербовщики бьют ровно в базовую потребность вырваться из нищеты.
15: Ну подожди, давай по фактам. Я тут вижу одну просто потрясающую нестыковку. Я сравнивала цифры по разным регионам.
16: И что там?
15: Гражданам России при подписании аналогичного контракта в некоторых областях платят 4 миллиона рублей. Это 45 тысяч евро.
16: Угу. Разница существенная.
15: То есть, получается, белорусские жизни идут, ну, по скидке. Ресурс второго сорта. По телевизору можно сколько угодно рассказывать про братские народы, но в бухгалтерской ведомости Министерства обороны это просто дешевая рабочая сила.
16: Совершенно верно.
15: Ресурс, на котором банально экономят бюджет.
16: Именно. И знаешь, если бы механизм держался только на людях, пришедших за длинным рублем, это была бы лишь малая часть картины. Проблема в том, что система масштабируется.
15: То есть деньги – это не единственный крючок?
16: Далеко не единственный. Работает как минимум 4 разных механизма вербовки, и вот эта экономическая ловушка для мигрантов-строителей – только первый из них. Второй канал – это тюрьмы.
15: Как можно вытащить иностранца из колонии в другой стране и отправить на фронт? Это же юридический нонсенс.
16: Юридический нонсенс, который работает как часы. Есть задокументированная история Руслана Купрацевича. Он отбывал наказание в колонии в Сургуте.
15: Так.
16: И система просто создает такие условия содержания, при которых подписать контракт кажется реально единственным выходом. Иностранцев ставят перед выбором либо гнить в ШИЗО без всякой надежды на УДО,
15: либо билет в один конец на передовую.
16: Именно. Купрацевич подписал контракт прямо в колонии и буквально через месяц уже оказался в плену.
15: Обалдеть. То есть правовой статус человека вообще никого не волнует. Хорошо. Экономика и тюрьмы – это, по сути, механизмы принуждения.
16: Да.
15: Но я видела в материалах пункт про идеологию. Слушай, ну неужели кто-то реально едет туда за идею, а не из-за безвыходности?
16: Едут, но эта идеология формируется на очень таком, знаешь, бытовом уровне.
15: Это как?
16: Есть история 54-летнего Сергея из Бобруйска. Работал в Москве на стройке. Пошел в сауну после смены, познакомился там с российскими военными. Слово за слово, выпили, поговорили за жизнь.
15: И что?
16: И военные ему просто сказали: «Слушай, поехали с нами. Россия та же Беларусь, мы одно целое». И он поехал?
15: Да ладно. Слушай, ну сауна – это, конечно, классика жанра. Дипломатия на максималках.
16: Смех смехом, но это работает.
15: Если отбросить сарказм, это же показывает, насколько размыты границы в голове у обычного человека.
16: Абсолютно.
15: Однако есть четвертый механизм, и вот он меня зацепил больше всего. Это то, что происходит прямо на улицах, полицейские рейды.
16: О, да. И это самая жесткая часть всего этого конвейера. Местные власти регулярно проводят так называемые зачистки по мигрантам.
15: Я читала показания одного парня, Ивана из Гомеля. Человек приехал на заработки. В свой законный выходной немного выпил, пошел в ближайший магазин за продуктами и просто попадает под облаву.
16: Угу.
15: Его привозят в отделение полиции, и дальше происходит нечто за гранью. Ему буквально ломают руку.
16: Физически ломают кость.
15: Да. Физически ломают кость, кладут перед ним бумагу и говорят: «Выбирай, либо сейчас шьем тебе уголовное дело, садишься в тюрьму на годы, либо подписываешь контракт». И он подписывает левой рукой, потому что правая просто висит плетью.
16: Да. Тебя загоняют в угол в чужой стране, применяют насилие и подсовывают договор с красивыми нулями.
15: Потому что все строится на психологии вот этой юридической беспомощности.
16: Ну да, человек просто в шоке. Давай представим себя на месте Ивана. Ты стоишь в отделении чужой полиции. У тебя сломана рука. Ты испытываешь болевой шок. У тебя нет ни адвоката, ни понимания, как работают местные законы.
15: Ты просто хочешь, чтобы это закончилось.
16: Ты панически боишься депортации, запрета на въезд или вообще сфабрикованного дела о наркотиках, например. Вербовщики прекрасно умеют считывать этот страх. У них горит план по набору. Им нужны люди прямо сейчас. И они методично бьют в эту уязвимость.
15: Хорошо, давай проследим эту цепочку дальше. Человек сломался. Подписал бумагу ради денег или спасайся от тюрьмы. Неважно, что происходит с ним потом, как система использует этот купленный ресурс.
16: А дальше начинается самое интересное.
15: Я снова возвращаюсь к Ивану из Гомеля. Он подписал контракт. 3 дня он копает какие-то блиндажи. Еще 3 дня стреляет по мишеням на полигоне. Все. Через неделю ему говорят: «Здравствуй, Волчанск».
16: Да, без всякой раскачки.
15: Группу отправляют на штурм. Из 11 человек выживают 4. Все с тяжелыми контузиями попадают в плен.
16: Угу.
15: И вот тут я хочу задать вопрос как прагматик. Где логика? Если система платит огромные деньги, 3 миллиона рублей, чтобы отправить человека без подготовки на убой через неделю, в чем смысл? Это же просто сжечь бюджет. Я не покупаю дорогой инструмент, чтобы выкинуть его в окно в первый же день.
16: Смотри, если мы ищем классическую военную логику, ну там подготовка бойца, тактика, слаживание, то есть здесь просто нет.
15: А что есть?
16: Здесь работает другая абсолютно холодная логика расходного материала. Их задача не выиграть перестрелку. Их задача своими телами вскрыть огневые точки противника.
15: То есть буквально живой щит?
16: Да. Их бросают волнами на укрепление, чтобы истощить боекомплект с той стороны. А что касается финансовой нестыковки, о которой ты говоришь, ну, тех самых миллионов, которые система якобы сжигает.

0: Это же похоже на подписку на какой-то сервис мошенников. Подписаться можно в один клик с закрытыми глазами. А чтобы получить свои деньги назад, нужно собрать справки со всей галактики.
1: Очень точное сравнение.
0: То есть смерть иностранца обходится системе банально дешевле, чем его жизнь. Нет человека, нет выплат, бухгалтерия сходится идеально.
1: Точно. Списали в утиль, и никаких проблем с недовольными родственниками. Потому что родственники в другой стране и не имеют вообще никаких рычагов влияния.
0: Слушай, но ведь математически кто-то все равно выживает. Даже в таких вот мясных штурмах. Допустим, человек получил ранение, контузию и попал в украинский плен, как те четверо из группы Ивана.
1: Да, такие есть.
0: Я смотрю на всю эту систему обесценивания, и у меня складывается впечатление, что вытаскивать их из плена никто не побежит. Для системы они уже отработанный материал.
1: Абсолютно. И тут скрывается потрясающий по своему цинизму механизм «невидимая иерархия пленных».
0: Иерархия.
1: Да. Ты наверняка видела в новостях кадры с огромными обменами. Договариваются менять людей сотнями. Автобусы, списки, все дела.
0: Да, постоянно мелькают такие сообщения в ленте.
1: Так вот, если ты посмотришь в списки внимательно, белорусов там практически нет. Вообще.
0: Серьезно?
1: В этой системе обмена существует очень жесткая приоритетность. В первую очередь забирают граждан России. Ну, срочников, кадровых военных, летчиков. Это логично.
0: Ну да, это понятно.
1: А на втором месте, как ни парадоксально, идут северокорейцы.
0: Северокорейцы. Подожди, я пытаюсь осмыслить это геополитически. Из каждого утюга рассказывают про братские народы, про общее прошлое, про союзное государство. А когда доходит до реального спасения жизни, солдаты из Северной Кореи оказываются важнее.
1: Получается, что так. Давай разберем, почему. За северокорейскими солдатами стоят жесткие межгосударственные договоренности на высшем уровне.
0: Угу.
1: России жизненно важно сохранять отношения с Пхеньяном, который поставляет снаряды и людей. У Северной Кореи есть рычаг давления. А за белорусами кто стоит?
0: Никто.
1: Вот именно, никто. Белоруссия официально в войне не участвует. У Москвы нет никакой политической необходимости спасать этих мигрантов-строителей. У них просто нет ценности на бирже обменов.
0: Жесть. А кто идет дальше по списку после корейцев?
1: Дальше идут те белорусы, у которых чудом оказался паспорт РФ. А в самом хвосте, на самом дне этой иерархии, белорусы без российского паспорта. Они сидят годами.
0: Годами?
1: Да. Есть задокументированный случай Геннадия Щербаня. Он просидел в плену почти 4 года. С самого начала конфликта.
0: 4 года в подвешенном состоянии. Слушай, ну а что с украинской стороной? Почему они их просто держат и не отпускают?
1: Украинская сторона действует строго в рамках Женевской конвенции. Пленных содержат, кормят, дают возможность звонить домой, записывать видеообращения.
0: Да, я видела эти ролики, многие из них прямо на камеру просят о помощи.
1: Верно, но надо понимать прагматику войны. Украина не обязана отпускать их просто так, жестом доброй воли. Им нужно вернуть собственных людей, которые находятся в российских тюрьмах.
0: Ну, это логично, у них квоты.
1: Да. Если российская переговорная группа не вписывает условного Ивана или Геннадия в список на обмен, Украина не будет тратить на них квоту. Они так и будут сидеть в камерах ожидания.
0: Но куда смотрят власти в Беларуси?
2: Хороший вопрос.
0: Где Министерство иностранных дел? Где консулы, которые обязаны защищать своих граждан за рубежом? Люди тысячами исчезают, попадают в плен, ломают руки в отделах. Что делает государство?
1: Государство делает вид, что этих людей не существует. Тотальное молчание в информационном пространстве.
0: Вообще ничего, никаких заявлений.
1: Ничего. Нет никаких официальных реестров пропавших без вести. Нет горячих линий для родственников. Знаешь, как вообще стало известно об освобождении Геннадия Щербаня, который отсидел 4 года?
0: Как? Дипломаты сообщили?
1: Нет, об этом написала его дочь в социальных сетях. Никаких пресс-релизов МИДа, никаких заявлений о спасении гражданина. Просто короткий и радостный пост дочки. Папа дома.
0: То есть их просто вычеркнули. Слушай, давай сделаем еще одну бытовую проверку, только теперь для тех, кто остался дома.
1: Давай.
0: Представь обычную женщину. У нее муж уехал на заработки в соседнюю страну. Сначала звонил, потом перестал, пропал. Она же не может прийти в местную администрацию и сказать: «Помогите, муж пропал на фронте». Потому что официально никакого фронта для белорусов нет.
1: Хуже того, формально по местному законодательству участие в вооруженном конфликте на территории другого государства – это уголовное преступление, наемничество.
0: Вот, это же двойная ловушка. Это как если бы государство поместило своих граждан в карантинную зону, ты пересек границу, совершил действие, и все на бумаге.

0: бумаге ты больше не существуешь, и дома тебе грозит срок.
1: Совершенно верно. Посмотри на риторику местных властей. Тех, кто воюет на стороне Украины, называют террористами и заводят десятки уголовных дел.
0: А тех, кто оказался с российской стороны?
1: А их просто игнорируют. И вот эта женщина, жена пропавшего строителя, она оказывается в полном вакууме. Она не может оформить документы на детей.
0: Не может получить пенсию по утере кормильца.
1: Да, потому что муж не признан погибшим. Единственное, что ей остается, ночами сидеть в интернете и отсматривать ролики украинского проекта «Хочу жить», пытаясь разглядеть лицо мужа среди пленных.
0: Идеальная серая зона. Государство просто умыло руки. Вернулся живым, сиди тихо и не отсвечивай, чтобы на тебя не завели уголовное дело. Погиб, твоя семья остается один на один с кредитами и бедой. Без выплат.
1: Именно. А по документам будет значиться, что человек просто, знаешь, утратил связь с родственниками по дороге с работы.
0: И здесь мы подходим к проблеме, которая, мне кажется, намного страшнее, чем выглядит сегодня.
1: Ты про последствия?
0: Да. Эта ситуация имеет огромный отложенный эффект. Вот представь себе будущее. Те, кто выживет в этих мясных штурмах, те, кто пройдет через годы плена, они ведь рано или поздно начнут возвращаться домой.
1: И это будут уже совершенно другие люди.
0: Абсолютно.
1: Они вернутся со сломанной психикой, с тяжелейшим ПТСР. Это люди, которые годами привыкли жить в условиях, где насилие – это норма, а человеческая жизнь вообще ничего не стоит. И куда они возвращаются?
0: В обычные мирные города.
1: Да. В общество, где для них нет статуса ветерана, где нет программ социальной адаптации, нет кризисных психологов, специализирующихся на военной травме, потому что системы помощи не существует для тех, кого там не было.
0: Общество столкнется с волной агрессии и неадаптированности, а эти люди даже не смогут вслух рассказать, что стало причиной их травмы, потому что официально они просто плитку клали.
1: Именно так. Власти упорно отказываются замечать эту бомбу замедленного действия, оставляя общество один на один с последствиями конвейера, который они сами же позволили запустить на своей территории. И когда это рванет, последствия будут катастрофическими.
0: На сегодня это все. Мы попытались разобрать тему белорусов, которых заманили в российскую войну так, как ее видят обычные люди, а не чиновники. Помните, что реальная картина всегда сложнее. Так что делайте выводы и старайтесь смотреть на вещи шире. Услышимся в следующем разборе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Важный сигнал.
6: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
7: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
7: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
8: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
7: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
6: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
7: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
6: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
9: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
6: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. «Универньюз» в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
11: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
10: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
12: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
10: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
13: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
10: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
15: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставке в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром. И со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан. Свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан. Около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
17: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
16: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
17: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
16: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
5: Синий.
18: Нила.
5: Коричневый.
18: Бура.
5: Зеленый.
18: Сабз.
5: Оранжевый.
18: Наранджи.
5: Фиолетовый.
18: Джамуни.
5: Красный.
18: Сурх.
5: Белый.
18: Сафед.
5: Желтый.
18: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
19: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
16: Госавтоинспекция Минска переходит на усиленный вариант несения службы в предпраздничные дни и в День Победы. Будет увеличено количество нарядов, которые максимально сконцентрируют вблизи мест проведения массовых мероприятий. Основная задача – обеспечить безопасное передвижение жителей и гостей столицы. Отдельное внимание инспекторы ГАИ уделят профилактике нарушений, в том числе управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также поведению пешеходов. Уже 7 мая с 18.30 до 20 часов будет ограничено движение по периметру площади Победы в связи с проведением репетиции. Ограничения затронут проспект Независимости на участке от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова, а также улицы Захарова и Киселева. 9 мая движение в районе площади Победы будет ограничено с 12.30 ориентировочно и до 20 часов. За исключением общественного транспорта, который прекратит курсировать на этом участке в 16 часов. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. В Могилеве зафиксирован неприятный незаконный инцидент с участием женщины и собаки в одном из жилых домов на улице Космонавтов. На видео, сделанном камерой наблюдения в лифте, видно, как женщина наносит удары ногами по маленькому шпицу. По словам жительницы дома, запись была обнаружена случайно при просмотре архивов камер видеонаблюдения по другому поводу. После этого ситуацию начали обсуждать в домовом чате. Также сообщается, что хозяйка животного отрицает факт избиения. По ее словам, она лишь прикрикнула на питомца, чтобы тот ненароком не справил нужду в лифте. Местные жители уже готовят обращение в правоохранительные органы за жестокое обращение. В Гродно подростки стреляли из пистолета с крыши жилого дома. Инцидент произошел на Индурском шоссе 4/2 и попал в поле зрения милиции после мониторинга интернет-ресурсов. Публикация с видео вызвала общественный резонанс, поэтому правоохранители выехали на место и в течение часа установили личности участников. Ими оказались 5 школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В ходе проверки выяснилось, что предмет, который они использовали, был игрушечным пистолетом и не представлял опасности. По словам несовершеннолетних, они не имели умысла причинить кому-либо вред. Двое из них пояснили, что стреляли в покрытие крыши и в людей даже не целились. Свои действия не объясняют шалостью и желанием посмотреть на город с высоты. В ходе проверки также установлено, что доступ на крышу был свободным. Вход в чердачное помещение не был заперт. В итоге было вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
20: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
16: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление март, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
1: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
16: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
1: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
16: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска, Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
22: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
21: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
0: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
21: Кутынское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
2: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, которые перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
21: Из-за Кутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
3: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольственно-мировых рынков. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работой превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли и людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
4: Важный сигнал.
6: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
23: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
6: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
24: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
6: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
24: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Порождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
6: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
3: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
22: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
21: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
0: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
21: Кутынское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
2: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены. Тут, пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, которые перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут. И они доползают, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
21: Во Изакутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2,5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
8: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
7: Угу.
8: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
7: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
8: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
7: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
8: То есть падение больше, чем в 2 раза?
7: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
8: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
7: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
8: И получаем.
7: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
8: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
7: Угу.
8: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
7: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди, переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
8: 1000 квартир в год.
7: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
8: 172 года, да уж.
7: Ждать квартиру 172 года – это, как встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
8: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24 год квартиры реально получила только 2171 семья.
7: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
8: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
7: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
8: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
7: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
8: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
7: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
8: Абсолютно.
7: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
8: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
7: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
8: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечный 1,9% от списка.
7: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
8: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
7: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
8: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, нет этих денег.
7: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
8: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
7: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
8: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
7: Слушай, это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
8: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
7: Ну да, для них это откровенный дисконт.
8: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
7: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
8: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
7: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
8: Ну, абсолютно типичная ситуация.
7: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
8: Это просто финансовая кабала.
7: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
8: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
7: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
8: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
7: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
8: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
7: Им даже не надо бороться за покупателя.
8: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
7: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
8: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но... лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
7: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
8: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
7: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
8: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
7: Звучит как решение. В чем подвох?
8: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
7: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
9: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
7: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
9: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
7: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
9: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
7: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
9: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
7: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
10: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что

0: Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
2: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура — это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
3: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на праздники в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
1: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
5: В центре внимания наших стран

0: находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
3: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
2: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
3: И какую реальную роль она играет в экономике.
2: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
3: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
2: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
3: Угу.
2: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
3: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
2: Бетонная плита.
3: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
2: Колоссально, это очень субъективно.
3: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
2: Растворяются.
3: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
2: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
3: То есть?
2: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
3: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
2: Невидимого.
3: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
2: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
3: Да, да, пособие по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
2: Угу.
3: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. но он не видит главного.
2: Чего именно?
3: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
2: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
3: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
2: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
3: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
2: начались бы протесты.
3: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
2: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
3: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
2: Так, и что с ним не так?
3: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
2: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
3: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
2: Слушаю.
3: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
2: Ну, это налог на потребление.
3: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
2: Угу.
3: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
2: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
3: Каким образом?
2: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
3: Бесплатно? Вы серьезно?
2: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
3: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы,
2: вы берете очень узкую прослойку людей?
3: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
2: Да, ушла.
4: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
2: Почему сломан?
4: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
2: Но государство – это не просто поставщик услуг.
4: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
2: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
4: Я описываю реальность большинства работающих людей.
2: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
4: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
2: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
4: Давайте посмотрим.
2: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
3: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
2: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
3: Там есть программы поддержки.
2: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
3: Это крайности американской системы.
2: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
3: Да, что с ним?
2: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
3: Он существует на конкурентном рынке?
2: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
3: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
2: Далеко не всегда они работают эффективнее.
3: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
2: Напомните.
3: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
2: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники — это какой-то отдельный способ траты?
3: Именно. Государственные расходы — это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
2: И он несет за это ответственность.
3: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
2: Но это утрирование.
3: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
2: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
3: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
2: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
3: Яма — это самый наглядный пример.
2: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
3: Частные университеты, гранты.
2: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
3: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
2: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
3: Вы недооцениваете венчурный капитал.
2: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
3: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
2: Так.
3: Приводить в пример космос в наши дни — это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
2: Ух, Маск — это отдельная история.
3: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
2: Да, но...
3: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут. а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
2: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
3: А разве это не так?
2: Но разве NASA, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
3: Они сильно оптимизировали технологии.
2: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
3: Хорошо, исторически – да.
2: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
3: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
2: Да, мы на Земле.
3: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
2: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
3: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
2: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
3: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
2: Чтобы получить больше прибыли.
3: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
2: Это незаконно.
3: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
2: Удушье.
4: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
3: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
2: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
3: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу.
2: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые пожертвовали собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Важный сигнал.
7: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
8: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
7: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
9: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
7: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
9: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
7: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей, и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит, и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
14: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
7: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
3: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
7: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
15: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
7: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Белоруссии в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта вносится ряд изменений. Так, с 10 часов до 21.30 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24, 69. Ориентировочно с 8 часов отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. В связи с возложением венков и цветов к обелиску «Монумент Победы» при ограничении движения на проспекте Независимости в районе площади Победы ориентировочно в 16 часов вносится изменение в организацию движения транспорта с выполнением всех остановочных пунктов по маршруту, если не указано иное. С 12 часов отменяется выполнение остановочных пунктов Янки Купалы и площадь Победы для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. Подробнее ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте Минск-Транса. В Гомеле двое 9-летних мальчиков остались дома одни перед началом второй смены в школе. В свободное время они решили опытным путем выяснить, как горит антисептик. Из шкафчика ребята достали пластиковую банку с горючим веществом и поставили на газовую плиту. Содержимое вспыхнуло мгновенно, пламя охватило почти всю комнату. Один из детей пострадал незначительно, потому что стоял чуть дальше от плиты, чем другой мальчик, у которого загорелась одежда. Подросток получил ожоги второй и третьей степени. У него повреждено около 24% кожного покрова. Сейчас ребенок находится в больнице. Отца и сына будут судить за организацию незаконной миграции. По версии обвинения, они сдали свой жилой дом в Колодищах иностранцам, которые нелегально пребывали в Беларуси. Одному из фигурантов расследования 65 лет, другому 20. Как следует из материалов дела, они сдали свое жилье в агрогородке семи иностранным гражданам. Как утверждает следствие, обвиняемые были в курсе о нелегальном положении арендаторов, что не помешало им получать от них деньги за аренду. В общей сложности они заработали на этом $840. В отношении хозяев жилья, отца и сына, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
17: Сотрудники наркоконтроля заводского РОВД задержали 34-летнего мичанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках-закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты тысячи смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
1: Важный сигнал.
7: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
18: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
7: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
18: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
7: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
19: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
7: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
20: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
7: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
19: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
7: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
0: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! Это «Между строк». Пошел пятый год санкций. И вот что мы имеем. В январе почти каждое третье предприятие страны работало в убыток. 2050 в очереди на банкротство. «Мотовело», «Ковры Бреста», «Борисовский консервный». Это не абстракция. Давайте разбираться. Мы хотим взять эти сухие экономические отчеты, ну, всю эту статистику, и просто показать анатомию огромного структурного сдвига, который происходит прямо сейчас. То есть это не какая-то там теория, это реальность, меняющая экономическую географию прямо на наших глазах.
22: И здесь важно сразу задать правильный тон. Мы будем говорить не о каком-то случайном спаде, да? Это не разовая проблема, это огромный накопленный эффект.
21: Вот именно.
22: То есть мы видим, как экономическая география меняется, ну, буквально в реальном времени. Это структурный слом.
21: И давай начнем, наверное, с самых свежих данных. Они, честно говоря, просто шокируют. Доля убыточных предприятий скакнула с 13,5% в декабре до 32% в январе.
22: Ого, да.
21: Я просто вслух посчитал перед записью. Это, ну, в 2,4 раза больше. Всего за один месяц.
22: Угу.
21: И средний чистый убыток 380 тысяч рублей. В эквиваленте это где-то 110 тысяч долларов на одно предприятие.
22: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как официальная статистика пытается это все сгладить. Они часто используют такое понятие, как сезонный фактор.
21: А, ну конечно, сезонность.
22: Да, да. Они говорят, мол, ну январь же, оплата отпусков, там длинные праздники, когда производство стоит, плюс нужно выплачивать накопившиеся долги в начале года.
21: Подожди, стоп, я тут сразу хочу бросить вызов.
22: Давай.
21: Но разве сезонные вот эти выплаты могут объяснить увеличение убыточных компаний почти в 2,5 раза? Это же абсурд.
22: Абсолютно.
21: То есть что на самом деле скрывала декабрьская статистика с ее 13,5%?
22: Ну, ты прав. Декабрьские цифры были чистой косметикой. Это классическая маскировка структурного кризиса.
21: То есть просто рисовали красивые отчеты к концу года.
22: Именно. Директора договариваются и переносят платежи, лишь бы закрыть год. А в январе все это вываливается наружу. И, кстати, сильнее всего страдают Минская и Гродненская области.
2: Ну, логично, они же всегда были ориентированы на западные рынки.
22: Да. А вот Витебская область на бумаге выглядит лучше. Но это, знаешь, такая иллюзия.
2: Потому что там нефтепереработка?
22: Угу. Которая идет в Россию. То есть это не заслуга местной эффективности, просто труба удачно легла.
2: Слушай, у меня тогда возникает логичный вопрос. Вот откуда вообще взялись эти предприятия, которые так легко и массово уходят в минус?
22: Ну, это наследие...
2: Просто себе такую аналогию привел. Вот построили завод в 1982 году. Оборудование износилось в хлам. Рынков сбыта нормальных нет.
22: Да-да.
2: И это как пытаться участвовать в современной гонке на автомобиле из 80-х, который вместо бензина заправляет просто деньгами из бюджета.
22: Отличное сравнение.
2: Как они вообще дожили до сегодняшнего дня?
22: В экономике для этого есть термин «мягкое бюджетное ограничение».
2: Так, звучит сложно.
22: На самом деле все просто. Вот смотри, в рыночной экономике ограничение жесткое. Нет прибыли, ты банкрот, закрываешься.
2: Угу.
22: А в плановой экономике, ну или в том, что от нее осталось, главная цель – выполнить план. Выпустить условную 1000 тракторов. А принесут ли они прибыль, купят ли их вообще – это уже проблема десятая.
2: Окей, давайте это разберем. То есть государство просто заливало их деньгами, покрывало их убытки, ну, ради какой-то социальной стабильности.
22: Именно так. Чтобы люди ходили на работу и не возмущались. Но эти 30 лет субсидий – это никакая не помощь.
2: А что это?
22: Это отложенная катастрофа. Заводы были искусственно заморожены во времени. Менеджменту, ну, им просто не было смысла суетиться.
2: Зачем что-то менять, если в конце года все равно дадут денег из бюджета?
22: Да. Никаких стимулов к модернизации.
2: Но, слушай, западные рынки закрылись. Окей, но ведь нам всем обещали грандиозный разворот на восток. Почему эти заводы, пусть и старые, не продают свои товары туда?
22: Ох, этот разворот на восток.
2: Я тут опять же цифры взял. Сейчас на одну соседнюю страну приходится 60-65% всего товарооборота.
22: Угу.
2: Я хочу спросить прямо. Это вообще диверсификация или это просто глубочайшая зависимость?
22: Конечно, зависимость. Это миф, что там всех ждали с распростертыми объятиями.
2: То есть рынок там не был пустым?
22: Абсолютно нет. Там есть свои заводы. А те ниши, которые освободились, знаешь, кто занял?
2: Китай.
22: Китай и Казахстан. Причем заняли мгновенно. И с гораздо более дешевыми товарами.
2: Ага. Ну тогда давай конкретику. Что конкретно вообще удается туда продать?
22: Ну, выживают сектора с объективным преимуществом. Калийные удобрения, молоко, мясо.
2: Еда всегда нужна, да?
22: Да. Плюс какая-то часть сельхозтехники. Но вот продать туда текстиль или ковры – это невозможно.
2: Потому что...
22: Азия делает это в 100 раз быстрее и дешевле на новом оборудовании.
2: Да, эту конкуренцию они проигрывают подчастую. Знаешь, я хочу это визуализировать. Потому что крах одного такого завода, ну это же не изолированное событие. Это не просто строчка в отчете.
22: Это цепная реакция.
2: Да, эффект домино. Давай я прямо вслух эту цепочку нарисую. 5 звеньев, 5 ударов.
22: Давай.
2: 1. Завод закрылся. 2. Поставщик сырья, который жил за счет этого завода, сразу потерял контракт. 3. Банк, который кредитовал завод, зафиксировал плохой долг. 4. Сотни работников в один день потеряли зарплату. И 5. Местные магазины и кафе потеряли этих покупателей.
22: Очень точная картина. И я бы тут заострила внимание на 3-м звене, на банках.
2: Почему?
22: Потому что это макроэкономический удар. Речь идет не о мелких банках, а о гигантах, таких как Беларусьбанк, Белагропромбанк.
2: А, то есть они выдавали эти кредиты, а теперь деньги просто сгорели?
22: Да. И эти плохие долги тяжеленным камнем ложатся на баланс.
2: Хорошо, уточняющий вопрос. А кто в итоге спасает эти банки? Не дадут же им просто рухнуть?
22: Государство. Идет рекапитализация из бюджета.
2: Подожди. Бюджет – это же налоги. То есть за этот эффект домино в итоге платим мы все?
22: Именно. Даже те налогоплательщики, которые вообще никогда в жизни не работали ни на каком заводе. Программисты, пекари, учителя – платят все.
2: Давай спустимся от этих банковских балансов на землю, на уровень конкретных улиц и городов.
22: Да, за цифрами всегда стоят люди.
2: Вот я называл в начале. Мотовело, Борисовский консервный завод, ковры Бреста. И здесь не нужно делать вид, что все как-то сложно и непонятно.
22: Все предельно прозрачно.
2: Все предельно понятно. Закрывается градообразующее предприятие, и вместе с ним умирает экономика целого малого города.
22: Угу. Это классический феномен моногородов. Борисов, Бобруйск — это же десятки тысяч людей.
2: А на таких предприятиях работали сотни, а иногда и тысячи человек.
22: И потеря такого завода означает одно — молодежь начинает массово уезжать.
2: Потому что работы нет.
22: Да, это просто демографическая катастрофа для региона.
2: Но знаешь, я тут наткнулся на еще одну скрытую трагедию. Вот мы говорим про молодежь, а что с теми, кому оставалось пару лет до пенсии?
22: О, это самая болезненная часть.
2: Завод банкрут, годами не платил взносы в фонд социальной защиты. То есть люди просто теряют пенсионный стаж.
22: Да-да, это просто разрушение жизненных планов. Представь, человек 20-30 лет проработал на одном месте у станка.
2: И все впустую?
22: Да, а потом оказывается, что последние годы ему в стаж не идут, потому что завод был банкротом и не платил отчисления.
2: Но слушай, если все так плохо, почему 2050 банкротств происходит именно сейчас? Почему не в первый год санкций?
22: А вот это отличный вопрос.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Это же как перекрывать старую кредитку новой, да? Пока банк окончательно не заблокирует все счета.
22: Абсолютно верная аналогия. Давай разложим этот таймлайн прямо по годам.
2: Давай.
22: Год первый, рынки потеряны, шок. Руководство берет кредит просто на покрытие кассового разрыва, чтобы выдать зарплату.
2: Так, логично. А дальше?
22: Год второй и третий. Кредитная нагрузка только растет. Оборудование стареет, прибыли нет. Они берут новые кредиты.
2: Чтобы обслуживать старые.
22: Да, просто чтобы выплачивать проценты.
2: И вот мы получаем, год четвертый долг становится непосильным.
22: Угу.
2: И год пятый – массовое банкротство. То самое, которое мы видим сейчас.
22: Да. Поэтому мы и видим эту цифру 2050 именно сегодня. Это отложенный, накопленный эффект вот этих зомби-предприятий. Да, они удерживали ресурсы, тянули деньги, но экономические они были мертвы еще несколько лет назад.
2: Слушай, я хочу посмотреть по сторонам, чтобы понять одну вещь. Вот эта судьба постсоветской индустрии, она была неизбежна? Или это результат конкретного выбора?
22: Однозначно результат выбора.
2: Вот смотри, жесткие цифры ВВП на душу населения. Стартовые условия в 1991 году у всех в регионе были примерно одинаковыми.
22: Совершенно верно.
2: Но сейчас ВВП Польши – 22 тысячи долларов.
22: Угу.
2: Эстония – 30 тысяч долларов, а Беларусь – 7,5 тысяч. В чем разница? Это вопрос без правильного ответа или тут все очевидно?
22: Ответ совершенно очевиден. У соседей в 90-х была очень болезненная деиндустриализация.
2: Да, заводы закрывались, безработица.
22: Да, это был шок. Но они открылись иностранным инвестициям, они перестроили свои институты и полностью интегрировались в мировые рынки.
2: То есть они просто заплатили эту цену сразу, перетерпели боль и получили современную экономику.
22: Да, а здесь эту цену откладывали 30 лет.
2: То есть выбрали модель «сохранить все».
22: Именно, избегая любой трансформации. Но проблема в том, что трансформация все равно происходит.
2: От нее никуда не денешься.
22: Да, но теперь она происходит в условиях жесточайшей изоляции. Никаких западных инвестиций, никаких новейших технологий, никаких смягчающих бусеров.
2: И что тогда дальше? Мне нужен честный взгляд в будущее. Каковы реальные сценарии? Вот что произойдет, если вообще ничего не изменится?
22: Буду говорить предельно честно. Пессимистичный сценарий. Санкции остаются, долги растут, увольнения продолжаются.
2: Угу.
22: Вся промышленность сжимается буквально до нескольких гигантов, которые просто гонят сырье на экспорт.
2: Мрачно. А оптимистичный сценарий вообще существует?
22: Существует. Он в том, что малый и средний бизнес как-то адаптируется. Берет на себя удар. Часть предприятий находит новые ниши где-нибудь в Африке, в Азии.
2: Стоп-стоп. Я тут поспорю. Ну какой малый бизнес? Пекарня или СТО не может заменить завод на 1000 человек.
22: Угу.
2: У них просто нет такого капитала. Что реально нужно для реализации этого оптимистичного сценария?
22: Реально? Нужны предсказуемые законы, нужна железобетонная защита собственности и нормальный инвестиционный климат.
2: То есть без этого никак?
22: Абсолютно. Без структурных реформ остается только один путь – медленное, мучительное угасание всего этого советского наследия. И знаешь, если связать все это с более широкой картиной, возникает важнейший вопрос для самостоятельного осмысления.
2: Какой?
22: Что происходит с культурной и социальной идентичностью общества, когда оно перестает быть сборочным цехом огромной империи и вынуждено переходить в постиндустриальную реальность, не имея при этом никакой подушки безопасности? Это меняет не только экономику, это меняет самосознание наций.
2: 32%. 2050 банкротств. И каждый из этих чисел – это чья-то работа, чья-то семья, чей-то город. Это был «Между строк». До следующего раза.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили.

0: улице строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
1: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
0: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
0: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями. К авиации и противовоздушной обороне никакого отношения не имеет.
0: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела.

0: там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
4: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
5: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
4: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
5: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
4: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
4: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
6: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
4: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
7: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
4: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
8: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны, не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
4: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал
9: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
11: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
12: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
4: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
13: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
4: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
13: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
4: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
14: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Парад под угрозой? Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
16: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
15: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы, однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники. паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
17: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы, радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, Даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
15: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы, а будет ли безопасно его проводить, а появится ли на Красной площади президент, говорит политолог Тимур Михайлов.
18: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из нее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
15: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
6: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
4: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
6: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь — 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
4: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Исцеляющая армия военного с диабетом после тяжелого ранения снова отправляют в штурм. Артем Емельяненко подписал контракт осенью 2024-го. Спустя год службы получил тяжелое ранение, после которого в Курском госпитале ему диагностировали сахарный диабет первого типа с осложнениями. Солдату присвоили категорию годности Г, то есть временно негоден, и отправили на лечение. Однако в воинской части солдата решили, что это непозволительная роскошь – лечиться. Поэтому задним числом заменили ему категорию Г на Б, то есть годен к службе с незначительными ограничениями, и готовят его к отправке на фронт. Этим незначительным ограничением является инсулинозависимость Артема. Теперь, несмотря на тяжелое состояние, бойца в любой момент могут снова отправить на передовую, где он не сможет получать необходимое медпомощь.
20: Они мне выставили категорию Б, это мне обратно идти на СВО. А где мне там брать инсулин? Где мне его хранить? Это юридически как бы неправильно. Если диабет инсулинопотребный, это уже автоматически категория В. Так что я не знаю, как бороться, куда писать. Помогите, пожалуйста, добиться хоть кусочка справедливости от этого.
19: Военнослужащий не знает, что ему делать и как бороться с этой несправедливостью. Он просит огласки и помощи в пересмотре категории.
20: Сейчас придет категория Б, меня закроют в ВП, и все, у меня заберут связь, мне не связаться ни с кем, у меня просто не будет возможности обжаловать это решение. Я полностью как бы уверен, оно незаконно, у меня очень большие сахара, у меня очень большой гликированный гемоглобин, все это доказано, все это и фотографии есть, и есть на записи в журналах, и эпикризы с госпиталей есть.
19: Однако на это командование внимания не обращает. Можешь маломальски передвигаться, сгодишься для штурма, хоть это и будет дорога в один конец. Здоровье бойцов давно перестало в армии быть приоритетом. Часто на штурм гонят даже коллег. Сейчас получить ранение на передовой равносильно смерти, ведь в госпиталь уже мало кого отправляют. Из-за острой нехватки личного состава все нужны на фронте. Валентин Половенко служит штурмовиком в 186-м полку. Мужчина рассказывает, что командование отправляет солдат на самоубийственное задание, не разрешает раненым откатиться с позиции и не проводит эвакуацию, от слова совсем.
0: Отправили нас на Березовое. Сказали, закреп. По концове штурма. Гонят туда, как пушечное мясо. Один билет в одну сторону. Нас накрывал миномет, кассетка. При этом получил я ранение в руку. Попросил откат. Командир Карасюк не дал отката. Пришлось самому выкатываться. От других услышал, что пацаны лежат на передке с гангренами. Со всеми им не дают откат. При этом еще что обнуляют за неподчинение приказа, обнуляют.
19: По словам бойца, солдатам приходится без ведома командования выбираться ранеными самостоятельно. Это те, которые в состоянии, а кто ранен серьезно, просто лежат и медленно умирают, зная, что за ними никто не придет и не спасет. Обращение в правоохранительные органы не помогает. Они закрывают глаза на бесчинство воюющих командиров, говорит военнослужащий. Он подозревает, что это распоряжение сверху.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
1: Вторник.
3: Мангал.
1: Среда.
3: Будх.
1: Четверг.
3: Джумерат.
1: Пятница.
3: Джума.
1: Суббота.
3: Хафта.
1: Воскресенье.
3: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
22: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже. Если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
21: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
22: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
21: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
23: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
21: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
2: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
21: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
23: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
21: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
11: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нельсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нельсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны –
19: и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
5: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
19: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных на иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
7: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
8: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
12: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
19: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэль Нельсон Томаш указал следующий статус.
5: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
19: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
11: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось там. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
1: Учим пакистанский! учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
1: 2.
3: До.
1: 3.
3: Тин.
1: 4.
3: Чар.
1: 5.
3: Пач.
1: 6.
3: Че.
1: 7.
3: Сат.
1: 8.
3: Ат.
1: 9.
3: Но.
1: 10.
3: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Мы сегодня решили взяться за очень сложную и очень нужную тему. Белорусы на чужой войне. Российская спецоперация на Украине уносит белорусские жизни, ломает белорусские судьбы, хотя самих людей никто не спрашивал, хотят они участвуют в этой войне или нет.
14: Мы попытаемся вот прям беспристрастно разобрать, как работает этот конвейер. Как вообще люди туда попадают, как устроена бухгалтерия их жизней, и главное, почему, оказавшись в плену, эти люди превращаются в таких, знаешь, невидимых для обеих систем. Это сугубо практический разбор того, как бюрократия перемалывает человека.
13: Вот с фактов и масштабов я бы и хотела начать, потому что, ну слушай, когда я изучала собранную информацию, моя первая реакция была – это какая-то ошибка в данных.
14: Ты про цифры роста?
13: Да. Смотри, сейчас задокументировано больше 2300 белорусов, оказавшихся в этой зоне боевых действий. Рост почти в 100 раз за последние 3 года.
14: 2342 человека, если быть точным. И это только верифицированные данные.
13: Вот именно. От единичных случаев пару лет назад до сотен и тысяч сейчас. Причем более 10% – это подтвержденные погибшие, 8% – пропали без вести.
14: Это огромная доля.
13: Но, понимаешь, как скептик, я не могу просто взять и принять цифру «рост в 100 раз без понимания механики». Люди же не просыпаются в теплой кровати с мыслью «а поеду-ка ее в окоп». И тут я смотрю на финансовую сторону.
14: Так-так.
13: Я видела информацию, что за подпись на контракте обещают какие-то дикие деньги. 3 400 000 российских рублей. Это же около 38 тысяч евро. Сумма выглядит просто как приманка.
14: Давай вот проведем простую бытовую проверку.
13: Давай.
14: Кто тот человек, который подписывает такой контракт? Это же не какой-то там идеологически заряженный профессиональный военный?
13: Ну, вряд ли, да.
14: Это обычный мужик из белорусского райцентра, который поехал в Россию класть плитку, месить бетон или там работать на складе. Знаешь, сколько он там зарабатывает в среднем?
13: Ну, я думаю, не очень много.
14: 60, максимум 70 тысяч рублей в месяц.
13: Обалдеть! То есть, если перевести на язык выживания, это снимать койку в каком-то перенаселенном общежитии, питаться самыми дешевыми макаронами и отправлять домой сущие копейки.
14: Да, чтобы семья в Беларуси могла заплатить за коммуналку и, ну, собрать детей в школу к сентябрю.
13: Угу. А теперь давай посчитаем. 3 400 000 рублей – это...
14: Это его зарплата на стройке за 4,5 года. Причем это если он будет работать без единого выходного и вообще перестанет есть.
13: Жесть.
14: Для человека, который живет от зарплаты до зарплаты, такая цифра на бумаге – это решение абсолютно всех проблем разом. Это закрыть долги, сделать ремонт, купить машину. Искушение просто колоссальное. Вербовщики бьют ровно в базовую потребность вырваться из нищеты.
13: Ну подожди, давай по фактам. Я тут вижу... одну просто потрясающую нестыковку. Я сравнивала цифры по разным регионам.
14: И что там?
13: Гражданам России при подписании аналогичного контракта в некоторых областях платят 4 миллиона рублей. Это 45 тысяч евро.
14: Угу. Разница существенная.
13: То есть, получается, белорусские жизни идут, ну, по скидке. Ресурс второго сорта. По телевизору можно сколько угодно рассказывать про братские народы, но в бухгалтерской ведомости Министерства обороны это просто дешевая рабочая сила.
14: Совершенно верно.
13: Ресурс, на котором банально экономят бюджет.
14: Именно. И знаешь, если бы механизм держался только на людях, пришедших за длинным рублем, это была бы лишь малая часть картины. Проблема в том, что система масштабируется.
13: То есть деньги – это не единственный крючок?
14: Далеко не единственный. работает как минимум 4 разных механизма вербовки, и вот эта экономическая ловушка для мигрантов-строителей – только первый из них. Второй канал – это тюрьмы.
13: Как можно вытащить иностранца из колонии в другой стране и отправить на фронт? Это же юридический нонсенс.
14: Юридический нонсенс, который работает как часы. Есть задокументированная история Руслана Купрацевича. Он отбывал наказание в колонии в Сургуте.
13: Так.
14: И система просто создает такие условия содержания, при которых подписать контракт кажется реально единственным выходом. Иностранцев ставят перед выбором либо гнить в ШИЗО без всякой надежды на УДО,
13: либо билет в один конец на передовую.
14: Именно. Купрацевич подписал контракт прямо в колонии и буквально через месяц уже оказался в плену.
13: Обалдеть. То есть правовой статус человека вообще никого не волнует. Хорошо. Экономика и тюрьмы – это, по сути, механизмы принуждения.
14: Да.
13: Но я видела в материалах пункт про идеологию. Слушай, ну неужели кто-то реально едет туда за идею, а не из-за безвыходности?
14: Едут, но эта идеология формируется на очень таком, знаешь, бытовом уровне.
13: Это как?
14: Есть история 54-летнего Сергея из Бобруйска, работал в Москве на стройке, пошел в сауну после смены, познакомился там с российскими военными, слово за слово, выпили, поговорили за жизнь.
13: И что?
14: И военные ему просто сказали: «Слушай, поехали с нами. Россия та же Беларусь, мы одно целое». И он поехал.
13: Да ладно? Слушай, ну сауна – это, конечно, классика жанра. Дипломатия на максималках.
14: Смех смехом, но это работает.
13: Если отбросить сарказм, это же показывает, насколько размыты границы в голове у обычного человека.
14: Абсолютно.
13: Однако есть четвертый механизм, и вот он меня зацепил больше всего. Это то, что происходит прямо на улицах, полицейские рейды.
14: О, да. И это самая жесткая часть всего этого конвейера. Местные власти регулярно проводят так называемые зачистки по мигрантам.
13: Я читала показания одного парня, Ивана из Гомеля. Человек приехал на заработки. В свой законный выходной немного выпил, пошел в ближайший магазин за продуктами и просто попадает под облаву.
14: Угу.
13: Его привозят в отделение полиции, и дальше происходит нечто за гранью. Ему буквально ломают руку.
14: Физически ломают кость.
13: Да, физически ломают кость. Кладут перед ним бумагу и говорят: «Выбирай. Либо сейчас шьем тебе уголовное дело, садишься в тюрьму на годы, либо подписываешь контракт». И он подписывает левой рукой, потому что правая просто висит плетью.
14: Да. Тебя загоняют в угол в чужой стране, применяют насилие и подсовывают договор с красивыми нулями.
13: Потому что все строится на психологии вот этой юридической беспомощности.
14: Ну да, человек просто в шоке. Давай представим себя на месте Ивана. Ты стоишь в отделении чужой полиции. У тебя сломана рука. Ты испытываешь болевой шок. У тебя нет ни адвоката, ни понимания, как работают местные законы.
13: Ты просто хочешь, чтобы это закончилось.
14: Ты панически боишься депортации, запрета на въезд или вообще сфабрикованного дела о наркотиках, например. Вербовщики прекрасно умеют считывать этот страх. У них горит план по набору. Им нужны люди прямо сейчас. И они методично бьют в эту уязвимость.
13: Хорошо, давай проследим эту цепочку дальше. Человек сломался. Подписал бумагу ради денег или спасайся от тюрьмы. Неважно, что происходит с ним потом. Как система использует этот купленный ресурс.
14: А дальше начинается самое интересное.
13: Я снова возвращаюсь к Ивану из Гомеля. Он подписал контракт. 3 дня он копает какие-то блиндажи. Еще 3 дня стреляет по мишеням на полигоне. Все. Через неделю ему говорят: «Здравствуй, Волчанск».
14: Да, без всякой раскачки.
13: Группу отправляют на штурм. Из 11 человек выживают 4. Все с тяжелыми контузиями попадают в плен.
14: Угу.
13: И вот тут я хочу задать вопрос как прагматик. Где логика? Если система платит огромные деньги, 3 миллиона рублей, чтобы отправить человека без подготовки на убой через неделю, в чем смысл? Это же просто сжечь бюджет. Я не покупаю дорогой инструмент, чтобы выкинуть его в окно в первый же день.
14: Смотри, если мы ищем классическую военную логику, ну, там подготовка бойца, тактика, слаживание, то есть здесь просто нет.
13: А что есть?
14: Здесь работает другая абсолютно холодная логика расходного материала. Их задача не выиграть перестрелку. Их задача своими телами вскрыть огневые точки противника.
13: То есть буквально живой щит?
14: Да. Их бросают волнами на укрепление, чтобы истощить боекомплект с той стороны. А что касается финансовой нестыковки, о которой ты говоришь, ну, тех самых миллионов, которые система якобы сжигает.
8: Так.
14: Вскрывается поразительный фокус. Если иностранец погибает в таком штурме, Министерство обороны о нем просто забывает.
8: Подожди, стоп, как это забывает? Выплаты семье в случае гибели, страховки, там, гробовые...
14: А вот тут начинается высший пилотаж бюрократии. Иностранцы не попадают под автоматические социальные гарантии.
8: Да ладно?
14: Серьезно? Чтобы получить эти гробовые, вдова из белорусского райцентра должна приехать в Россию, обивать пороги военкоматов, нанимать юристов, судиться с Министерством обороны чужой страны. Как ты думаешь, у многих на это есть ресурсы, деньги и знания?
8: Слушай, да ни у кого, у них на билет-то денег нет, скорее всего.
14: Вот именно.
8: Это же похоже на подписку на какой-то сервис мошенников. Подписаться можно в один клик с закрытыми глазами. А чтобы получить свои деньги назад, нужно собрать справки со всей галактики.
14: Очень точное сравнение.
8: То есть смерть иностранца обходится системе банковской.

0: лежит. Для системы они уже отработанный материал.
1: Абсолютно. И тут скрывается потрясающий по своему цинизму механизм «невидимая иерархия пленных».
0: Иерархия.
1: Да. Ты наверняка видела в новостях кадры с огромными обменами. Договариваются менять людей сотнями. Автобусы, списки, все дела.
0: Да, постоянно мелькают такие сообщения в ленте.
1: Так вот, если ты посмотришь в списки внимательно, белорусов там практически нет. Вообще.
0: Серьезно?
1: В этой системе обмена существует очень жесткая приоритетность. В первую очередь забирают граждан России. Ну, срочников, кадровых военных, летчиков. Это логично.
0: Ну да, это понятно.
1: А на втором месте, как ни парадоксально, идут северокорейцы.
0: Северокорейцы. Подожди, я пытаюсь осмыслить это геополитически. Из каждого утюга рассказывают про братские народы, про общее прошлое, про союзное государство. А когда доходит до реального спасения жизни, солдаты из Северной Кореи оказываются важнее.
1: Получается, что так. Давай разберем, почему. За северокорейскими солдатами стоят жесткие межгосударственные договоренности на высшем уровне.
0: Угу.
1: России жизненно важно сохранять отношения с Пхеньяном, который поставляет снаряды и людей. У Северной Кореи есть рычаг давления. А за белорусами кто стоит?
0: Никто.
1: Вот именно, никто. Белоруссия официально в войне не участвует. У Москвы нет никакой политической необходимости спасать этих мигрантов-строителей. У них просто нет ценности на бирже обменов.
0: Жесть. А кто идет дальше по списку после корейцев?
1: Дальше идут те белорусы, у которых чудом оказался паспорт РФ. А в самом хвосте, на самом дне этой иерархии, белорусы без российского паспорта. Они сидят годами.
0: Годами?
1: Да. Есть задокументированный случай Геннадия Щербаня. Он просидел в плену почти 4 года. С самого начала конфликта.
0: 4 года в подвешенном состоянии. Слушай, ну а что с украинской стороной? Почему они их просто держат и не отпускают?
1: Украинская сторона действует строго в рамках Женевской конвенции. Пленных содержат, кормят, дают возможность звонить домой, записывать видеообращения.
0: Да, я видела эти ролики, многие из них прямо на камеру просят о помощи.
1: Верно, но надо понимать прагматику войны. Украина не обязана отпускать их просто так, жестом доброй воли. Им нужно вернуть собственных людей, которые находятся в российских тюрьмах.
0: Ну, это логично, у них квоты.
1: Да. Если российская переговорная группа не вписывает условного Ивана или Геннадия в список на обмен, Украина не будет тратить на них квоту. Они так и будут сидеть в камерах ожидания.
0: Но куда смотрят власти в Беларуси?
2: Хороший вопрос.
0: Где Министерство иностранных дел? Где консулы, которые обязаны защищать своих граждан за рубежом? Люди тысячами исчезают, попадают в плен, ломают руки в отделах. Что делает государство?
1: Государство делает вид, что этих людей не существует. Тотальное молчание в информационном пространстве.
0: Вообще ничего, никаких заявлений.
1: Ничего. Нет никаких официальных реестров пропавших без вести. Нет горячих линий для родственников. Знаешь, как вообще стало известно об освобождении Геннадия Щербаня, который отсидел 4 года?
0: Как? Дипломаты сообщили?
1: Нет, об этом написала его дочь в социальных сетях. Никаких пресс-релизов МИДа, никаких заявлений о спасении гражданина. Просто короткий и радостный пост дочки. Папа дома.
0: То есть их просто вычеркнули. Слушай, давай сделаем еще одну бытовую проверку, только теперь для тех, кто остался дома.
1: Давай.
0: Представь обычную женщину. У нее муж уехал на заработки в соседнюю страну. Сначала звонил, потом перестал, пропал. Она же не может прийти в местную администрацию и сказать: «Помогите, муж пропал на фронте». Потому что официально никакого фронта для белорусов нет.
1: Хуже того, формально по местному законодательству участие в вооруженном конфликте на территории другого государства – это уголовное преступление, наемничество.
0: Вот, это же двойная ловушка. Это как если бы государство поместило своих граждан в карантинную зону, ты пересек границу, совершил действие, и все на бумаге, ты больше не существуешь. И дома тебе грозит срок.
1: Совершенно верно. Посмотри на риторику местных властей. Тех, кто воюет на стороне Украины, называют террористами – и заводят десятки уголовных дел.
0: А тех, кто оказался с российской стороны?
1: А их просто игнорируют. И вот эта женщина, жена пропавшего строителя, она оказывается в полном вакууме. Она не может оформить документы на детей.
0: Не может получить пенсию по утере кормильца.
1: Да, потому что муж не признан погибшим. Единственное, что ей остается, ночами сидеть в интернете и отсматривать ролики украинского проекта «Хочу жить», пытаясь разглядеть лицо мужа среди пленных.
0: Идеальная серая зона. Государство просто умыло руки. Вернулся живым, сиди тихо и не отсвечивай, чтобы на тебя не завели уголовное дело. Погиб, твоя семья остается.

0: один на один с кредитами и бедой, без выплат.
1: Именно. А по документам будет значиться, что человек просто, знаешь, утратил связь с родственниками по дороге с работы.
0: И здесь мы подходим к проблеме, которая, мне кажется, намного страшнее, чем выглядит сегодня.
1: Ты про последствия?
0: Да. Эта ситуация имеет огромный отложенный эффект. Вот представь себе будущее. Те, кто выживет в этих мясных штурмах, те, кто пройдет через годы плена, они ведь рано или поздно начнут возвращаться домой.
1: И это будут уже совершенно другие люди.
0: Абсолютно.
1: Они вернутся со сломанной психикой, с тяжелейшим ПТСР. Это люди, которые годами привыкли жить в условиях, где насилие – это норма, а человеческая жизнь вообще ничего не стоит. И куда они возвращаются?
0: В обычные мирные города.
1: Да. В общество, где для них нет статуса ветерана, где нет программ социальной адаптации, нет кризисных психологов, специализирующихся на военной травме, потому что системы помощи не существует для тех, кого там не было.
0: Общество столкнется с волной агрессии и неадаптированности, а эти люди даже не смогут вслух рассказать, что стало причиной их травмы, потому что официально они просто плитку клали.
1: Именно так. Власти упорно отказываются замечать эту бомбу замедленного действия, оставляя общество один на один с последствиями конвейера, который они сами же позволили запустить на своей территории. И когда это рванет, последствия будут катастрофическими.
0: На сегодня это все. Мы попытались разобрать тему белорусов, которых заманили в российскую войну так, как ее видят обычные люди, а не чиновники. Помните, что реальная картина всегда сложнее. Так что делайте выводы и старайтесь смотреть на вещи шире. Услышимся в следующем разборе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись трудовой книжки? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
5: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
4: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
5: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
4: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
6: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
4: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
5: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
4: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
5: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
4: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
7: Этилцелазольф – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. Мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
4: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
9: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
8: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
10: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
8: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
11: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
8: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
13: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром, и со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
14: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
15: В Беларуси из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
14: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
15: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
14: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
2: Синий.
16: Нила.
2: Коричневый.
16: Бура.
2: Зеленый.
16: Сабз.
2: Оранжевый.
16: Наранджи.
2: Фиолетовый.
16: Джамуни.
2: Красный.
16: Сурх.
2: Белый.
16: Сафед.
2: Желтый.
16: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
17: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
2: Новости регионов на радиосигнал.
14: Госавтоинспекция Минска переходит на усиленный вариант несения службы в предпраздничные дни и в День Победы. Будет увеличено количество нарядов, которые максимально сконцентрируют вблизи мест проведения массовых мероприятий. Основная задача – обеспечить безопасное передвижение жителей и гостей столицы. Отдельное внимание инспекторы ГАИ уделят профилактике нарушений, в том числе управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также поведению пешеходов. Уже 7 мая с 18:30 до 20 часов будет ограничено движение по периметру площади Победы в связи с проведением репетиции. Ограничения затронут проспект Независимости на участке от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова, а также улицы Захарова и Киселева. 9 мая движение в районе площади Победы будет ограничено с 12:30 ориентировочно и до 20 часов. За исключением общественного транспорта, который прекратит курсировать на этом участке в 16 часов. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. В Могилеве зафиксирован неприятный незаконный инцидент с участием женщины и собаки в одном из жилых домов на улице Космонавтов. На видео, сделанном камерой наблюдения в лифте, видно, как женщина наносит удары ногами по маленькому шпицу. По словам жительницы дома, запись была обнаружена случайно при просмотре архивов камер видеонаблюдения по другому поводу. После этого ситуацию начали обсуждать в домовом чате. Также сообщается, что хозяйка животного отрицает факт избиения. По ее словам, она лишь прикрикнула на питомца, чтобы тот ненароком не справил нужду в лифте. Местные жители уже готовят обращение в правоохранительные органы за жестокое обращение. В Гродно подростки стреляли из пистолета с крыши жилого дома. Инцидент произошел на Индурском шоссе 4/2 и попал в поле зрения милиции после мониторинга интернет-ресурсов. Публикация с видео вызвала общественный резонанс, поэтому правоохранители выехали на место и в течение часа установили личности участников. Ими оказались 5 школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В ходе проверки выяснилось, что предмет, который они использовали, был игрушечным пистолетом и не представлял опасности. По словам несовершеннолетних, они не имели умысла причинить кому-либо вред. Двое из них пояснили, что стреляли в покрытие крыши и в людей даже не целились. Свои действия не объясняют шалостью и желанием посмотреть на город с высоты. В ходе проверки также установлено, что доступ на крышу был свободным. Вход в чердачное помещение не был заперт. В итоге было вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
18: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
14: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
19: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
14: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
19: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
14: В цивилизованной экономике БелЖД еще года 3 назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
21: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
20: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
22: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
20: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
23: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, тут, пацаны откатываются, которые им дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там и пооторваны, они на коленях ползут, ползут. Они доползают, птички, птички, А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
8: В Изакутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
0: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран экспортеров продовольственно-мировых рынков. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
2: Важный сигнал.
4: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
1: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
4: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
3: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
4: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
3: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
4: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
0: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
21: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
20: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
22: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
20: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
5: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены, манены, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, у которых перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут. Они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
20: В Изакутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
7: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и». Давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
6: Угу.
7: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
6: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
7: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
6: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
7: То есть падение больше, чем в 2 раза?
6: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
7: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
6: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
7: И получаем.
6: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
7: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
6: Угу.
7: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
6: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
7: 1000 квартир в год.
6: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
7: 172 года, да уж.
6: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
7: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
6: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
7: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
6: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
7: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
6: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
7: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
6: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
7: Абсолютно.
6: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
7: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
6: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
7: В том-то и дело. Из 17 из 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечный 1,9% от списка.
6: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
7: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
6: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
7: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
6: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
7: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
6: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
7: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
6: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
7: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
6: Ну да, для них это откровенный дисконт.
7: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
6: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
7: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
6: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
7: Ну, абсолютно типичная ситуация.
6: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
7: Это просто финансовая кабала.
6: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
7: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
6: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
7: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
6: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
7: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
6: Им даже не надо бороться за покупателя.
7: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
6: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
7: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
6: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
7: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
6: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
7: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
6: Звучит как решение. В чем подвох?
7: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
6: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
9: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
6: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
9: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
6: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
9: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
6: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
9: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
6: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
10: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками, в канун праздников, юбилеев, ну а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
2: Важный сигнал.
14: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров.

0: экономист Алиса Мельник.
1: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура — это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты — военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
0: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
2: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на праздники в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
0: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
5: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения.

0: улучшение сотрудничества по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
3: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
2: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
3: И какую реальную роль она играет в экономике.
2: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
3: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
2: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
3: Угу.
2: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
3: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
2: Бетонная плита.
3: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
2: Колоссально, это очень субъективно.
3: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
2: Растворяются.
3: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
2: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
3: То есть?
2: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
3: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
2: Невидимого.
3: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
2: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
3: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
2: Угу.
3: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
2: Чего именно?
3: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
2: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
3: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
2: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
3: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили 35% со своей карточки в налоговую,
2: начались бы протесты.
3: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
2: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
3: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
2: Так, и что с ним не так?
3: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
2: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
3: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
2: Слушаю.
3: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
2: Ну, это налог на потребление.
3: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
2: Угу.
3: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
2: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
3: Каким образом?
2: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
3: Бесплатно? Вы серьезно?
2: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
3: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
2: Вы берете очень узкую прослойку людей?
3: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
2: Да, ушла.
4: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
2: Почему сломан?
4: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
2: Но государство – это не просто поставщик услуг.
4: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
2: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
4: Я описываю реальность большинства работающих людей.
2: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
4: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
2: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
4: Давайте посмотрим.
2: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
4: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
2: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
4: Там есть программы поддержки.
2: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
4: Это крайности американской системы.
2: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
4: Да, что с ним?
2: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
4: Он существует на конкурентном рынке?
2: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
4: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
2: Далеко не всегда они работают эффективнее.
4: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
2: Напомните.
4: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
2: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
4: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
2: И он несет за это ответственность?
4: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
2: Но это утрирование.
4: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
2: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
4: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
2: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
4: Яма – это самый наглядный пример.
2: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
4: Частные университеты, гранты.
2: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
4: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
2: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
4: Вы недооцениваете венчурный капитал.
2: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
4: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
2: Так.
4: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
2: Ух, Маск — это отдельная история.
4: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
2: Да, но...
4: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
2: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
4: А разве это не так?
2: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
4: Они сильно оптимизировали технологии.
2: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
4: Хорошо, исторически – да.
2: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
3: Хорошо, допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность, мы сейчас не летим на Марс.
2: Да, мы на Земле.
3: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
2: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
3: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
2: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
3: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
2: Чтобы получить больше прибыли.
3: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
2: Это незаконно.
3: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
2: Удушье.
4: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
3: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
2: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
3: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу.
2: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Важный сигнал.
7: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
8: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
7: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
9: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
7: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
9: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
7: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу. А значит, и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам. Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
14: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
7: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
14: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
7: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
15: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно, да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
7: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта вносится ряд изменений. Так, с 10 часов до 21:30 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24, 69. Ориентировочно с 8 часов отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. В связи с возложением венков и цветов к обелиску «Монумент Победы» при ограничении движения на проспекте Независимости в районе площади Победы ориентировочно в 16 часов вносятся изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех остановочных пунктов по маршруту, если не указано иное. С 12 часов отменяется выполнение остановочных пунктов Янки Купалы и площадь Победы для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. Подробнее ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте Минск-Транса. В Гомеле двое 9-летних мальчиков остались дома одни перед началом второй смены в школе. В свободное время они решили опытным путем выяснить, как горит антисептик. Из шкафчика ребята достали пластиковую банку с горючим веществом и поставили на газовую плиту. Содержимое вспыхнуло мгновенно, пламя охватило почти всю комнату. Один из детей пострадал незначительно, потому что стоял чуть дальше от плиты, чем другой мальчик, у которого загорелась одежда. Подросток получил ожоги второй и третьей степени. У него повреждено около 24% кожного покрова. Сейчас ребенок находится в больнице. Отца и сына будут судить за организацию незаконной миграции. По версии обвинения, они сдали свой жилой дом в Колодищах иностранцам, которые нелегально пребывали в Беларуси. Одному из фигурантов расследования 65 лет, другому 20. Как следует из материалов дела, они сдали свое жилье в агрогородке 7 иностранным гражданам. Как утверждает следствие, обвиняемые были в курсе о нелегальном положении арендаторов, что не помешало им получать от них деньги за аренду. В общей сложности они заработали на этом $840. В отношении хозяев жилья, отца и сына, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
17: Сотрудники наркоконтроля заводского РУВД задержали 34-летнего мельчанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты тысячи смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
1: Важный сигнал.
7: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
18: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже. Если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
7: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
18: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
7: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
19: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
7: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
20: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100-процентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
7: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
19: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
7: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Белоруссией и Египтом на международной арене.
0: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Это «Между строк». Пошел пятый год санкций. И вот что мы имеем. В январе почти каждое третье предприятие страны работало в убыток. 2050 в очереди на банкротство. «Мотовело», «Ковры Бреста», «Борисовский консервный». Это не абстракция. Давайте разбираться. Мы хотим взять эти сухие экономические отчеты, ну, всю эту статистику и просто показать анатомию огромного структурного сдвига, который происходит прямо сейчас. То есть это не какая-то там теория, это реальность, меняющая экономическую географию прямо на наших глазах.
21: И здесь важно сразу задать правильный тон. Мы будем говорить не о каком-то случайном спаде, да? Это не разовая проблема. Это огромный накопленный эффект.
4: Вот именно.
21: То есть мы видим, как экономическая география меняется, ну, буквально в реальном времени. Это структурный слом.
4: И давай начнем, наверное, с самых свежих данных. Они, честно говоря, просто шокируют. Доля убыточных предприятий скакнула с 13,5% в декабре до 32% в январе.
21: Ого, да.
4: Я просто вслух посчитал перед записью, это, ну, в 2,4 раза больше. Всего за один месяц.
21: Угу.
4: И средний чистый убыток 380 тысяч рублей. В эквиваленте это где-то 110 тысяч долларов на одно предприятие.
21: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как официальная статистика пытается это все сгладить. Они часто используют такое понятие, как сезонный фактор.
4: А, ну конечно, сезонность.
21: Да, да. Они говорят, мол, ну январь же, оплата отпусков, там длинные праздники, когда производство стоит. Плюс нужно выплачивать накопившиеся долги в начале года.
4: Подожди, стоп, я тут сразу хочу бросить вызов.
21: Давай.
4: Но разве сезонные вот эти выплаты могут объяснить увеличение убыточных компаний почти в 2,5 раза? Это же абсурд.
21: Абсолютно.
4: То есть что на самом деле скрывала декабрьская статистика с ее 13,5%?
21: Ну, ты прав. Декабрьские цифры были чистой косметикой. Это классическая маскировка структурного кризиса.
4: То есть просто рисовали красивые отчеты к концу года.
21: Именно. Директора договариваются, переносят платежи, лишь бы закрыть год. А в январе все это вываливается наружу. И, кстати, сильнее всего страдают Минская и Гродненская области.
4: Ну, логично. Они же всегда были ориентированы на западные рынки.
21: Да. А вот Витебская область на бумаге выглядит лучше. Но это, знаешь, такая иллюзия.
4: Потому что там нефтепереработка?
21: Угу. Которая идет в Россию. То есть это не заслуга местной эффективности, просто труба удачно легла.
4: Слушай, у меня тогда возникает логичный вопрос. Вот откуда вообще взялись эти предприятия, которые так легко и массово уходят в минус?
21: Ну, это наследие...
4: Просто себе такую аналогию привел. Вот построили завод в 1982 году. Оборудование износилось в хлам. Рынков сбыта нормальных нет.
21: Да-да.
4: И это как пытаться участвовать в современной гонке на автомобиле из 80-х, который вместо бензина заправляет просто деньгами из бюджета.
21: Отличное сравнение.
4: Как они вообще дожили до сегодняшнего дня?
21: В экономике для этого есть термин «мягкое бюджетное ограничение».
4: Так, звучит сложно.
21: На самом деле все просто. Вот смотри, в рыночной экономике ограничение жесткое. Нет прибыли, ты банкрот, закрываешься. А в плановой экономике, ну или в том, что от нее осталось, главная цель – выполнить план. Выпустить условную 1000 тракторов. А принесут ли они прибыль, купят ли их вообще – это уже проблема десятая.
2: Окей, давайте это разберем. То есть государство просто заливало их деньгами, покрывало их убытки, ну, ради какой-то социальной стабильности.
21: Именно так. Чтобы люди ходили на работу и не возмущались. Но эти 30 лет субсидий – это никакая не помощь.
2: А что это?
21: Это отложенная катастрофа. Заводы были искусственно заморожены во времени. Менеджменту, ну, им просто не было смысла суетиться.
2: Зачем что-то менять, если в конце года все равно дадут денег из бюджета?
21: Да. Никаких стимулов к модернизации.
2: Но, слушай, западные рынки закрылись. Окей, но ведь нам всем обещали грандиозный разворот на восток. Почему эти заводы, пусть и старые, не продают свои товары туда?
21: Ох, этот разворот на восток.
2: Я тут опять же цифры взял. Сейчас на одну соседнюю страну приходится 60-65% всего товарооборота.
21: Угу.
2: Я хочу спросить прямо. Это вообще диверсификация или это просто глубочайшая зависимость?
21: Конечно, зависимость. Это миф, что там всех ждали с распростертыми объятиями.
2: То есть рынок там не был пустым?
21: Абсолютно нет. Там есть свои заводы. А те ниши, которые освободились, знаешь, кто занял?
2: Китай.
21: Китай и Казахстан. Причем заняли мгновенно. И с гораздо более дешевыми товарами.
2: Ага. Ну тогда давай конкретику. Что конкретно вообще удается туда продать?
21: Ну, выживают сектора с объективным преимуществом. Калийные удобрения, молоко, мясо.
2: Еда всегда нужна, да?
21: Да. Плюс какая-то часть сельхозтехники. Но вот продать туда текстиль или ковры – это невозможно.
2: Потому что…
21: Азия делает это в 100 раз быстрее и дешевле на новом оборудовании.
2: Да, эту конкуренцию они проигрывают подчастую. Знаешь, я хочу это визуализировать. Потому что крах одного такого завода, ну это же не изолированное событие. Это не просто строчка в отчете.
21: Это цепная реакция.
2: Да, эффект домино. Давай я прямо вслух эту цепочку нарисую. 5 звеньев, 5 ударов.
21: Давай.
2: 1. Завод закрылся. 2. Поставщик сырья, который жил за счет этого завода, сразу потерял контракт. 3. Банк, который кредитовал завод, зафиксировал плохой долг. 4. Сотни работников в один день потеряли зарплату. И 5. Местные магазины и кафе потеряли этих покупателей.
21: Очень точная картина. И я бы тут заострила внимание на третьем звене, на банках.
2: Почему?
21: Потому что это макроэкономический удар. Речь идет не о мелких банках, а о гигантах, таких как Беларусьбанк, Белагропромбанк.
2: А, то есть они выдавали эти кредиты, а теперь деньги просто сгорели?
21: Да. И эти плохие долги тяжеленным камнем ложатся на баланс.
2: Хорошо, уточняющий вопрос. А кто в итоге спасает эти банки? Не дадут же им просто рухнуть?
21: Государство. Идет рекапитализация из бюджета.
2: Подожди. Бюджет – это же налоги. То есть за этот эффект домино в итоге платим мы все?
21: Именно. Даже те налогоплательщики, которые вообще никогда в жизни не работали ни на каком заводе. Программисты, пекари, учителя – платят все.
2: Давай спустимся от этих банковских балансов на землю, на уровень конкретных улиц и городов.
21: Да, за цифрами всегда стоят люди.
2: Вот я называл в начале. Мотовело, Борисовский консервный завод, ковры Бреста. И здесь не нужно делать вид, что все как-то сложно и непонятно.
21: Все предельно прозрачно.
2: Все предельно понятно. Закрывается градообразующее предприятие, и вместе с ним умирает экономика целого малого города.
21: Угу. Это классический феномен моногородов. Борисов, Бобруйск — это же десятки тысяч людей.
2: А на таких предприятиях работали сотни, а иногда и тысячи человек.
21: И потеря такого завода означает одно – молодежь начинает массово уезжать.
2: Потому что работы нет.
21: Да, это просто демографическая катастрофа для региона.
2: Но знаешь, я тут наткнулся на еще одну скрытую трагедию. Вот мы говорим про молодежь, а что с теми, кому оставалось пару лет до пенсии?
21: О, это самая болезненная часть.
2: Завод банкрут, годами не платил взносы в фонд социальной защиты. То есть люди просто теряют пенсионный стаж.
21: Да-да, это просто разрушение жизненных планов. Представь, человек 20-30 лет проработал на одном месте у станка.
2: И все впустую?
21: Да, а потом оказывается, что последние годы ему в стаж не идут, потому что завод был банкротом и не платил отчисления.
2: Но слушай, если все так плохо, почему 2050 банкротств происходит именно сейчас? Почему не в первый год санкций?
21: А вот это отличный вопрос.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Это же как перекрывать старую кредитку новой, да? Пока банк окончательно не заблокирует все счета.
21: Абсолютно верная аналогия. Давай разложим этот таймлайн прямо по годам.
2: Давай.
21: Год первый, рынки потеряны. Шок. Руководство берет кредит просто на покрытие кассового разрыва, чтобы выдать зарплату.
2: Так, логично. А дальше?
21: Год второй и третий. Кредитная нагрузка только растет. Оборудование стареет, прибыли нет. Они берут новые кредиты.
2: Чтобы обслуживать старые.
21: Да, просто чтобы выплачивать проценты.
2: И вот мы получаем, год четвертый долг становится непосильным.
21: Угу.
2: И год пятый – массовое банкротство. То самое, которое мы видим сейчас.
21: Да. Поэтому мы и видим эту цифру 2050 именно сегодня. Это отложенный, накопленный эффект вот этих зомби-предприятий. Да, они удерживали ресурсы, тянули деньги, но экономические они были мертвы еще несколько лет назад.
2: Слушай, я хочу посмотреть по сторонам, чтобы понять одну вещь. Вот эта судьба постсоветской индустрии, она была неизбежна? Или это результат конкретного выбора?
21: Однозначно результат выбора.
2: Вот смотри, жесткие цифры ВВП на душу населения. Стартовые условия в 1991 году у всех в регионе были примерно одинаковыми.
21: Совершенно верно.
2: Но сейчас ВВП Польши – 22 тысячи долларов.
21: Угу.
2: Эстония – 30 тысяч долларов. А Беларусь – 7,5 тысяч. В чем разница? Это вопрос без правильного ответа или тут все очевидно?
21: Ответ совершенно очевиден. У соседей в 90-х была очень болезненная деиндустриализация.
2: Да, заводы закрывались, безработица.
21: Да, это был шок. Но они открылись иностранным инвестициям, они перестроили свои институты и полностью интегрировались в мировые рынки.
2: То есть они просто заплатили эту цену сразу, перетерпели боль и получили современную экономику.
21: Да, а здесь эту цену откладывали 30 лет.
2: То есть выбрали модель «сохранить все».
21: Именно. Избегая любой трансформации. Но проблема в том, что трансформация все равно происходит.
2: От нее никуда не денешься.
21: Да, но теперь она происходит в условиях жесточайшей изоляции. Никаких западных инвестиций, никаких новейших технологий, никаких смягчающих бусеров.
2: И что тогда дальше? Мне нужен честный взгляд в будущее. Каковы реальные сценарии? Вот что произойдет, если вообще ничего не изменится?
21: Буду говорить предельно честно. Пессимистичный сценарий. Санкции остаются, долги растут, увольнения продолжаются.
2: Угу.
21: Вся промышленность сжимается буквально до нескольких гигантов, которые просто гонят сырье на экспорт.
2: Мрачно. А оптимистичный сценарий вообще существует?
21: Существует. Он в том, что малый и средний бизнес как-то адаптируется. Берет на себя удар. Часть предприятий находит новые ниши где-нибудь в Африке, в Азии.
2: Стоп-стоп. Я тут поспорю. Ну какой малый бизнес? Пекарня или СТО не может заменить завод на 1000 человек.
21: Угу.
2: У них просто нет такого капитала. Что реально нужно для реализации этого оптимистичного сценария?
21: Реально? Нужны предсказуемые законы. Нужна железобетонная защита собственности и нормальный инвестиционный климат.
2: То есть без этого никак?
21: Абсолютно. Без структурных реформ остается только один путь. Медленное, мучительное угасание всего этого советского наследия. И знаешь, если связать все это с более широкой картиной, возникает важнейший вопрос для самостоятельного осмысления.
2: Какой?
21: Что происходит с культурной и социальной идентичностью общества, когда оно перестает быть сборочным цехом огромной империи и вынуждено переходить в постиндустриальную реальность, не имея при этом никакой подушки безопасности? Это меняет не только экономику, это меняет самосознание наций.
2: 32%. 2050 банкротств. И каждый из этих чисел – это чья-то работа, чья-то семья, чей-то город. Это был «Между строк». До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется.

0: Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
1: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
1: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал стрелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
1: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт

0: Радиосигнал.ньюс, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
6: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
5: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
6: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
5: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
7: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
5: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
8: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
5: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги. Откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
9: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
5: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
11: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
12: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
5: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
13: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
5: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
13: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
5: цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
14: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Парад под угрозой. Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
16: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
15: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы, однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
17: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы и радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, Даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
15: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы, а будет ли безопасно его проводить, а появится ли на Красной площади президент, говорит политолог Тимур Михайлов.
18: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из ее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
15: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
7: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
5: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
7: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу, 45,5% населения, бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
5: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Исцеляющая армия военного с диабетом после тяжелого ранения снова отправляют в штурм. Артем Емельяненко подписал контракт осенью 2024-го. Спустя год службы получил тяжелое ранение, после которого в Курском госпитале ему диагностировали сахарный диабет первого типа с осложнениями. Солдату присвоили категорию годности Г, то есть временно негоден, и отправили на лечение. Однако в воинской части солдата решили, что это непозволительная роскошь – лечиться. Поэтому задним числом заменили ему категорию Г на Б, то есть годен к службе с незначительными ограничениями, и готовят его к отправке на фронт. Этим незначительным ограничением является инсулинозависимость Артема. Теперь, несмотря на тяжелое состояние, бойца в любой момент могут снова отправить на передовую, где он не сможет получать необходимое медпомощь.
20: Они мне выставили категорию Б, это мне обратно идти на СВО. А где мне там брать инсулин? Где мне его хранить? Это юридически как бы неправильно. Если диабет инсулинопотребный, это уже автоматически категория В. Так что я не знаю, как бороться, куда писать. Помогите, пожалуйста, добиться хоть кусочка справедливости от этого.
19: Военнослужащий не знает, что ему делать и как бороться с этой несправедливостью. Он просит огласки и помощи в пересмотре категории.
20: Сейчас придет категория Б, меня закроют в ВП, и все, у меня заберут связь, мне не связаться ни с кем, у меня просто не будет возможности обжаловать это решение. Я полностью как бы уверен, оно незаконно, у меня очень большие сахара, у меня очень большой гликированный гемоглобин, все это доказано, все это и фотографии есть, и есть на записи в журналах, и эпикризы с госпиталей есть.
19: Однако на это командование внимания не обращает. Можешь маломальски передвигаться, сгодишься для штурма, хоть это и будет дорога в один конец. Здоровье бойцов давно перестало в армии быть приоритетом. Часто на штурм гонят даже коллег. Сейчас получить ранение на передовой равносильно смерти, ведь в госпиталь уже мало кого отправляют. Из-за острой нехватки личного состава все нужны на фронте. Валентин Половенко служит штурмовиком в 186-м полку. Мужчина рассказывает, что командование отправляет солдат на самоубийственное задание, не разрешает раненым откатиться с позиции и не проводит эвакуацию от слова совсем.
21: Отправили нас на Березово, сказали закреп. По концу штурма гонят туда как пушное мясо, один билет в одну сторону. Нас накрывал миномет, кассетка, при этом получил я ранение в руку. Попросил откат. Командир Карасюк не дал отката. Пришлось самому выкатываться. От других услышал, что пацаны лежат на передке с гангренами, со всеми, им не дают откат. При этом еще что обнуляют за неподчинение приказа, обнуляют.
19: По словам бойца, солдатам приходится без ведома командования выбираться ранеными самостоятельно. Это те, которые в состоянии, а кто ранен серьезно, просто лежат и медленно умирают.
4: Важный сигнал.
0: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
1: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже. Если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
0: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
1: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
0: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
22: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
0: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
23: Налет был малочисленным, всего 3 дрона. Но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
0: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
22: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
0: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках – ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
24: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нельсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нельсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
3: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8 тысяч операций различной степени сложности.
2: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
6: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
8: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
9: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
2: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нельсон Томаш указал следующий статус.
3: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
2: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
24: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
11: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
12: Эк.
11: 2.
12: До.
11: 3.
12: Тин.
11: 4.
12: Чар.
11: 5.
12: Пач.
11: 6.
12: Че.
11: 7.
12: Сат.
11: 8.
12: Ат.
11: 9.
12: Но.
11: 10.
12: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Мы сегодня решили взяться за очень сложную и очень нужную тему. Белорусы на чужой войне. Российская спецоперация на Украине уносит белорусские жизни, ломает белорусские судьбы, хотя самих людей никто не спрашивал, хотят они участвуют в этой войне или нет.
16: Мы попытаемся вот прям беспристрастно разобрать, как работает этот конвейер. Как вообще люди туда попадают, как устроена бухгалтерия их жизней, и главное, почему, оказавшись в плену, эти люди превращаются в таких, знаешь, невидимых для обеих систем. Это сугубо практический разбор того, как бюрократия перемалывает человека.
14: Вот с фактов и масштабов я бы и хотела начать, потому что, ну слушай, когда я изучала собранную информацию, моя первая реакция была – это какая-то ошибка в данных.
16: Ты про цифры роста?
14: Да. Смотри, сейчас задокументировано больше 2300 белорусов, оказавшихся в этой зоне боевых действий. Рост почти в 100 раз за последние 3 года.
16: 2342 человека, если быть точным. И это только верифицированные данные.
14: Вот именно. От единичных случаев пару лет назад до сотен и тысяч сейчас. Причем более 10% – это подтвержденные погибшие, 8% пропали без вести.
16: Это огромная доля.
14: Но, понимаешь, как скептик, я не могу просто взять и принять цифру «рост в 100 раз без понимания механики». Люди же не просыпаются в теплой кровати с мыслью «а поеду-ка ее в окоп». И тут я смотрю на финансовую сторону.
16: Так-так.
14: Я видела информацию, что за подпись на контракте обещают какие-то дикие деньги. 3 миллиона 400 тысяч российских рублей. Это же около 38 тысяч евро. Сумма выглядит просто как приманка.
16: Давай вот проведем простую бытовую проверку.
14: Давай.
16: Кто тот человек, который подписывает такой контракт? Это же не какой-то там идеологически заряженный профессиональный военный?
14: Ну, вряд ли, да.
16: Это обычный мужик из белорусского райцентра, который поехал в Россию класть плитку, месить бетон или там работать на складе. Знаешь, сколько он там зарабатывает в среднем?
14: Ну, я думаю, не очень много.
16: 60, максимум 70 тысяч рублей в месяц.
14: Обалдеть! То есть, если перевести на язык выживания, это снимать койку в каком-то перенаселенном общежитии, питаться самыми дешевыми макаронами и отправлять домой сущие копейки.
16: Да, чтобы семья в Белоруссии могла заплатить за коммуналку и, ну, собрать детей в школу к сентябрю.
14: Угу. А теперь давай посчитаем. 3 миллиона 400 тысяч рублей – это…
16: Это его зарплата на стройке за 4,5 года. Причем это если он будет работать без единого выходного и вообще перестанет есть.
14: Жесть.
16: Для человека, который живет от зарплаты до зарплаты, такая цифра на бумаге – это решение абсолютно всех проблем разом. Это закрыть долги, сделать ремонт, купить машину. Искушение просто колоссальное. Вербовщики бьют ровно в базовую потребность вырваться из нищеты.
14: Ну подожди, давай по фактам. Я тут вижу одну просто потрясающую нестыковку. Я сравнивала цифры по разным регионам.
16: И что там?
14: Гражданам России при подписании аналогичного контракта в некоторых областях платят 4 миллиона рублей. Это 45 тысяч евро.
16: Угу, разница существенная.
14: То есть, получается, белорусские жизни идут, ну, по скидке. Ресурс второго сорта. По телевизору можно сколько угодно рассказывать про братские народы, но в бухгалтерской ведомости Министерства обороны это просто дешевая рабочая сила.
16: Совершенно верно.
14: Ресурс, на котором банально экономят бюджет.
16: Именно. И знаешь, если бы механизм держался только на людях, пришедших за длинным рублем, это была бы лишь малая часть картины. Проблема в том, что система масштабируется.
14: То есть деньги – это не единственный крючок?
16: Далеко не единственный. Работает как минимум 4 разных механизма вербовки, и вот эта экономическая ловушка для мигрантов-строителей только первый из них. Второй канал – это тюрьмы.
14: Как можно вытащить иностранца из колонии в другой стране и отправить на фронт? Это же юридический нонсенс.
16: Юридический нонсенс, который работает как часы. Есть задокументированная история Руслана Купрацевича. Он отбывал наказание в колонии в Сургуте.
14: Так.
16: И система просто создает такие условия содержания, при которых подписать контракт кажется реально единственным выходом. Иностранцев ставят перед выбором либо гнить в ШИЗО без всякой надежды на УДО,
14: либо билет в один конец на передовую.
16: Именно. Купрацевич подписал контракт прямо в колонии и буквально через месяц уже оказался в плену.
14: Обалдеть. То есть правовой статус человека вообще никого не волнует. Хорошо. Экономика и тюрьмы – это, по сути, механизмы принуждения.
16: Да.
14: Но я видела в материалах пункт про идеологию. Слушай, ну неужели кто-то реально едет туда за идею, а не из-за безвыходности?
16: Едут, но эта идеология формируется на очень таком, знаешь, бытовом уровне.
14: Это как?
16: Есть история 54-летнего Сергея из Бобруйска. Работал в Москве на стройке. Пошел в сауну после смены, познакомился там с российскими военными. Слово за слово, выпили, поговорили за жизнь.
14: И что?
16: И военные ему просто сказали: «Слушай, поехали с нами. Россия та же Беларусь, мы одно целое». И он поехал.
14: Да ладно? Слушай, ну сауна – это, конечно, классика жанра. Дипломатия на максималках.
16: Смех смехом, но это работает.
14: Если отбросить сарказм, это же показывает, насколько размыты границы в голове у обычного человека.
16: Абсолютно.
14: Однако есть четвертый механизм, и вот он меня зацепил больше всего. Это то, что происходит прямо на улицах, полицейские рейды.
16: О, да. И это самая жесткая часть всего этого конвейера. Местные власти регулярно проводят так называемые зачистки по мигрантам.
14: Я читала показания одного парня, Ивана из Гомеля. Человек приехал на заработки. В свой законный выходной немного выпил, пошел в ближайший магазин за продуктами и просто попадает под облаву.
16: Угу.
14: Его привозят в отделение полиции, и дальше происходит нечто за гранью. Ему буквально ломают руку.
16: Физически ломают кость.
14: Да, физически ломают кость. Кладут перед ним бумагу и говорят: «Выбирай. Либо сейчас шьем тебе уголовное дело, садишься в тюрьму на годы, либо подписываешь контракт». И он подписывает левой рукой, потому что правая просто висит плетью.
16: Да. Тебя загоняют в угол в чужой стране, применяют насилие и подсовывают договор с красивыми нулями.
14: Потому что все строится на психологии вот этой юридической беспомощности.
16: Ну да, человек просто в шоке. Давай представим себя на месте Ивана. Ты стоишь в отделении чужой полиции. У тебя сломана рука. Ты испытываешь болевой шок. У тебя нет ни адвоката, ни понимания, как работают местные законы.
14: Ты просто хочешь, чтобы это закончилось.
16: ты панически боишься депортации, запрета на въезд или вообще сфабрикованного дела о наркотиках, например. Вербовщики прекрасно умеют считывать этот страх. У них горит план по набору. Им нужны люди прямо сейчас. И они методично бьют в эту уязвимость.
14: Хорошо, давай проследим эту цепочку дальше. Человек сломался. Подписал бумагу ради денег или спасайся от тюрьмы. Неважно, что происходит с ним потом. Как система использует этот купленный ресурс.
16: А дальше начинается самое интересное.
14: Я снова возвращаюсь к Ивану из Гомеля. Он подписал контракт. 3 дня он копает какие-то блиндажи. Еще 3 дня стреляет по мишеням на полигоне. Все. Через неделю ему говорят: «Здравствуй, Волчанск».
16: Да, без всякой раскачки.
14: Группу отправляют на штурм. Из 11 человек выживают 4. Все с тяжелыми контузиями попадают в плен.
16: Угу.
14: И вот тут я хочу задать вопрос как прагматик. Где логика? Если система платит огромные деньги, 3 миллиона рублей, чтобы отправить человека без подготовки на убой через неделю, в чем смысл? Это же просто сжечь бюджет. Я не покупаю дорогой инструмент, чтобы выкинуть его в окно в первый же день.
16: Смотри, если мы ищем классическую военную логику, ну там подготовка бойца, тактика, слаживание, то есть здесь просто нет.
14: А что есть?
16: Здесь работает другая абсолютно холодная логика расходного материала. Их задача не выиграть перестрелку. Их задача своими телами вскрыть огневые точки противника.
14: То есть буквально живой щит?
16: Да. Их бросают волнами на укрепление, чтобы истощить боекомплект с той стороны. А что касается финансовой нестыковки, о которой ты говоришь, ну, тех самых миллионов, которые система якобы сжигает.
14: Так.
16: Вскрывается поразительный фокус. Если иностранец погибает в таком штурме, Министерство обороны о нем просто забывает.
14: Подожди, стоп, как это забывает? Выплаты семье в случае гибели, страховки, там, гробовые?
16: А вот тут начинается высший пилотаж бюрократии. Иностранцы не попадают под автоматические социальные гарантии.
14: Да ладно?
16: Серьезно? Чтобы получить эти гробовые, вдова из белорусского райцентра должна приехать в Россию, обивать пороги военкоматов, нанимать юристов, судиться с Министерством обороны чужой страны. Как ты думаешь, у многих на это есть ресурсы, деньги и знания?
14: Слушай, да ни у кого, у них на билет-то денег нет, скорее всего.
16: Вот именно.
14: Это же похоже на подписку на какой-то сервис мошенников. Подписаться можно в один клик с закрытыми глазами. А чтобы получить свои деньги назад, нужно собрать справки со всей галактики.
16: Очень точное сравнение.
14: То есть смерть иностранца обходится системе банально дешевле, чем его жизнь. Нет человека, нет выплат, бухгалтерия сходится идеально.
16: Точно. Списали в утиль, и никаких проблем с недовольными родственниками. Потому что родственники в другой стране и не имеют вообще никаких рычагов влияния.
14: Слушай, но ведь математически кто-то все равно выживает, даже в таких вот мясных штурмах. Допустим, человек получил ранение, контузию и попал в украинский плен, как те 4 из группы Ивана.
16: Да, такие есть.
14: Я смотрю на всю эту систему обесценивания, и у меня складывается впечатление, что вытаскивать их из плена никто не побежит. Для системы они уже отработанный материал.
16: Абсолютно. И тут скрывается потрясающий по своему цинизму механизм «невидимая иерархия пленных».
14: Иерархия.
16: Да. Ты наверняка видела в новостях кадры с огромными обменами. Договариваются менять людей сотнями. Автобусы, списки, все дела.
14: Да, постоянно мелькают такие сообщения в ленте.
16: Так вот, если ты посмотришь в списки внимательно, белорусов там практически нет. Вообще.
14: Серьезно?
16: В этой системе обмена существует очень жесткая приоритетность. В первую очередь забирают граждан России. Ну, срочников, кадровых военных, летчиков. Это логично.
14: Ну да, это понятно.
16: А на втором месте, как ни парадоксально, идут северокорейцы.
14: Северокорейцы. Подожди, я пытаюсь осмыслить это геополитически. Из каждого утюга рассказывают про братские народы, про общее прошлое, про союзное государство. А когда доходит до реального спасения жизни, солдаты из Северной Кореи оказываются важнее.
16: Получается, что так. Давай разберем, почему. За северокорейскими солдатами стоят жесткие межгосударственные договоренности на высшем уровне.
14: Угу.
16: России жизненно важно сохранять отношения с Пхеньяном, который поставляет снаряды и людей. У Северной Кореи есть рычаг давления. А за белорусами кто стоит?
14: Никто.
16: Вот именно, никто. Белоруссия официально в войне не участвует. У Москвы нет никакой политической необходимости спасать этих мигрантов-строителей. У них просто нет ценности на бирже обменов.
14: Жесть. А кто идет дальше по списку после корейцев?
16: Дальше идут те белорусы, у которых чудом оказался паспорт РФ. А в самом хвосте, на самом дне этой иерархии, белорусы без российского паспорта. Они сидят годами.
14: Годами?
16: Да. Есть задокументированный случай Геннадия Щербаня. Он просидел в плену почти 4 года. С самого начала конфликта.
14: 4 года в подвешенном состоянии. Слушай, ну а что с украинской стороной? Почему они их просто держат и не отпускают?
16: Украинская сторона действует строго в рамках Женевской конвенции. Пленных содержат, кормят, дают возможность звонить домой, записывать видеообращения.
14: Да, я видела эти ролики, многие из них прямо на камеру просят о помощи.
16: Верно, но надо понимать прагматику войны. Украина не обязана отпускать их просто так, жестом доброй воли. Им нужно вернуть собственных людей, которые находятся в российских тюрьмах.
14: Ну, это логично, у них квоты.
16: Да. Если российская переговорная группа не вписывает условного Ивана или Геннадия в список на обмен, Украина не будет тратить на них квоту. Они так и будут сидеть в камерах

0: Никаких пресс-релизов МИДа, никаких заявлений о спасении гражданина. Просто короткий и радостный пост дочки. Папа дома.
1: То есть их просто вычеркнули. Слушай, давай сделаем еще одну бытовую проверку, только теперь для тех, кто остался дома.
0: Давай.
1: Представь обычную женщину. У нее муж уехал на заработки в соседнюю страну. Сначала звонил, потом перестал, пропал. Она же не может прийти в местную администрацию и сказать: «Помогите, муж пропал на фронте». Потому что официально никакого фронта для белорусов нет.
0: Хуже того, формально по местному законодательству участие в вооруженном конфликте на территории другого государства – это уголовное преступление, наемничество.
1: Вот, это же двойная ловушка. Это как если бы государство поместило своих граждан в карантинную зону, ты пересек границу, совершил действие, и все на бумаге, ты больше не существуешь. И дома тебе грозит срок.
0: Совершенно верно. Посмотри на риторику местных властей. Тех, кто воюет на стороне Украины, называют террористами и заводят десятки уголовных дел.
1: А тех, кто оказался с российской стороны?
0: А их просто игнорируют. И вот эта женщина, жена пропавшего строителя, она оказывается в полном вакууме. Она не может оформить документы на детей.
1: Не может получить пенсию по утере кормильца.
0: Да, потому что муж не признан погибшим. Единственное, что ей остается, ночами сидеть в интернете и отсматривать ролики украинского проекта «Хочу жить», пытаясь разглядеть лицо мужа среди пленных.
1: Идеальная серая зона. Государство просто умыло руки. Вернулся живым, сиди тихо и не отсвечивай, чтобы на тебя не завели уголовное дело. Погиб, твоя семья остается один на один с кредитами и бедой. Без выплат.
0: Именно. А по документам будет значиться, что человек просто, знаешь, утратил связь с родственниками по дороге с работы.
1: И здесь мы подходим к проблеме, которая, мне кажется, намного страшнее, чем выглядит сегодня.
0: Ты про последствия?
1: Да. Эта ситуация имеет огромный отложенный эффект. Вот представь себе будущее. Те, кто выживет в этих мясных штурмах, те, кто пройдет через годы плена, они ведь рано или поздно начнут возвращаться домой.
0: И это будут уже совершенно другие люди.
1: Абсолютно.
0: Они вернутся со сломанной психикой, с тяжелейшим ПТСР. Это люди, которые годами привыкли жить в условиях, где насилие – это норма, а человеческая жизнь вообще ничего не стоит. И куда они возвращаются?
1: В обычные мирные города.
0: Да. В общество, где для них нет статуса ветерана, где нет программ социальной адаптации, нет кризисных психологов, специализирующихся на военной травме, потому что системы помощи не существует для тех, кого там не было.
1: Общество столкнется с волной агрессии и неадаптированности, а эти люди даже не смогут вслух рассказать, что стало причиной их травмы, потому что официально они просто плитку клали.
0: Именно так. Власти упорно отказываются замечать эту бомбу замедленного действия, оставляя общество один на один с последствиями конвейера, который они сами же позволили запустить на своей территории. И когда это рванет, последствия будут катастрофическими.
1: На сегодня это все. Мы попытались разобрать тему белорусов, которых заманили в российскую войну так, как ее видят обычные люди, а не чиновники. Помните, что реальная картина всегда сложнее. Так что делайте выводы и старайтесь смотреть на вещи шире. Услышимся в следующем разборе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой?

0: страховой взнос. Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
3: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
2: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
3: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
2: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
4: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
2: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Внимание! Особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
3: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
2: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
3: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
2: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
5: Этилцилазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. Мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Но то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
2: По распоряжению госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
7: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
6: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
8: Как таких людей отправляют на войну? Убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
6: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
9: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
6: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
11: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром, и со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан. Свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан. Около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
13: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
12: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
13: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
12: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
1: Синий.
14: Нила.
1: Коричневый.
14: Бура.
1: Зеленый.
14: Сабз.
1: Оранжевый.
14: Наранджи.
1: Фиолетовый.
14: Джамуни.
1: Красный.
14: Сурх.
1: Белый.
14: Сафед.
1: Желтый.
14: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
10: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
16: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: Госавтоинспекция Минска переходит на усиленный вариант несения службы в предпраздничные дни и в День Победы. Будет увеличено количество нарядов, которые максимально сконцентрируют вблизи мест проведения массовых мероприятий. Основная задача – обеспечить безопасное передвижение жителей и гостей столицы. Отдельное внимание инспекторы ГАИ уделят профилактике нарушений, в том числе управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также поведению пешеходов. Уже 7 мая с 18:30 до 20 часов будет ограничено движение по периметру площади Победы в связи с проведением репетиции. Ограничения затронут проспект Независимости на участке от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова, а также улицы Захарова и Киселева. 9 мая движение в районе площади Победы будет ограничено с 12:30 ориентировочно и до 20 часов. За исключением общественного транспорта, который прекратит курсировать на этом участке в 16 часов. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. В Могилеве зафиксирован неприятный незаконный инцидент с участием женщины и собаки в одном из жилых домов на улице Космонавтов. На видео, сделанном камерой наблюдения в лифте, видно, как женщина наносит удары ногами по маленькому шпицу. По словам жительницы дома, запись была обнаружена случайно при просмотре архивов камер видеонаблюдения по другому поводу. После этого ситуацию начали обсуждать в домовом чате. Также сообщается, что хозяйка животного отрицает факт избиения. По ее словам, она лишь прикрикнула на питомца, чтобы тот ненароком не справил нужду в лифте. Местные жители уже готовят обращение в правоохранительные органы за жестокое обращение. В Гродно подростки стреляли из пистолета с крыши жилого дома. Инцидент произошел на Индурском шоссе 4/2 и попал в поле зрения милиции после мониторинга интернет-ресурсов. Публикация с видео вызвала общественный резонанс, поэтому правоохранители выехали на место и в течение часа установили личности участников. Ими оказались 5 школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В ходе проверки выяснилось, что предмет, который они использовали, был игрушечным. игрушечным пистолетом и не представлял опасности. По словам несовершеннолетних, они не имели умысла причинить кому-либо вред. Двое из них пояснили, что стреляли в покрытие крыши и в людей даже не целились. Свои действия не объясняют шалостью и желанием посмотреть на город с высоты. В ходе проверки также установлено, что доступ на крышу был свободным. Вход в чердачное помещение не был заперт. В итоге было вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
12: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
17: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
12: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
18: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
12: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
18: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
12: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Купинский могильник.
6: все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
19: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
6: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
6: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
21: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. Они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
6: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
22: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольственно-мировых рынков. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
1: важный сигнал.
2: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
0: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
2: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
3: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
2: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
3: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
2: Одни эксперты говорят, что фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
22: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли и людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
19: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
4: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
4: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
21: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, а пооторваны, они на коленях ползут, ползут. И не доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
4: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2,5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
7: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
5: Угу.
7: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
5: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
7: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
5: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
7: То есть падение больше, чем в 2 раза?
5: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
7: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто Колоссальный удар по предложению.
5: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
7: И получаем.
5: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
7: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
5: Угу.
7: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
5: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
7: 1000 квартир в год.
5: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
7: 172 года, да уж.
5: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
7: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
5: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
7: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
5: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
7: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
5: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
7: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
5: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
7: Абсолютно.
5: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
7: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
5: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
7: В том-то и дело. Из 17 из 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
5: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
7: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
5: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
7: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
5: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
7: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
5: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
7: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
5: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
7: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
5: Ну да, для них это откровенный дисконт.
7: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
5: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
7: 100%. Конец 2025 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к $2000.
5: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата $1200, семья снимает двушку за 450, двое детей.
7: Ну, абсолютно типичная ситуация.
5: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит $76,000-$80,000, а ипотека под 13-15%.
7: Это просто финансовая кабала.
5: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за $80,000, наскребли 20% взноса, это $16,000, остается кредит на $64,000. При ставке 15% только проценты банку съедят $800 в месяц.
7: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
5: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по $200, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
7: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
5: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
7: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
5: Им даже не надо бороться за покупателя.
7: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
5: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
7: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но... лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
5: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
7: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
5: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
7: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
5: Звучит как решение. В чем подвох?
7: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
5: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
7: Да и история все показала. Программа спутников вроде Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
5: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
7: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
5: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
7: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
5: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
7: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
5: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
8: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
15: Важный сигнал.
12: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
9: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
12: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
11: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый

0: Уединение выбирает места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
3: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
5: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
4: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
5: И какую реальную роль она играет в экономике.
4: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
5: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
4: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
5: Угу.
4: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
5: А если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
4: Бетонная плита.
5: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
4: Колоссально, это очень субъективно.
5: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
4: Растворяются.
5: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
4: Слушайте, солидарность – это

0: не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
1: То есть?
0: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
1: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
0: Невидимого.
1: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
0: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
1: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
0: Угу.
1: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
0: Чего именно?
1: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
0: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
1: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
0: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
1: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
0: начались бы протесты.
1: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
0: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
1: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
0: Так, и что с ним не так?
1: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
0: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
1: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
0: Слушаю.
1: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
0: Ну, это налог на потребление.
1: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
0: Угу.
1: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
0: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
1: Каким образом?
0: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
1: Бесплатно? Вы серьезно?
0: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
1: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
0: Вы берете очень узкую прослойку людей?
1: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
0: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
0: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
0: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
0: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
0: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
1: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
0: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
1: Давайте посмотрим.
0: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
1: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
0: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
1: Там есть программы поддержки.
0: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
1: Это крайности американской системы.
0: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
1: Да, что с ним?
0: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
1: Он существует на конкурентном рынке?
0: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
1: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
0: Далеко не всегда они работают эффективнее.
1: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
0: Напомните.
1: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
0: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
1: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
0: И он несет за это ответственность.
1: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
0: Но это утрирование.
1: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
0: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
1: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
0: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
1: Яма – это самый наглядный пример.
0: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
1: Частные университеты, гранты.
0: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
1: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
0: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
1: Вы недооцениваете венчурный капитал.
0: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
1: Простите, но меня это совершенно не убеждает.
2: И вот почему.
0: Так.
2: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
0: Ух, Маск – это отдельная история.
2: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
0: Да, но…
2: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
0: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
2: А разве это не так?
0: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
2: Они сильно оптимизировали технологии.
0: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
2: Хорошо, исторически – да.
0: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
2: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
0: Да, мы на Земле.
2: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
0: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
2: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
0: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
2: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
0: Чтобы получить больше прибыли.
2: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
0: Это незаконно.
2: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
0: Удушье.
3: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
2: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
0: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
2: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
0: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам. Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
4: Важный сигнал.
7: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
8: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
7: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
9: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
7: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
9: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
7: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу. А значит, и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам. Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали, и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангаль.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
15: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
7: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
15: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
7: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
16: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
7: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта вносится ряд изменений. Так, с 10 часов до 21.30 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24, 69. Ориентировочно с 8 часов отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. В связи с возложением венков и цветов к обелиску «Монумент Победы» при ограничении движения на проспекте Независимости в районе площади Победы ориентировочно в 16 часов вносятся изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех остановочных пунктов по маршруту, если не указано иное. С 12 часов отменяется выполнение остановочных пунктов Янки Купалы и площадь Победы для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. Подробнее ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте Минск Транса. В Гомеле двое 9-летних мальчиков остались дома одни перед началом второй смены в школе. В свободное время они решили опытным путем выяснить, как горит антисептик. Из шкафчика ребята достали пластиковую банку с горючим веществом и поставили на газовую плиту. Содержимое вспыхнуло мгновенно, пламя охватило почти всю комнату. Один из детей пострадал незначительно, потому что стоял чуть дальше от плиты, чем другой мальчик, у которого загорелась одежда. Подросток получил ожоги второй и третьей степени. У него повреждено около 24% кожного покрова. Сейчас ребенок находится в больнице. Отца и сына будут судить за организацию незаконной миграции. По версии обвинения, они сдали свой жилой дом в Колодищах иностранцам, которые нелегально пребывали в Беларуси. Одному из фигурантов расследования 65 лет, другому 20. Как следует из материалов дела, они сдали свое жилье в агрогородке семи иностранным гражданам. Как утверждает следствие, обвиняемые были в курсе о нелегальном положении арендаторов, что не помешало им получать от них деньги за аренду. В общей сложности они заработали на этом $840. В отношении хозяев жилья, отца и сына, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
12: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
18: Сотрудники наркоконтроля заводского РОВД задержали 34-летнего мичанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках-закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты 1000 смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
4: Важный сигнал.
7: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
19: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже. Если человек одет не по погоде, на него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
7: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
19: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником, всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем, но самое главное – это не расслабляться, потому что всегда все происходит впервые.
7: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
20: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
7: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
21: Налет был малочисленным, всего 3 дрона. Но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
7: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
20: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
7: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
3: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! Это «Между строк». Пошел пятый год санкций. И вот что мы имеем. В январе почти каждое третье предприятие страны работало в убыток. 2050 в очереди на банкротство. «Мотовело», «Ковры Бреста», «Борисовский консервный». Это не абстракция. Давайте разбираться. Мы хотим взять эти сухие экономические отчеты, ну, всю эту статистику, и просто показать анатомию огромного структурного сдвига, который происходит прямо сейчас. То есть это не какая-то там теория, это реальность, меняющая экономическую географию прямо на наших глазах.
23: И здесь важно сразу задать правильный тон. Мы будем говорить не о каком-то случайном спаде, да? Это не разовая проблема. Это огромный накопленный эффект.
22: Вот именно.
23: То есть мы видим, как экономическая география меняется, ну, буквально в реальном времени. Это структурный слом.
22: И давай начнем, наверное, с самых свежих данных. Они, честно говоря, просто шокируют. Доля убыточных предприятий скакнула с 13,5% в декабре до 32% в январе.
23: Ого, да.
22: Я просто вслух посчитал перед записью, это, ну, в 2,4 раза больше. Всего за один месяц.
23: Угу.
22: И средний чистый убыток 380 тысяч рублей. В эквиваленте это где-то 110 тысяч долларов на одно предприятие.
23: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как официальная статистика пытается это все сгладить. Они часто используют такое понятие, как сезонный фактор.
22: А, ну конечно, сезонность.
23: Да, да. Они говорят, мол, ну январь же, оплата отпусков, там длинные праздники, когда производство стоит, плюс нужно выплачивать накопившиеся долги в начале года.
0: Подожди, стоп, я тут сразу хочу бросить вызов.
23: Давай.
0: Но разве сезонные вот эти выплаты могут объяснить увеличение убыточных компаний почти в 2,5 раза? Это же абсурд.
23: Абсолютно.
0: То есть что на самом деле скрывала декабрьская статистика с ее 13,5%?
23: Ну, ты прав. Декабрьские цифры были чистой косметикой. Это классическая маскировка структурного кризиса.
0: То есть просто рисовали красивые отчеты к концу года?
23: Именно. Директора договариваются, переносят платежи, лишь бы закрыть год. А в январе все это вываливается наружу. И, кстати, сильнее всего страдают Минская и Гродненская области.
0: Ну, логично, они же всегда были ориентированы на западные рынки.
23: Да. А вот Витебская область на бумаге выглядит лучше. Но это, знаешь, такая иллюзия.
0: Потому что там нефтепереработка?
23: Угу. Которая идет в Россию. То есть это не заслуга местной эффективности, просто труба удачно легла.
0: Слушай, у меня тогда возникает логичный вопрос. Вот откуда вообще взялись эти предприятия, которые так легко и массово уходят в минус?
23: Ну, это наследие...
0: Просто себе такую аналогию привел. Вот построили завод в 1982 году. Оборудование износилось в хлам. Рынков сбыта нормальных нет.
23: Да-да.
0: И это как пытаться участвовать в современной гонке на автомобиле из 80-х, который вместо бензина заправляет просто деньгами из бюджета.
23: Отличное сравнение.
0: Как они вообще дожили до сегодняшнего дня?
23: В экономике для этого есть термин «мягкое бюджетное ограничение».
0: Так, звучит сложно.
23: На самом деле все просто. Вот смотри, в рыночной экономике ограничение жесткое. Нет прибыли, ты банкрот, закрываешься.
0: Угу.
23: А в плановой экономике, ну или в том, что от нее осталось, главная цель – выполнить план. Выпустить условную 1000 тракторов. А принесут ли они прибыль, купят ли их вообще – это уже проблема десятая.
0: Окей, давайте это разберем. То есть государство просто заливало их деньгами, покрывало их убытки, ну, ради какой-то социальной стабильности.
23: Именно так. Чтобы люди ходили на работу и не возмущались. Но эти 30 лет субсидий – это никакая не помощь.
0: А что это?
23: Это отложенная катастрофа. Заводы были искусственно заморожены во времени. Менеджменту, ну, им просто не было смысла суетиться.
0: Зачем что-то менять, если в конце года все равно дадут денег из бюджета?
23: Да. Никаких стимулов к модернизации.
0: Но, слушай, западные рынки закрылись. Окей, но ведь нам всем обещали грандиозный разворот на восток. Почему эти заводы, пусть и старые, не продают свои товары туда?
23: Ох, этот разворот на восток.
0: Я тут опять же цифры взял. Сейчас на одну соседнюю страну приходится 60-65% всего товарооборота.
23: Угу.
0: Я хочу спросить прямо. Это вообще диверсификация или это просто глубочайшая зависимость?
23: Конечно, зависимость. Это миф, что там всех ждали с распростертыми объятиями.
0: То есть рынок там не был пустым?
23: Абсолютно нет. Там есть свои заводы. А те ниши, которые освободились, знаешь, кто занял?
0: Китай.
23: Китай и Казахстан. Причем заняли мгновенно. И с гораздо более дешевыми товарами.
0: Ага. Ну тогда давай конкретику. Что конкретно вообще удается туда продать?
23: Ну, выживают сектора с объективным преимуществом. Калийные удобрения, молоко, мясо.
0: Еда всегда нужна, да?
23: Да. Плюс какая-то часть сельхозтехники. Но вот продать туда текстиль или ковры – это невозможно.
0: Потому что...
23: Азия делает это в 100 раз быстрее и дешевле на новом оборудовании.
0: Да, эту конкуренцию они проигрывают подчистую. Знаешь, я хочу это визуализировать. Потому что крах одного такого завода, ну это же не изолированное событие. Это не просто строчка в отчете.
23: Это цепная реакция.
0: Да, эффект домино. Давай я прямо вслух эту цепочку нарисую. 5 звеньев, 5 ударов.
23: Давай.
0: 1. Завод закрылся. 2. Поставщик сырья, который жил за счет этого завода, сразу потерял контракт. 3. Банк, который кредитовал завод, зафиксировал плохой долг. 4. Сотни работников в один день потеряли зарплату. И 5. Местные магазины и кафе потеряли этих покупателей.
23: Очень точная картина. И я бы тут заострила внимание на 3-м звене, на банках.
0: Почему?
23: Потому что это макроэкономический удар. Речь идет не о мелких банках, а о гигантах, таких как Беларусьбанк, Белагропромбанк.
0: А, то есть они выдавали эти кредиты, а теперь деньги просто сгорели?
23: Да. И эти плохие долги тяжеленным камнем ложатся на баланс.
0: Хорошо, уточняющий вопрос. А кто в итоге спасает эти банки? Не дадут же им просто рухнуть?
23: Государство. Идет рекапитализация из бюджета.
0: Подожди. Бюджет — это же налоги. То есть за этот эффект домино в итоге платим мы все.
23: Именно. Даже те налогоплательщики, которые вообще никогда в жизни не работали ни на каком заводе. Программисты, пекари, учителя платят все.
0: Давай спустимся от этих банковских балансов на землю, на уровень конкретных улиц и городов.
23: Да, за цифрами всегда стоят люди.
0: Вот я называл в начале. Мотовело, Борисовский консервный завод, ковры Бреста. И здесь не нужно делать вид, что все как-то сложно и непонятно.
23: Все предельно прозрачно.
0: Все предельно понятно. Закрывается градообразующее предприятие, и вместе с ним умирает экономика целого малого города.
23: Угу. Это классический феномен моногородов. Борисов, Бобруйск — это же десятки тысяч людей.
0: А на таких предприятиях работали сотни, а иногда и тысячи человек.
23: И потеря такого завода означает одно — молодежь начинает массово уезжать.
0: Потому что работы нет.
23: Да, это просто демографическая катастрофа для региона.
0: Но знаешь, я тут наткнулся на еще одну скрытую трагедию. Вот мы говорим про молодежь, а что с теми, кому оставалось пару лет до пенсии?
23: О, это самая болезненная часть.
0: Завод банкрут, годами не платил взносы в фонд социальной защиты. То есть люди просто теряют пенсионный стаж.
23: Да-да, это просто разрушение жизненных планов. Представь, человек 20-30 лет проработал на одном месте у станка.
0: И все впустую?
23: Да. А потом оказывается, что последние годы ему в стаж не идут, потому что завод был банкротом и не платил отчисления.
0: Но слушай, если все так плохо, почему 2050 банкротств происходит именно сейчас? Почему не в первый год санкций?
23: А вот это отличный вопрос.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Это же как перекрывать старую кредитку новой, да? Пока банк окончательно не заблокирует все счета.
23: Абсолютно верная аналогия. Давай разложим этот таймлайн прямо по годам.
0: Давай.
23: Год первый. Рынки потеряны. Шок. Руководство берет кредит просто на покрытие кассового разрыва, чтобы выдать зарплату.
0: Так, логично. А дальше?
23: Год второй и третий. Кредитная нагрузка только растет. Оборудование стареет, прибыли нет. Они берут новые кредиты.
0: Чтобы обслуживать старые.
23: Да. Просто чтобы выплачивать проценты.
0: И вот мы получаем, год четвертый долг становится непосильным.
23: Угу.
0: И год пятый – массовое банкротство. То самое, которое мы видим сейчас.
23: Да. Поэтому мы и видим эту цифру 2050 именно сегодня. Это отложенный, накопленный эффект вот этих зомби-предприятий. Да, они удерживали ресурсы, тянули деньги, но экономические они были мертвы еще несколько лет назад.
0: Слушай, я хочу посмотреть по сторонам, чтобы понять одну вещь. Вот эта судьба постсоветской индустрии, она была неизбежна? Или это результат конкретного выбора?
23: Однозначно результат выбора.
0: Вот смотри, жесткие цифры ВВП на душу населения. Стартовые условия в 1991 году у всех в регионе были примерно одинаковыми.
23: Совершенно верно.
0: Но сейчас ВВП Польши – 22 тысячи долларов.
23: Угу.
0: Эстония – 30 тысяч долларов, а Беларусь – 7,5 тысяч. В чем разница? Это вопрос без правильного ответа или тут все очевидно?
23: Ответ совершенно очевиден. У соседей в 90-х была очень болезненная деиндустриализация.
0: Да, заводы закрывались, безработица.
23: Да, это был шок. Но они открылись иностранным инвестициям, они перестроили свои институты и полностью интегрировались в мировые рынки.
0: То есть они просто заплатили эту цену сразу, перетерпели боль и получили современную экономику.
23: Да, а здесь эту цену откладывали 30 лет.
0: То есть выбрали модель сохранить все.
23: Именно. Избегая любой трансформации. Но проблема в том, что трансформация все равно происходит.
0: От нее никуда не денешься.
23: Да, но теперь она происходит в условиях жесточайшей изоляции. Никаких западных инвестиций, никаких новейших технологий, никаких смягчающих бусеров.
0: И что тогда дальше? Мне нужен честный взгляд в будущее. Каковы реальные сценарии? Вот что произойдет, если вообще ничего не изменится?
23: Буду говорить предельно честно. Пессимистичный сценарий. Санкции остаются, долги растут, увольнения продолжаются.
0: Угу.
23: Вся промышленность сжимается буквально до нескольких гигантов, которые просто гонят сырье на экспорт.
0: Мрачно. А оптимистичный сценарий вообще существует?
23: Существует. Он в том, что малый и средний бизнес как-то адаптируется. Берет на себя удар. Часть предприятий находит новые ниши где-нибудь в Африке, в Азии.
0: Стоп-стоп, я тут поспорю. Ну какой малый бизнес? Пекарня или СТО не может заменить завод на 1000 человек.
23: Угу.
0: У них просто нет такого капитала. Что реально нужно для реализации этого оптимистичного сценария?
23: Реально? Нужны предсказуемые законы. Нужна железобетонная защита собственности и нормальный инвестиционный климат.
0: То есть без этого никак?
23: Абсолютно. Без структурных реформ остается только один путь – медленное, мучительное угасание всего этого советского наследия. И знаешь, если связать все это с более широкой картиной, возникает важнейший вопрос для самостоятельного осмысления.
0: Какой?
23: Что происходит с культурной и социальной идентичностью общества, когда оно перестает быть сборочным цехом огромной империи и вынуждена переходить в постиндустриальную реальность, не имея при этом никакой подушки безопасности. Это меняет не только экономику, это меняет самосознание наций.
0: 32%. 2050 банкротств. И каждый из этих чисел – это чья-то работа, чья-то семья, чей-то город. Это был «Между строк». До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
8: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
5: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
5: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
9: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, ну, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
5: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый

0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навэ.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
4: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
5: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
4: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
5: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о

0: том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
1: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
3: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
1: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
4: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
1: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
5: Коворкинги в какой-то момент стали неудобны, не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей.
1: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
7: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
8: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
1: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
9: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
1: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожание затронуло стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
9: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, эта работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
1: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
10: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Парад под угрозой? Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
12: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
11: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы, однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
13: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы, радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, Даже без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
11: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы, а будет ли безопасно его проводить, а появится ли на Красной площади президент, говорит политолог Тимур Михайлов.
14: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из нее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
11: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
15: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура — это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
3: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. Культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь. 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
1: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Исцеляющая армия военного с диабетом после тяжелого ранения снова отправляют в штурм. Артем Емельяненко подписал контракт осенью 2024-го. Спустя год службы получил тяжелое ранение, после которого в Курском госпитале ему диагностировали сахарный диабет первого типа с осложнениями. Солдату присвоили категорию годности Г, то есть временно негоден, и отправили на лечение. Однако в воинской части солдата решили, что это непозволительная роскошь – лечиться. Поэтому задним числом заменили ему категорию Г на Б, то есть годен к службе с незначительными ограничениями, и готовят его к отправке на фронт. Этим незначительным ограничением является инсулинозависимость Артема. Теперь, несмотря на тяжелое состояние, бойца в любой момент могут снова отправить на передовую, где он не сможет получать необходимое медпомощь.
17: Они мне выставили категорию Б, это мне обратно идти на СВО. А где мне там брать инсулин? Где мне его хранить? Это юридически как бы неправильно. Если диабет инсулинопотребный, это уже автоматически категория В. Так что я не знаю, как бороться, куда писать. Помогите, пожалуйста, добиться хоть кусочка справедливости от этого.
16: Военнослужащий не знает, что ему делать и как бороться с этой несправедливостью. Он просит огласки и помощи в пересмотре категории.
17: Сейчас придет категория «Б», меня закроют в ВП, и все, у меня заберут связь, мне не связаться ни с кем, у меня просто не будет возможности обжаловать это решение. Я полностью как бы уверен, оно незаконно, у меня очень большие сахара, у меня очень большой гликированный гемоглобин, все это доказано, все это и фотографии есть, и есть на записи в журналах, и эпикризы с госпиталей есть».
16: Однако на это командование внимания не обращает. Можешь маломальски передвигаться, сгодишься для штурма, хоть это и будет дорога в один конец. Здоровье бойцов давно перестало в армии быть приоритетом. Часто на штурм гонят даже коллег. Сейчас получить ранение на передовой равносильно смерти, ведь в госпиталь уже мало кого отправляют. Из-за острой нехватки личного состава все нужны на фронте. Валентин Половенко служит штурмовиком в 186-м полку. Мужчина рассказывает, что командование отправляет солдат на самоубийственное задание, не разрешает раненым откатиться с позиции и не проводит эвакуацию, от слова совсем.
18: Отправили нас на Березовое, сказали закреп. По концовке штурма. Гонят туда, как пушное мясо, один билет в одну сторону. Нас накрывал миномет, кассетка, при этом получил я ранение в руку. Попросил откат. Командир Карасюк не дал отката. Пришлось самому выкатываться. От других услышал, что пацаны лежат на передке с гангренами, со всеми, и им не дают откат. При этом еще что обнуляют за неподчинение приказа, обнуляют.
16: По словам бойца, солдатам приходится без ведома командования выбираться ранеными самостоятельно. Это те, которые в состоянии, а кто ранен серьезно, просто лежат и медленно умирают, зная, что за ними никто не придет и не спасет. Обращение в правоохранительные органы не помогает. Они закрывают глаза на бесчинство воюющих командиров, говорит военнослужащий. Он подозревает, что это распоряжение сверху.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
2: Вторник.
19: Мангал.
2: Среда.
19: Будх.
2: Четверг.
19: Джумерат.
2: Пятница.
19: Джума.
2: Суббота.
19: Хафта.
2: Воскресенье.
19: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
0: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
21: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников Минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
0: Всех коллеги поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
21: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
4: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
21: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
22: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
21: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
4: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
21: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
23: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, говорят, что поддержали. Парки, сады, Аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы. Сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нельсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нельсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
5: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8 тысяч операций различной степени сложности.
16: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
7: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
8: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
9: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
16: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэль Нельсон Томаш указал следующий статус.
5: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
16: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
23: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
2: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
19: Эк.
2: 2.
19: До.
2: 3.
19: Тин.
2: 4.
19: Чар.
2: 5.
19: Пач.
2: 6.
19: Че.
2: 7.
19: Сат.
2: 8.
19: Ат.
2: 9.
19: Но.
2: 10.
19: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Мы сегодня решили взяться за очень сложную и очень нужную тему. Белорусы на чужой войне. Российская спецоперация на Украине уносит белорусские жизни, ломает белорусские судьбы, хотя самих людей никто не спрашивал, хотят они участвуют в этой войне или нет.
12: Мы попытаемся вот прям беспристрастно разобрать, как работает этот конвейер. Как вообще люди туда попадают, как устроена бухгалтерия их жизней, и главное, почему, оказавшись в плену, эти люди превращаются в таких, знаешь, невидимых для обеих систем. Это сугубо практический разбор того, как бюрократия перемалывает человека.
10: Вот с фактов и масштабов я бы и хотела начать, потому что, ну слушай, когда я изучала собранную информацию, моя первая реакция была – это какая-то ошибка в данных.
12: Ты про цифры роста?
10: Да. Смотри, сейчас задокументировано больше 2300 белорусов, оказавшихся в этой зоне боевых действий. Рост почти в 100 раз за последние 3 года.
12: 2342 человека, если быть точным. И это только верифицированные данные.
10: Вот именно. От единичных случаев пару лет назад до сотен и тысяч сейчас. Причем более 10% – это подтвержденные погибшие, 8% пропали без вести.
12: Это огромная доля.
10: Но, понимаешь, как скептик, я не могу просто взять и принять цифру «рост в 100 раз без понимания механики». Люди же не просыпаются в теплой кровати с мыслью «а поеду-ка ее в окоп». И тут я смотрю на финансовую сторону.
12: Так-так.
10: Я видела информацию, что за подпись на контракте обещают какие-то дикие деньги. 3 миллиона 400 тысяч российских рублей. Это же около 38 тысяч евро. Сумма выглядит просто как приманка.
12: Давай вот проведем простую бытовую проверку.
10: Давай.
12: Кто тот человек, который подписывает такой контракт? Это же не какой-то там идеологически заряженный профессиональный военный?
10: Ну, вряд ли, да.
12: Это обычный мужик из белорусского райцентра, который поехал в Россию класть плитку, месить бетон или там работать на складе. Знаешь, сколько он там зарабатывает в среднем?
10: Ну, я думаю, не очень много.
12: 60, максимум 70 тысяч рублей в месяц.
10: Обалдеть! То есть, если перевести на язык выживания, это снимать койку в каком-то перенаселенном общежитии, питаться самыми дешевыми макаронами и отправлять домой сущие копейки.
12: Да, чтобы семья в Белоруссии могла заплатить за коммуналку и, ну, собрать детей в школу к сентябрю.
10: Угу. А теперь давай посчитаем. 3 400 000 рублей – это...
12: Это его зарплата на стройке за 4,5 года. Причем это если он будет работать без единого выходного и вообще перестанет есть.
10: Жесть.
12: Для человека, который живет от зарплаты до зарплаты, такая цифра на бумаге – это решение абсолютно всех проблем разом. Это закрыть долги, сделать ремонт, купить машину. Искушение просто колоссальное. Вербовщики бьют ровно в базовую потребность вырваться из нищеты.
10: Ну подожди, давай по фактам. Я тут вижу... одну просто потрясающую нестыковку. Я сравнивала цифры по разным регионам.
12: И что там?
10: Гражданам России при подписании аналогичного контракта в некоторых областях платят 4 миллиона рублей. Это 45 тысяч евро.
12: Угу. Разница существенная.
10: То есть, получается, белорусские жизни идут, ну, по скидке. Ресурс второго сорта. По телевизору можно сколько угодно рассказывать про братские народы, но в бухгалтерской ведомости Министерства обороны это просто дешевая рабочая сила.
12: Совершенно верно.
10: Ресурс, на котором банально экономят бюджет.
12: Именно. И знаешь, если бы механизм держался только на людях, пришедших за длинным рублем, это была бы лишь малая часть картины. Проблема в том, что система масштабируется.
10: То есть деньги – это не единственный крючок?
12: Далеко не единственный. Работает как минимум 4 разных механизма вербовки, и вот эта экономическая ловушка для мигрантов-строителей – только первый из них. Второй канал – это тюрьмы.
10: Как можно вытащить иностранца из колонии в другой стране и отправить на фронт? Это же юридический нонсенс.
12: Юридический нонсенс, который работает как часы. Есть задокументированная история Руслана Купрацевича. Он отбывал наказание в колонии в Сургуте.
10: Так.
12: И система просто создает такие условия содержания, при которых подписать контракт кажется реально единственным выходом. Иностранцев ставят перед выбором либо гнить в ШИЗО без всякой надежды на УДО,
10: либо билет в один конец на передовую.
12: Именно. Купрацевич подписал контракт прямо в колонии и буквально через месяц уже оказался в плену.
10: Обалдеть. То есть правовой статус человека вообще никого не волнует. Хорошо. Экономика и тюрьмы – это, по сути, механизмы принуждения.
12: Да.
10: Но я видела в материалах пункт про идеологию. Слушай, ну неужели кто-то реально едет туда за идею, а не из-за безвыходности?
12: Едут, но эта идеология формируется на очень таком, знаешь, бытовом уровне.
10: Это как?
12: Есть история 54-летнего Сергея из Бобруйска. Работал в Москве на стройке. Пошел в сауну после смены, познакомился там с российскими военными. Слово за слово, выпили, поговорили за жизнь.
10: И что?
12: И военные ему просто сказали: «Слушай, поехали с нами. Россия та же Беларусь, мы одно целое». И он поехал?
10: Да ладно. Слушай, ну сауна – это, конечно, классика жанра. Дипломатия на максималках.
12: Смех смехом, но это работает.
10: Если отбросить сарказм, это же показывает, насколько размыты границы в голове у обычного человека.
12: Абсолютно.
10: Однако есть четвертый механизм, и вот он меня зацепил больше всего. Это то, что происходит прямо на улицах, полицейские рейды.
12: О, да. И это самая жесткая часть всего этого конвейера. Местные власти регулярно проводят так называемые зачистки по мигрантам.
10: Я читала показания одного парня, Ивана из Гомеля. Человек приехал на заработки. В свой законный выходной немного выпил, пошел в ближайший магазин за продуктами и просто попадает под облаву.
12: Угу.
10: Его привозят в отделение полиции, и дальше происходит нечто за гранью. Ему буквально ломают руку.
12: Физически ломают кость.
10: Да. Физически ломают кость, кладут перед ним бумагу и говорят: «Выбирай, либо сейчас шьем тебе уголовное дело, садишься в тюрьму на годы, либо подписываешь контракт». И он подписывает левой рукой, потому что правая просто висит плетью.
12: Да. Тебя загоняют в угол в чужой стране, применяют насилие и подсовывают договор с красивыми нулями.
10: Потому что все строится на психологии вот этой юридической беспомощности.
12: Ну да, человек просто в шоке. Давай представим себя на месте Ивана. Ты стоишь в отделении чужой полиции. У тебя сломана рука. Ты испытываешь болевой шок. У тебя нет ни адвоката, ни понимания, как работают местные законы.
10: Ты просто хочешь, чтобы это закончилось.
12: Ты панически боишься депортации, запрета на въезд или вообще сфабрикованного дела о наркотиках, например. Вербовщики прекрасно умеют считывать этот страх. У них горит план по набору. Им нужны люди прямо сейчас. И они методично бьют в эту уязвимость.
10: Хорошо, давай проследим эту цепочку дальше. Человек сломался. Подписал бумагу ради денег или спасайся от тюрьмы. Неважно, что происходит с ним потом. Как система использует этот купленный ресурс.
12: А дальше начинается самое интересное.
10: Я снова возвращаюсь к Ивану из Гомеля. Он подписал контракт. 3 дня он копает какие-то блиндажи. Еще 3 дня стреляет по мишеням на полигоне. Все. Через неделю ему говорят: «Здравствуй, Волчанск».
12: Да, без всякой раскачки.
10: Группу отправляют на штурм. Из 11 человек выживают 4. Все с тяжелыми контузиями попадают в плен.
12: Угу.
10: И вот тут я хочу задать вопрос как прагматик. Где логика? Если система платит огромные деньги, 3 миллиона рублей, чтобы отправить человека без подготовки на убой через неделю, в чем смысл? Это же просто сжечь бюджет. Я не покупаю дорогой инструмент, чтобы выкинуть его в окно в первый же день.
12: Смотри, если мы ищем классическую военную логику, ну там подготовка бойца, тактика, слаживание, то есть здесь просто нет.
10: А что есть?
12: Здесь работает другая абсолютно холодная логика расходного материала. Их задача не выиграть перестрелку. Их задача своими телами вскрыть огневые точки противника.
10: То есть буквально живой щит?
12: Да. Их бросают волнами на укрепление, чтобы истощить боекомплект с той стороны. А что касается финансовой нестыковки, о которой ты говоришь, ну, тех самых миллионов, которые система якобы сжигает.
10: Так.
12: Вскрывается поразительный фокус. Если иностранец погибает в таком штурме, Министерство обороны о нем просто забывает.
10: Подожди, стоп, как это забывает? Выплаты семье в случае гибели, страховки, там, гробовые?
12: А вот тут начинается высший пилотаж бюрократии. Иностранцы не попадают под автоматические социальные гарантии.
10: Да ладно?
12: Серьезно? Чтобы получить эти гробовые, вдова из белорусского райцентра должна приехать в Россию, обивать пороги военкоматов, нанимать юристов, судиться с Министерством обороны чужой страны. Как ты думаешь, у многих на это есть ресурсы, деньги и знания?
10: Слушай, да ни у кого, у них на билет-то денег нет, скорее всего.
12: Вот именно.
10: Это же похоже на подписку на какой-то сервис мошенников. Подписаться можно в один клик с закрытыми глазами. А чтобы получить свои деньги назад, нужно собрать справки со всей галактики.
12: Очень точное сравнение.
10: То есть смерть иностранца обходится системе банально дешевле, чем его жизнь. Нет человека, нет выплат, бухгалтерия сходится идеально.
12: Точно. Списали в утиль, и никаких проблем с недовольными родственниками. Потому что родственники в другой стране и не имеют вообще никаких рычагов влияния.
10: Слушай, но ведь математически кто-то все равно выживает, даже в таких вот мясных штурмах. Допустим, человек получил ранение, контузию и попал в украинский плен, как те 4 из группы Ивана.
12: Да, такие есть.
10: Я смотрю на всю эту систему обесценивания, и у меня складывается впечатление, что вытаскивать их из плена никто не побежит. Для системы они уже отработанный материал.
12: Абсолютно. И тут скрывается потрясающий по своему цинизму механизм «невидимая иерархия пленных».
10: Иерархия.
12: Да. Ты наверняка видела в новостях кадры с огромными обменами. Договариваются менять людей сотнями. Автобусы, списки, все дела.
10: Да, постоянно мелькают такие сообщения в ленте.
12: Так вот, если ты посмотришь в списки внимательно, белорусов там практически нет. Вообще.
10: Серьезно?
12: В этой системе обмена существует очень жесткая приоритетность. В первую очередь забирают граждан России. Ну, срочников, кадровых военных, летчиков. Это логично.
10: Ну да, это понятно.
12: А на втором месте, как ни парадоксально, идут северокорейцы.
10: Северокорейцы. Подожди, я пытаюсь осмыслить это геополитически. Из каждого утюга рассказывают про братские народы, про общее прошлое, про союзное государство. А когда доходит до реального спасения жизни, солдаты из Северной Кореи оказываются важнее.
12: Получается, что так. Давай разберем, почему. За северокорейскими солдатами стоят жесткие межгосударственные договоренности на высшем уровне.
10: Угу.
12: России жизненно важно сохранять отношения с Пхеньяном, который поставляет снаряды и людей. У Северной Кореи есть рычаг давления. А за белорусами кто стоит?
10: Никто.
12: Вот именно, никто. Белоруссия официально в войне не участвует. У Москвы нет никакой политической необходимости спасать этих мигрантов-строителей. У них просто нет ценности на бирже обменов.
10: Жесть. А кто идет дальше по списку после корейцев?
12: Дальше идут те белорусы, у которых чудом оказался паспорт РФ. А в самом хвосте, на самом дне этой иерархии, белорусы без российского паспорта. Они сидят годами.
10: Годами?
12: Да. Есть задокументированный случай Геннадия Щербаня. Он просидел в плену почти 4 года. С самого начала конфликта.
10: 4 года в подвешенном состоянии. Слушай, ну а что с украинской стороной? Почему они их просто держат и не отпускают?
12: Украинская сторона действует строго в рамках Женевской конвенции. Пленных содержат, кормят, дают возможность звонить домой, записывать видеообращения.
10: Да, я видела эти ролики, многие из них прямо на камеру просят о помощи.
12: Верно, но надо понимать прагматику войны. Украина не обязана отпускать их просто так, жестом доброй воли. Им нужно вернуть собственных людей, которые находятся в российских тюрьмах.
10: Ну, это логично, у них квоты.
12: Да. Если российская переговорная группа не вписывает условного Ивана или Геннадия в список на обмен, Украина не будет тратить на них квоту. Они так и будут сидеть в камерах ожидания.
10: Но куда смотрят власти в Белоруссии?
11: Хороший вопрос.
10: Где Министерство иностранных дел? Где консулы, которые обязаны защищать своих граждан за рубежом? Люди тысячами исчезают, попадают в плен, ломают руки в отделах. Что делает государство?
11: Государство делает вид, что этих людей не существует. Тотальное молчание в информационном пространстве.
10: Вообще ничего, никаких заявлений.
11: Ничего. Нет никаких официальных реестров пропавших без вести. Нет горячих линий для родственников. Знаешь, как вообще стало известно об освобождении Геннадия Щербаня, который отсидел 4 года?
10: Как? Дипломаты сообщили?
11: Нет, об этом написала его дочь в социальных сетях. Никаких пресс-релизов МИДа, никаких заявлений о спасении гражданина. Просто короткий и радостный пост дочки. Папа дома.
10: То есть их просто вычеркнули. Слушай, давай сделаем еще одну бытовую проверку, только теперь для тех, кто остался дома.
11: Давай.
10: Представь обычную женщину. У нее

0: местных властей. Тех, кто воюет на стороне Украины, называют террористами и заводят десятки уголовных дел.
1: А тех, кто оказался с российской стороны?
0: А их просто игнорируют. И вот эта женщина, жена пропавшего строителя, она оказывается в полном вакууме. Она не может оформить документы на детей.
1: Не может получить пенсию по утере кормильца.
0: Да, потому что муж не признан погибшим. Единственное, что ей остается, ночами сидеть в интернете и отсматривать ролики украинского проекта «Хочу жить», пытаясь разглядеть лицо мужа среди пленных.
1: Идеальная серая зона. Государство просто умыло руки. Вернулся живым, сиди тихо и не отсвечивай, чтобы на тебя не завели уголовное дело. Погиб, твоя семья остается один на один с кредитами и бедой. Без выплат.
0: Именно. А по документам будет значиться, что человек просто, знаешь, утратил связь с родственниками по дороге с работы.
1: И здесь мы подходим к проблеме, которая, мне кажется, намного страшнее, чем выглядит сегодня.
0: Ты про последствия?
1: Да. Эта ситуация имеет огромный отложенный эффект. Вот представь себе будущее. Те, кто выживет в этих местных штурмах, те, кто пройдет через годы плена, они ведь рано или поздно начнут возвращаться домой.
0: И это будут уже совершенно другие люди.
1: Абсолютно.
0: Они вернутся со сломанной психикой, с тяжелейшим ПТСР. Это люди, которые годами привыкли жить в условиях, где насилие – это норма, а человеческая жизнь вообще ничего не стоит. И куда они возвращаются?
1: В обычные мирные города.
0: Да. В общество, где для них нет статуса ветерана, где нет программ социальной адаптации, нет кризисных психологов, специализирующихся на военной травме, потому что системы помощи не существует для тех, кого там не было.
1: Общество столкнется с волной агрессии и неадаптированности, а эти люди даже не смогут вслух рассказать, что стало причиной их травмы, потому что официально они просто плитку клали.
0: Именно так. Власти упорно отказываются замечать эту бомбу замедленного действия, оставляя общество один на один с последствиями конвейера, который они сами же позволили запустить на своей территории. И когда это рванет, последствия будут катастрофическими.
1: На сегодня это все. Мы попытались разобрать тему белорусов, которых заманили в российскую войну так, как ее видят обычные люди, а не чиновники. Помните, что реальная картина всегда сложнее. Так что делайте выводы и старайтесь смотреть на вещи шире. Услышимся в следующем разборе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.

0: Важный сигнал.
1: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
2: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
1: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
2: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
1: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
3: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
1: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Белоруссии в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Внимание, особенно семьям с детьми. В Гомеле выпустили жидкое мыло с наркотическим эффектом.
2: Жидкое мыло «Чистые ручки» гомельского «Будмаша» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Эксперты установили, что оно не соответствует требованиям безопасности. В составе отдушки обнаружен запрещенный ингредиент – этилцелазольф.
1: Такое решение принял Госстандарт после проверки товара, подчеркивая, что речь не просто о спорной добавке или ошибке на этикетке. Пары такого мыла могут оказывать наркотическое и раздражающее действие.
2: Вплоть до галлюцинаций. Также высокие или регулярные концентрации этилцелазольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
1: Как вообще такое опасное вещество могло оказаться в обычном мыле, объясняет врач-гигиенист Елена Маркова.
4: Этилцелазоль – это не косметический компонент, а промышленный растворитель. Его используют в лакокрасочных материалах, печати, чистящих составах, иногда в технических жидкостях. В мыло он, скорее всего, попал через отдушку. То есть производитель купил ароматизатор «Ромашка», а внутри этой смеси оказался запрещенный растворитель. Ну, то есть распутать цепочку достаточно сложно. К слову, недавно подобные истории были с бытовой химией и косметикой из Китая, где находили запрещенные красители. Но в нашем случае особенно неприятно. Приятно то, что продукт белорусский и рассчитан на ежедневное использование всей семьей.
1: По распоряжению Госстандарта продажи чистых ручек в Беларуси полностью запрещены, а партии, которые уже попали в магазины, должны изъять из продажи. Белорусов, которые успели купить опасный продукт, настоятельно просят немедленно прекратить его использование. И помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.ru. News в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
6: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
5: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
7: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
5: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
8: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
5: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
10: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является, ну, и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники. Концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба. Достигнуты договоренности о поставке в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, масс, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром и со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан. Свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан. Около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
12: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
11: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованы Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и вел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
12: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
11: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
0: Синий.
13: Нила.
0: Коричневый.
13: Бура.
0: Зеленый.
13: Сабз.
0: Оранжевый.
13: Наранджи.
0: Фиолетовый.
13: Джамуни.
0: Красный.
13: Сурх.
0: Белый.
13: Сафед.
0: Желтый.
13: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
9: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
15: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения, связанные с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
14: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: Госавтоинспекция Минска переходит на усиленный вариант несения службы в предпраздничные дни и в День Победы. Будет увеличено количество нарядов, которые максимально сконцентрируют вблизи мест проведения массовых мероприятий. Основная задача – обеспечить безопасное передвижение жителей и гостей столицы. Отдельное внимание инспекторы ГАИ уделят профилактике нарушений, в том числе управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также поведению пешеходов. Уже 7 мая с 18:30 до 20 часов будет ограничено движение по периметру площади Победы в связи с проведением репетиции. Ограничения затронут проспект Независимости на участке от улицы Янки-Купалы до проспекта Машерова, а также улицы Захарова и Киселева. 9 мая движение в районе площади Победы будет ограничено с 12:30 ориентировочно и до 20 часов. За исключением общественного транспорта, который прекратит курсировать на этом участке в 16 часов. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения. В Могилеве зафиксирован неприятный незаконный инцидент с участием женщины и собаки в одном из жилых домов на улице Космонавтов. На видео, сделанном камерой наблюдения в лифте, видно, как женщина наносит удары ногами по маленькому шпицу. По словам жительницы дома, запись была обнаружена случайно при просмотре архивов камер видеонаблюдения по другому поводу. После этого ситуацию начали обсуждать в домовом чате. Также сообщается, что хозяйка животного отрицает факт избиения. По ее словам, она лишь прикрикнула на питомца, чтобы тот ненароком не справил нужду в лифте. Местные жители уже готовят обращение в правоохранительные органы за жестокое обращение. В Гродно подростки стреляли из пистолета с крыши жилого дома. Инцидент произошел на Индурском шоссе 4/2 и попал в поле зрения милиции после мониторинга интернет-ресурсов. Публикация с видео вызвала общественный резонанс, поэтому правоохранители выехали на место и в течение часа установили личности участников. Ими оказались 5 школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В ходе проверки выяснилось, что предмет, который они использовали, был игрушечным пистолетом и не представлял опасности. По словам несовершеннолетних, они не имели умысла причинить кому-либо вред. Двое из них пояснили, что стреляли в покрытие крыши и в людей даже не целились. Свои действия не объясняют шалостью и желанием посмотреть на город с высоты. В ходе проверки также установлено, что доступ на крышу был свободным. Вход в чердачное помещение не был заперт. В итоге было вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
11: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
16: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
11: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
17: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек, ранее 2,5 рублей.
18: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
17: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
18: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
20: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
19: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
21: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
19: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
2: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены, манены. Тут пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, которые перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут. Они доползают. Птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
19: В Закутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
3: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
14: Важный сигнал.
1: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
22: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
1: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
23: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
1: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
23: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч. Рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
1: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
3: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения, рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
20: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
19: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больниц разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
21: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
19: Кутынское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
2: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так его. Ранены, манены, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, которые перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут, и они доползают, птички, птички, А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
19: Во Изакутенск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Кутенск до сих пор под контролем ВСУ.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
6: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
4: Угу.
6: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
4: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
6: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
4: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
6: То есть падение больше, чем в 2 раза?
4: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5 тысяч квартир в год.
6: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
4: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5 тысяч квартир.
6: И получаем.
4: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
6: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
4: Угу.
6: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
4: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
6: 1000 квартир в год.
4: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
6: 172 года, да уж.
4: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
6: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24 год квартиры реально получила только 2171 семья.
4: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
6: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
4: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
6: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
4: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
6: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
4: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
6: Абсолютно.
4: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
6: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
4: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
6: В том-то и дело. Из 17 из 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
4: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
6: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
4: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
6: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
4: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
6: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошло 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
4: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
6: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
4: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
6: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
4: Ну да, для них это откровенный дисконт.
6: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
4: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
6: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
4: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
6: Ну, абсолютно типичная ситуация.
4: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
6: Это просто финансовая кабала.
4: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
6: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
4: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
6: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
4: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
6: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
4: Им даже не надо бороться за покупателя.
6: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
4: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
6: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
4: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
6: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
4: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
6: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
4: Звучит как решение. В чем подвох?
6: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
4: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
5: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
4: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
5: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
4: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
5: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
4: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
5: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
4: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
10: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе. Потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
14: Важный сигнал.
18: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
0: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
18: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
12: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит, культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее. а каждый шестой – в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу – 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь – 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
18: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радио.

0: промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
3: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
2: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
3: И какую реальную роль она играет в экономике.
2: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
3: Или же это неподъемные гири, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
2: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
3: Угу.
2: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
3: Ну, а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
2: Бетонная плита.
3: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
2: Колоссально, это очень субъективно.
3: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
2: Растворяются.
3: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
2: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
3: То есть?
2: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
3: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
2: Невидимого.
3: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
2: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
3: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
2: Угу.
3: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
2: Чего именно?
3: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству

0: 4% сверху от фонда оплаты труда.
1: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
0: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
1: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
0: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
1: начались бы протесты.
0: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
1: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
0: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
1: Так, и что с ним не так?
0: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
1: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
0: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
1: Слушаю.
0: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
1: Ну, это налог на потребление.
0: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
1: Угу.
0: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
1: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
0: Каким образом?
1: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
0: Бесплатно? Вы серьезно?
1: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
0: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы,
1: вы берете очень узкую прослойку людей?
0: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
1: Да, ушла.
2: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
1: Почему сломан?
2: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
1: Но государство – это не просто поставщик услуг.
2: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
1: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
2: Я описываю реальность большинства работающих людей.
1: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
2: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
1: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
2: Давайте посмотрим.
1: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
0: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
1: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год, если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
0: Там есть программы поддержки.
1: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
0: Это крайности американской системы.
1: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
0: Да, что с ним?
1: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
0: Он существует на конкурентном рынке?
1: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
0: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
1: Далеко не всегда они работают эффективнее.
0: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
1: Напомните.
0: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
1: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники — это какой-то отдельный способ траты?
0: Именно. Государственные расходы — это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
1: И он несет за это ответственность.
0: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе. Он, возможно, никогда и не поедет.
1: Но это утрирование.
0: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
1: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
0: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
1: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
0: Яма — это самый наглядный пример.
1: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
0: Частные университеты, гранты.
1: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
0: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
1: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
0: Вы недооцениваете венчурный капитал.
1: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
0: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
1: Так.
0: Приводить в пример космос в наши дни — это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
1: Ух, Маск — это отдельная история.
0: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
1: Да, но...
0: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут.
2: а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
1: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
2: А разве это не так?
1: Но разве NASA, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
2: Они сильно оптимизировали технологии.
1: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
2: Хорошо, исторически – да.
1: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
0: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
1: Да, мы на Земле.
0: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
1: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
0: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
1: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
0: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
1: Чтобы получить больше прибыли.
0: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
1: Это незаконно.
0: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
1: Удушье.
2: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
0: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
1: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
0: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
1: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
5: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые пожертвовали собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и самое главное – здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
3: Важный сигнал.
6: Сколько в Беларуси белорусов? Пробную перепись населения огласил Белстат. Начнут с Бобруйского района. Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
7: Пробная перепись населения начнется в октябре следующего года. Выбран Бобруйский район с переписью по планшетам. А уже на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение.
6: Переписи населения в Беларуси проводятся раз в 10 лет. Предыдущая была в октябре 2019 года, напоминает демограф Олег Князев.
8: Тогда было зафиксировано, что в стране проживало 9 миллионов 413 тысяч человек. В начале этого года Белстат заявлял, что в Беларуси 9 миллионов 46 тысяч. То есть даже по официальной статистике за такой короткий срок население стало на 367 тысяч меньше.
6: Но даже эти нерадужные цифры могут быть далеки от реальности, говорит демограф.
8: У нас естественная убыль каждый год минимум 50 тысяч, рождаемость в упадке. Посчитайте, сколько мигрировало людей, и это в основном молодежь. Население стареет и умирает стремительно. Чтобы президент за это не журил, как он любит, думаю, эту статистику перерисовывают. То есть настоящие цифры могут быть меньше, на десятки тысяч или даже на сотни. А если это делают давно, то и на миллион.
6: Одни эксперты говорят, что, фальсифицируя численность населения, чиновники могут прикрывать наличие мертвых душ, которые можно использовать для электоральных приписок и манипуляций на выборах. Другие уверены, что всей катастрофы с эмиграцией власти так и не осознали. Мол, требовали улучшения демографической ситуации годами, вот ее управленцы в регионах и рисовали массово по всей стране. И чем дальше, тем сложнее будет скрывать демографическую яму, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей, и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
5: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Все дороги ведут в Европу. Беларусь накрыла образовательная миграция. Куда едут учиться белорусские выпускники? Студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, все больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции белорусов за последние 13 лет.
13: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
13: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
14: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Белоруссии в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше белорусских студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: В Минске в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая в работу городского наземного пассажирского транспорта вносится ряд изменений. Так, с 10 часов до 21:30 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах номер 1, 24, 69. Ориентировочно с 8 часов отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. В связи с возложением венков и цветов к обелиску «Монумент Победы» при ограничении движения на проспекте Независимости в районе площади Победы ориентировочно в 16 часов вносятся изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех остановочных пунктов по маршруту, если не указано иное. С 12 часов отменяется выполнение остановочных пунктов Янки Купалы и площадь Победы для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта. Подробнее ознакомиться со всеми изменениями можно на официальном сайте Минск-Транса. В Гомеле двое 9-летних мальчиков остались дома одни перед началом второй смены в школе. В свободное время они решили опытным путем выяснить, как горит антисептик. Из шкафчика ребята достали пластиковую банку с горючим веществом и поставили на газовую плиту. Содержимое вспыхнуло мгновенно, пламя охватило почти всю комнату. Один из детей пострадал незначительно, потому что стоял чуть дальше от плиты, чем другой мальчик, у которого загорелась одежда. Подросток получил ожоги второй и третьей степени. У него повреждено около 24% кожного покрова. Сейчас ребенок находится в больнице. Отца и сына будут судить за организацию незаконной миграции. По версии обвинения, они сдали свой жилой дом в Колодищах иностранцам, которые нелегально пребывали в Беларуси. Одному из фигурантов расследования 65 лет, другому 20. Как следует из материалов дела, они сдали свое жилье в агрогородке семи иностранным гражданам. Как утверждает следствие, обвиняемые были в курсе о нелегальном положении арендаторов, что не помешало им получать от них деньги за аренду. В общей сложности они заработали на этом $840. В отношении хозяев жилья, отца и сына, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
16: Сотрудники наркоконтроля заводского РОВД задержали 34-летнего мичанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты 1000 смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
3: Важный сигнал.
6: Этот день победы порохом пропах. Глава МВД Кубраков провел инструктаж минской полиции накануне 9 мая. Спойлер, речь шла о дронах.
17: Уважаемые коллеги, подготовка личного состава должна быть безупречной. Не забывайте, пожалуйста, про те случаи, которые произошли и у нас, и в других странах. Доведите на инструктаже, если человек одет не по погоде. На него нужно обратить внимание в любом случае. По линии ГАИ еще раз посмотрите, довели ли мы до граждан по схемам закрытия дорожного движения.
6: С таких слов министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков начал инструктаж сотрудников минской милиции в связи с предстоящими праздничными мероприятиями ко Дню Победы. По его словам, главная опасность, которая может сорвать праздничные мероприятия в столице – беспилотники. Поэтому будут задействованы группы по противодействию им, а также будут дежурить спасатели и медики.
17: Всех, коллеги, поздравляю с наступающим праздником. Всем здоровья. Уверен, что ГУВД с поставленной задачей справится. Это не первое мероприятие, которое обеспечиваем. Но самое главное – это не расслабляться. Потому что всегда все происходит впервые.
6: Военные аналитики отмечают, что в белорусскую столицу дроны не полетят. А вот Москве и российским регионам лучше подготовиться к тому, что День Победы может пойти не по плану, предупреждает военный журналист Алексей Живов.
18: Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
6: Более того, в начале этой недели беспилотники уже атаковали Москву и долетели до объектов всего в 7 километрах от Кремля, пишет военкор канал «Записки ветерана».
19: Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
6: Все разговоры об атаке на российскую столицу могут быть просто отвлекающим маневром, говорит военкор Живов.
18: Противовоздушную оборону отовсюду стянут в Москву, а Киев атакует менее защищенные регионы и объекты. С высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятно, что Украина рискнет сорвать День Победы, в любом случае неприятненько.
6: Как заявила пресс-служба Александра Лукашенко, несмотря ни на что, он все равно поедет в Москву 9 мая. Первых лиц на Красной площади в этом году будет немного. А сам парад, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пройдет в усеченном виде, с минимумом техники и людей, без авиации. А в 15 регионах России все торжественные мероприятия вовсе отменили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
20: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел и четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! Это «Между строк». Пошел пятый год санкций. И вот что мы имеем. В январе почти каждое третье предприятие страны работало в убыток. 2050 в очереди на банкротство. «Мотовело», «Ковры Бреста», «Борисовский консервный». Это не абстракция. Давайте разбираться. Мы хотим взять эти сухие экономические отчеты, ну, всю эту статистику, и просто показать анатомию огромного структурного сдвига, который происходит прямо сейчас. То есть это не какая-то там теория, это реальность, меняющая экономическую географию прямо на наших глазах.
22: И здесь важно сразу задать правильный тон. Мы будем говорить не о каком-то случайном спаде, да? Это не разовая проблема. Это огромный накопленный эффект.
21: Вот именно.
22: То есть мы видим, как экономическая география меняется, ну, буквально в реальном времени. Это структурный слом.
21: И давай начнем, наверное, с самых свежих данных. Они, честно говоря, просто шокируют. Доля убыточных предприятий скакнула с 13,5% в декабре до 32% в январе.
22: Ого, да.
21: Я просто вслух посчитал перед записью. Это, ну, в 2,4 раза больше. Всего за один месяц.
22: Угу.
21: И средний чистый убыток 380 тысяч рублей. В эквиваленте это где-то 110 тысяч долларов на одно предприятие.
22: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как официальная статистика пытается это все сгладить. Они часто используют такое понятие, как сезонный фактор.
21: А, ну конечно, сезонность.
22: Да, да. Они говорят, мол, ну январь же, оплата отпусков, там длинные праздники, когда производство стоит, плюс нужно выплачивать накопившиеся долги в начале года.
21: Подожди, стоп, я тут сразу хочу бросить вызов.
22: Давай.
21: Но разве сезонные вот эти выплаты могут объяснить увеличение убыточных компаний почти в 2,5 раза? Это же абсурд.
22: Абсолютно.
21: То есть что на самом деле скрывала декабрьская статистика с ее 13,5%?
22: Ну, ты прав. Декабрьские цифры были чистой косметикой. Это классическая маскировка структурного кризиса.
21: То есть просто рисовали красивые отчеты к концу года.
22: Именно. Директора договариваются и переносят платежи, лишь бы закрыть год. А в январе все это вываливается наружу. И, кстати, сильнее всего страдают Минская и Гродненская области.
0: Ну, логично, они же всегда были ориентированы на западные рынки.
22: Да. А вот Витебская область на бумаге выглядит лучше. Но это, знаешь, такая иллюзия.
0: Потому что там нефтепереработка?
22: Угу. Которая идет в Россию. То есть это не заслуга местной эффективности, просто труба удачно легла.
0: Слушай, у меня тогда возникает логичный вопрос. Вот откуда вообще взялись эти предприятия, которые так легко и массово уходят в минус?
22: Ну, это наследие...
0: Просто себе такую аналогию привел. Вот построили завод в 1982 году. Оборудование износилось в хлам. Рынков сбыта нормальных нет.
22: Да-да.
0: И это как пытаться участвовать в современной гонке на автомобиле из 80-х, который вместо бензина заправляет просто деньгами из бюджета.
22: Отличное сравнение.
0: Как они вообще дожили до сегодняшнего дня?
22: В экономике для этого есть термин «мягкое бюджетное ограничение».
0: Так, звучит сложно.
22: На самом деле все просто. Вот смотри, в рыночной экономике ограничение жесткое. Нет прибыли, ты банкрот, закрываешься.
0: Угу.
22: А в плановой экономике, ну или в том, что от нее осталось, главная цель – выполнить план. Выпустить условную 1000 тракторов. А принесут ли они прибыль, купят ли их вообще – это уже проблема десятая.
0: Окей, давайте это разберем. То есть государство просто заливало их деньгами, покрывало их убытки, ну, ради какой-то социальной стабильности.
22: Именно так. Чтобы люди ходили на работу и не возмущались. Но эти 30 лет субсидий – это никакая не помощь.
0: А что это?
22: Это отложенная катастрофа. Заводы были искусственно заморожены во времени. Менеджменту, ну, им просто не было смысла суетиться.
0: Зачем что-то менять, если в конце года все равно дадут денег из бюджета?
22: Да. Никаких стимулов к модернизации.
0: Ну, слушай, западные рынки закрылись. Окей, но ведь нам всем обещали грандиозный разворот на восток. Почему эти заводы, пусть и старые, не продают свои товары туда?
22: Ох, этот разворот на восток.
0: Я тут опять же цифры взял. Сейчас на одну соседнюю страну приходится 60-65% всего товарооборота.
22: Угу.
0: Я хочу спросить прямо. Это вообще диверсификация или это просто глубочайшая зависимость?
22: Конечно, зависимость. Это миф, что там всех ждали с распростертыми объятиями.
0: То есть рынок там не был пустым?
22: Абсолютно нет. Там есть свои заводы. А те ниши, которые освободились, знаешь, кто занял?
0: Китай.
22: Китай и Казахстан. Причем заняли мгновенно. И с гораздо более дешевыми товарами.
0: Ага. Ну тогда давай конкретику. Что конкретно вообще удается туда продать?
22: Ну, выживают сектора с объективным преимуществом. Калийные удобрения, молоко, мясо.
0: Еда всегда нужна, да?
22: Да. Плюс какая-то часть сельхозтехники. Но вот продать туда текстиль или ковры – это невозможно.
0: Потому что...
22: Азия делает это в 100 раз быстрее и дешевле на новом оборудовании.
0: Да, эту конкуренцию они проигрывают подчастую. Знаешь, я хочу это визуализировать. Потому что крах одного такого завода, ну это же не изолированное событие. Это не просто строчка в отчете.
22: Это цепная реакция.
0: Да, эффект домино. Давай я прямо вслух эту цепочку нарисую. 5 звеньев, 5 ударов.
22: Давай.
0: 1. Завод закрылся. 2. Поставщик сырья, который жил за счет этого завода, сразу потерял контракт. 3. Банк, который кредитовал завод, зафиксировал плохой долг. 4. Сотни работников в один день потеряли зарплату. И 5. Местные магазины и кафе потеряли этих покупателей.
22: Очень точная картина. И я бы тут заострила внимание на третьем звене, на банках.
0: Почему?
22: Потому что это макроэкономический удар. Речь идет не о мелких банках, а о гигантах, таких как Беларусьбанк, Белагропромбанк.
0: А, то есть они выдавали эти кредиты, а теперь деньги просто сгорели?
22: Да. И эти плохие долги тяжеленным камнем ложатся на баланс.
0: Хорошо, уточняющий вопрос. А кто в итоге спасает эти банки? Не дадут же им просто рухнуть?
22: Государство. Идет рекапитализация из бюджета.
0: Подожди. Бюджет – это же налоги. То есть за этот эффект домино в итоге платим мы все?
22: Именно. Даже те налогоплательщики, которые вообще никогда в жизни не работали ни на каком заводе. Программисты, пекари, учителя – платят все.
0: Давай спустимся от этих банковских балансов на землю, на уровень конкретных улиц и городов.
22: Да, за цифрами всегда стоят люди.
0: Вот я называл в начале. Мотовело, Борисовский консервный завод, ковры Бреста. И здесь не нужно делать вид, что все как-то сложно и непонятно.
22: Все предельно прозрачно.
0: Все предельно понятно. Закрывается градообразующее предприятие, и вместе с ним умирает экономика целого малого города.
22: Угу. Это классический феномен моногородов. Борисов, Бобруйск — это же десятки тысяч людей.
0: А на таких предприятиях работали сотни, а иногда и тысячи человек.
22: И потеря такого завода означает одно – молодежь начинает массово уезжать.
0: Потому что работы нет.
22: Да, это просто демографическая катастрофа для региона.
0: Но знаешь, я тут наткнулся на еще одну скрытую трагедию. Вот мы говорим про молодежь, а что с теми, кому оставалось пару лет до пенсии?
22: О, это самая болезненная часть.
0: Завод банкрут, годами не платил взносы в фонд социальной защиты. То есть люди просто теряют пенсионный стаж.
22: Да-да, это просто разрушение жизненных планов. Представь, человек 20-30 лет проработал на одном месте у станка.
0: И все впустую?
22: Да, а потом оказывается, что последние годы ему в стаж не идут, потому что завод был банкротом и не платил отчисления.
0: Но слушай, если все так плохо, почему 2050 банкротств происходит именно сейчас? Почему не в первый год санкций?
22: А вот это отличный вопрос.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Это же как перекрывать старую кредитку новой, да? Пока банк окончательно не заблокирует все счета.
22: Абсолютно верная аналогия. Давай разложим этот таймлайн прямо по годам.
0: Давай.
22: Год первый, рынки потеряны, шок. Руководство берет кредит просто на покрытие кассового разрыва, чтобы выдать зарплату.
0: Так, логично. А дальше?
22: Год второй и третий. Кредитная нагрузка только растет. Оборудование стареет, прибыли нет. Они берут новые кредиты.
0: Чтобы обслуживать старые.
22: Да, просто чтобы выплачивать проценты.
0: И вот мы получаем, год четвертый долг становится непосильным.
22: Угу.
0: И год пятый – массовое банкротство. То самое, которое мы видим сейчас.
22: Да. Поэтому мы и видим эту цифру 2050 именно сегодня. Это отложенный, накопленный эффект вот этих зомби-предприятий. Да, они удерживали ресурсы, тянули деньги, но экономические они были мертвы еще несколько лет назад.
0: Слушай, я хочу посмотреть по сторонам, чтобы понять одну вещь. Вот эта судьба постсоветской индустрии, она была неизбежна? Или это результат конкретного выбора?
22: Однозначно результат выбора.
0: Вот смотри, жесткие цифры ВВП на душу населения. Стартовые условия в 1991 году у всех в регионе были примерно одинаковыми.
22: Совершенно верно.
0: Но сейчас ВВП Польши – 22 тысячи долларов.
22: Угу.
0: Эстония – 30 тысяч долларов, а Беларусь – 7,5 тысяч. В чем разница? Это вопрос без правильного ответа или тут все очевидно?
22: Ответ совершенно очевиден. У соседей в 90-х была очень болезненная деиндустриализация.
0: Да, заводы закрывались, безработица.
22: Да, это был шок. Но они открылись иностранным инвестициям, они перестроили свои институты и полностью интегрировались в мировые рынки.
0: То есть они просто заплатили эту цену сразу, перетерпели боль и получили современную экономику.
22: Да, а здесь эту цену откладывали 30 лет.
0: То есть выбрали модель «сохранить все».
22: Именно. Избегая любой трансформации. Но проблема в том, что трансформация все равно происходит.
0: От нее никуда не денешься.
22: Да, но теперь она происходит в условиях жесточайшей изоляции. Никаких западных инвестиций, никаких новейших технологий, никаких смягчающих бусеров.
0: И что тогда дальше? Мне нужен честный взгляд в будущее. Каковы реальные сценарии? Вот что произойдет, если вообще ничего не изменится?
22: Буду говорить предельно честно. Пессимистичный сценарий. Санкции остаются, долги растут, увольнения продолжаются.
0: Угу.
22: Вся промышленность сжимается буквально до нескольких гигантов, которые просто гонят сырье на экспорт.
0: Мрачно. А оптимистичный сценарий вообще существует?
22: Существует. Он в том, что малый и средний бизнес как-то адаптируется. Берет на себя удар. Часть предприятий находит новые ниши где-нибудь в Африке, в Азии.
0: Стоп-стоп. Я тут поспорю. Ну какой малый бизнес? Пекарня или СТО не может заменить завод на 1000 человек.
22: Угу.
0: У них просто нет такого капитала. Что реально нужно для реализации этого оптимистичного сценария?
22: Реально? Нужны предсказуемые законы, нужна железобетонная защита собственности и нормальный инвестиционный климат.
0: То есть без этого никак?
22: Абсолютно. Без структурных реформ остается только один путь. Медленное, мучительное угасание всего этого советского наследия. И знаешь, если связать все это с более широкой картиной, возникает важнейший вопрос для самостоятельного осмысления.
0: Какой?
22: Что происходит с культурной и социальной идентичностью общества, когда оно перестает быть сборочным цехом огромной империи и вынуждено переходить в постиндустриальную реальность, не имея при этом никакой подушки безопасности? Это меняет не только экономику, это меняет самосознание наций.
0: 32%. 2050 банкротств. И каждый из этих чисел – это чья-то работа, чья-то семья, чей-то город. Это был «Между строк». До следующего раза.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
2: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общим без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
1: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
1: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, ну, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями. К авиации и противовоздушной обороне никакого отношения не имеет.
1: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитать?

0: Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
2: 20.
3: Бис.
2: 30.
3: Тис.
2: 40.
3: Чалис.
2: 50.
3: Пачас.
2: 60.
3: Сат.
2: 70.
3: Саттар.
2: 80.
3: Асси.
2: 90.
3: Навве.
2: 100.
3: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
4: А свою куда девать? Россия экспортировала в Беларусь молочки на 12 миллионов долларов. Удивительное рядом. Беларусь, которая славилась буквально по всему миру качеством и разнообразием своей молочной продукции, в очередной раз вошла в тройку лидеров российского экспорта. Первое место по закупкам российской молочки традиционно занимает Казахстан – свыше 30 миллионов долларов. Беларусь же в первом квартале текущего года со второй позиции сместил Узбекистан – около 14 миллионов долларов, рассказывает экономист Петр Войтик.
5: В Беларусь из России потекли молочные реки. За первый квартал Россия продала нам молочки на 12,5 миллиона долларов. Ирония в том, что раньше в России жаловались на дешевые белорусские молочные продукты, которые выигрывают по цене примерно 20% на литре сырого молока.
4: К слову, белорусы в соцсетях пишут, что новости об изобилии российской молочки преувеличены. Мол, никто в здравом уме покупать российскую молочку не будет, если есть своя. Пусть ее качество последние годы снизилось, но все же она лучше аналогов из страны-соседки. Однако статистика – вещь упрямая. Данные по экспорту молочной продукции в Беларусь официальные и опубликованные Минсельхозом России. Основными экспортируемыми позициями стали сыры, творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки. При этом белорусские производители регулярно сталкиваются с проблемами на рынке РФ. Так, в апреле Россельхознадзор ограничил поставки и ввел усиленный контроль продукции компании «Савушкин продукт» и структур, связанных с «Серволюксом». Причина – претензии к качеству творога. А на днях введены новые запреты, рассказывает экономист Петр Войтик.
5: Россия снова ограничила поставки белорусских продуктов. Россельхознадзор нашел нарушения сразу у нескольких предприятий. Ограничения затронули молочку, мясо и рыбу. Официально говорят, что нашли проблемы с качеством продуктов. Но для Беларуси это еще одно напоминание о том, что когда почти весь экспорт завязан на Россию, даже творог может стать рычагом давления.
4: Дело в том, что Россия увеличила объемы производства сыров и творога, но спрос не вырос. А продавать, кроме как в Казахстан, Беларусь и вот еще Узбекистан, некуда. Отсюда увеличение экспорта и параллельно новые запреты на импорт, говорит экономист. Отмечу, что по данным Минсельхоза РФ, складские запасы молочных продуктов российских производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет. Только в апреле их объем вырос более чем на 21%. Учитывая эту информацию, возникают сомнения, что причиной введенных Россельхознадзором в апреле ограничений на поставки белорусской молочки являются проблемы с качеством. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ.

0: вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
1: Это вам не офис. Минчанка пожаловалась, что ее выгнали из популярного кафе за то, что она сидела там с ноутбуком. Клиент всегда прав или есть нюансы? Неприятный осадок от посещения кофейни остался у минчанки Оксаны. Девушка пожаловалась, что сделала заказ и хотела немного поработать онлайн. Но когда сотрудники заведения увидели ноутбук, началась, цитирую, «спецоперация по моему устранению». Обсуждение инцидента уже привычно перешло в соцсети, где жительница столицы раскрыла все подробности инцидента.
2: «Я знала, что я крута, но не настолько. В варке мне грозили с милицией. Молча работала в ноуте в наушниках. В зале я и 7 пустых столов. После заказа принесли табличку с правилами, потом позвали собственницу, которая пригрозила милицией. Милиция, к сожалению, так и не оценила масштаб угрозы и не приехала. Полной посадки даже в час пик не было, но я, очевидно, была лишней».
1: Оксана также прикрепила фото таблички с правилами работы в кофейне с ноутбуком. В числе требований – не занимать самый большой стол, каждый час делать новый заказ на сумму от 10 рублей. Прежде чем перейти к комментариям, отмечу. По закону Беларуси руководство заведения имеет право установить свои правила посещения. Единственное условие – они должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка. То есть, по факту, требования кофейни – закон. Но речь скорее о толерантности и клиентоориентированности бизнеса, пишет минчанка Полина.
3: В Европе всегда так. Сидят люди, работают себе спокойно. А если какой-то бар против, то об этом написано везде и очень заметно. Но такие редкость. Так где наша толерантность? Девушка никому ведь не мешала, загрузки не было. Да и что за прикол с заказом? Ну окей, требование делать заказ каждый час, что ты работаешь в заведении. Но не меньше, чем на 10 рублей? Вы серьезно? Или люди, которые купили у вас кофе и десерт, не справились за час, тоже должны сделать новый заказ от 10 рублей, чтобы их не выгнали? Не умеем мы еще работать, как в европейских странах, не умеем.
1: К слову, в законе о государственном регулировании торговли и общественного питания прописано, что если заведение запретило пользоваться ноутбуком, то клиент обязан подчиниться. Однако никак не обозначено, каким образом о существовании особых правил должны информировать посетителей. Некоторые белорусы в комментариях отмечали, что для работы за ноутбуком давно придумали коворкинги, откуда точно не выгонят. Минчанка Алена заметила, что таких хабов в столице было немного, и большую часть из них закрыли.
4: «Коворкинги в какой-то момент стали неудобны. Не знаю кому. Очень часто стала заглядывать милиция с проверками. Мол, поступил сигнал, что у вас тут занимаются незаконной деятельностью. Конечно, люди перестали ходить работать в такие места. Ты спокойно делаешь свою работу, а тебя отвлекают, ищут что-то, копают. Да и сами владельцы таких хабов устали. Наверное, поэтому многие коворкинги закрыли. Что касается работы в кофейне. Не знаю, может, я слишком американизировалась, но кафе – это общественное место. В нем можно сидеть, даже ничего не заказывая. Свободные люди в свободной стране за такое еще и в суд на кафе могут подать. Плюс, если в кафе кто-то есть, то это еще больше привлекает в него людей».
1: Конечно, были и другие комментарии. Кто-то писал, что удаленщики в кафе раздражают всех. Другие советовали авторке поста открыть свое заведение и устанавливать свои правила. А на чьей стороне вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
6: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения, рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Летний сезон на старте. После решения МАРТ повысить тарифы на проезд, БелЖД срочно обновляет ценники.
7: В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. С 30 июля в стране вступает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Рост цен составит в среднем от 5 до 15% в зависимости от расстояния, класса обслуживания, типа вагона и поезда.
1: Такую информацию озвучили на государственном телевидении в январе. По всей видимости, что-то снова пошло не так, и плановое повышение тарифов пришлось ускорить. Постановление МАРТ, предусматривающее подорожание билетов на поезда региональных и городских линий, вступило в силу. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ранее отмечало, что стоимость проезда по БелЖД увеличится на 3,5-4%. По факту тарифы выросли примерно на 27%. Отмечает экономист Денис Ларионов.
8: Билеты на поезда на городских линиях в пределах одного тарифного пояса подорожали на 54 копейки, двух тарифных поясов по одному направлению на 69 копеек и на рубль 8 копеек по двум направлениям. В пределах трех тарифных поясов по двум направлениям проезд подорожал на рубль 23 копейки, четырех тарифных поясов по двум направлениям на рубль 38 копеек. Простым языком, поездка по городским линиям будет стоить теперь от 2 рублей 54 копеек до 6 рублей 48 копеек. Ранее 2,5 рублей.
1: Цена билетов на поезда региональных линий также увеличилась. Тариф за одну зону проезда в эконом-классе вырос на 11 копеек и составляет 52 копейки. Заметнее всего подорожал бизнес-класс. Если ранее стоимость билетов варьировалась от 4 рублей 42 копеек до 145 рублей в зависимости от типа поезда и расстояния, то теперь придется заплатить от 5 рублей 12 копеек до 168 рублей 28 копеек. Кроме этого, подорожал затронула стоимость проездных документов всех типов, расценки на детские билеты и перевозку багажа, тарифы на услуги вокзалов и автостанций. Железнодорожный тупик, говорит экономист Ларионов.
8: Правительство ломает голову над спасением очередной отрасли, на этот раз железнодорожной, надеясь, что подорожание билетов поможет улучшить ситуацию. Но нет, потому что БелЖД не платежеспособна. Железная дорога тонет в непогашенных кредитах, выплачивает огромные проценты по ним, различные пени и неустойки, в основном за счет новых займов. Дохода предприятия периодически не хватает даже для выплаты зарплат, и решают это новыми краткосрочными заимствованиями. Иными словами, это работа не на прибыль, а на кредиторов. БелЖД вынуждена продлевать сроки погашения кредитов, а для покрытия задолженностей даже начала распродавать имущество, а в целях экономии сокращать штат сотрудников. С 2022 года из-за санкционного давления ситуация лишь усугубляется. Причина этого безобразия в бездарном руководстве предприятия и такой же экономической политике Беларуси.
1: В цивилизованной экономике БелЖД еще года три назад прошла бы процедуру банкротства, возродившись в новом эффективном качестве. Однако этого не допустят, ведь если признать несостоятельность предприятия, рухнет вся иллюзия процветания Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
9: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Парад под угрозой. Украина отклонила предложение перемирия на 9 мая из-за ночных атак по своим городам. В начале этой недели в Кремле объявили об одностороннем перемирии на период 8-9 мая. В свою очередь, Киев также объявил режим тишины на 5-6 мая. В случае нарушения стороны обещали ответные удары. В ночь на 6 мая российская армия нанесла удары по трем городам Украины. Это были Сумы, Харьков и Запорожье, заявил Зеленский.
11: На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями.
10: 9 мая на Красной площади запланирован традиционный парад Победы, однако в этом году он пройдет в усеченном формате. Впервые за 20 лет без военной техники. Готовиться к мероприятию в столице начали несколько недель назад. В Подмосковье стянули системы ПВО со всех регионов. Но, несмотря на усиленные меры безопасности, на днях беспилотник долетел практически до Кремля. Он упал в 6 километрах от Красной площади, и это вызвало волну паники в Z-сообществе. Учитывая предыдущие операции украинских спецслужб, например, паутину с атаками на все военные аэродромы, угроза срыва парада действительно реальна, считает военный аналитик Давид Шарп.
12: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы и радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть, еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности, по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
10: Несмотря на то, что до парада считанные дни в экспертных кругах появились вопросы, а будет ли безопасно его проводить, а появится ли на Красной площади президент, говорит политолог Тимур Михайлов.
13: Что касается парада, я думаю, что Путин появится на параде. Безусловно, появится на параде, но это все в сокращенном виде. Безусловно, там уже не будет ни ветеранов, поскольку их просто уже практически нет. Любому ветерану это уже за 100 лет, значит, да. Поэтому ситуация такова, что этот день, который, или, скажем, день памяти фактически, значит, победа над фашизмом, которую Путин украл у народа и сделал из ее профанацию, фактически, значит, триумф своего правления, этот праздник тоже прекратил свое существование.
10: Во многих регионах парад на 9 мая в этом году отменили именно из-за соображений безопасности. Людям рекомендуют быть особенно бдительными.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Не время культуры. В Беларуси резко сократилось количество музеев, библиотек и кинотеатров. Есть мнение, что если труд из обезьяны сделал человека, то культура развила в нем личность. Историки, археологи, социологи по всему миру сходятся во мнении, что культура – это основа жизни общества, двигатель прогресса и противовес агрессии. К сожалению, Беларусь несет серьезные потери в культурной сфере. В период с 2010 по 2016 годы в стране закрылась каждая третья библиотека. На 25% сократилось количество видеозалов и видеосалонов, кинотеатров и клубных учреждений на 24%. Сократились тиражи книг и периодики, говорит экономист Алиса Мельник.
2: Несмотря на то, что в Беларуси в тот период была закрыта треть библиотек, количество читателей за 6 лет снизилось незначительно. После 2016 года культурная сфера в стране стала возрождаться. То есть я хочу сказать, что закрытие учреждений культуры не всегда связано с популярностью. Еще одно доказательство – это то, что происходит сейчас. Белорусы интересуются и кино, и литературой, историей. В тот же театр кукол купить билеты очень сложно. Но при этом, начиная с 2022 года, в стране активно закрываются музеи, библиотеки, кинотеатры. А ведь культура – это основа, на которой формируются ценности, направляющие развитие общества. В Беларуси, к сожалению, последние 4 года понятие культуры подменяется идеями слепого патриотизма, кружки по интересам заменяют патриотическими клубами, турслеты – военными сборами, в цирке показывают войну и многое другое.
1: Немного свежих цифр. В период с 2022 по 2025 год закрылось 47 библиотек. При этом количество читателей, наоборот, выросло. Книжный фонд страны всего лишь за 4 года с 50 миллионов книг сократился до 47 миллионов. Закрылись десятки музеев, кинотеатров, подверглись реорганизации театры. Эта негативная тенденция неуклонно ведет к снижению качества жизни и создает серьезную угрозу и национальному наследию Беларуси, поясняет социолог Людмила Мажейко.
2: Все очень просто. Закрытие центров культуры в регионах приводит к тому, что старшее поколение теряет возможность передавать уникальные местные традиции, обряды, рецепты молодежи. Нет, как называют в деревнях, клуба. Нет концертов, нет кружков по интересам. Это также приводит к социальной изоляции местных жителей. Например, был в деревне хор. Закрыли клуб, хор перестал ездить в другие населенные пункты с выступлениями. Может, иногда выступает на празднике в своем селе, городке. А участники этого хора пели обрядовые песни, частушки местные и так далее. Все, хор никуда не ездит. культурное наследие не передается дальше. По результатам последнего объемного соцопроса мы сделали выводы. Примерно с конца 2022 года каждый третий ни разу не был в библиотеке, театре, музее, а каждый шестой — в кино. Сегодня белорусы предпочитают либо дачу — 45,5% населения бывает на участке минимум раз в неделю, либо церковь — 8,1% посещают религиозные учреждения раз в неделю и чаще.
1: Белорусы устали от тотальных запретов в культурной сфере, жесткого контроля театральных постановок, цензуры литературы, на выставках, в кино, в музеях. Поэтому все чаще ищут уединения, выбирают места и занятия, которые помогают отвлечься от непростой реальности, резюмирует социолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Исцеляющая армия военного с диабетом после тяжелого ранения снова отправляют в штурм. Артем Емельяненко подписал контракт осенью 2024-го. Спустя год службы получил тяжелое ранение, после которого в Курском госпитале ему диагностировали сахарный диабет первого типа с осложнениями. Солдату присвоили категорию годности Г, то есть временно негоден, и отправили на лечение. Однако в воинской части солдата решили, что это непозволительная роскошь – лечиться. Поэтому задним числом заменили ему категорию Г на Б, то есть годен к службе с незначительными ограничениями, и готовят его к отправке на фронт. Этим незначительным ограничением является инсулинозависимость Артема. Теперь, несмотря на тяжелое состояние, бойца в любой момент могут снова отправить на передовую, где он не сможет получать необходимое медпомощь.
15: Они мне выставили категорию Б, это мне обратно идти на СВО. А где мне там брать инсулин? Где мне его хранить? Это юридически как бы неправильно. Если диабет инсулинопотребный, это уже автоматически категория В. Так что я не знаю, как бороться, куда писать. Помогите, пожалуйста, добиться хоть кусочка справедливости от этого.
14: Военнослужащий не знает, что ему делать и как бороться с этой несправедливостью. Он просит огласки и помощи в пересмотре категории.
15: Сейчас придет категория Б, меня закроют в ВП, и все, у меня заберут связь, мне не связаться ни с кем, у меня просто не будет возможности обжаловать это решение. Я полностью как бы уверен, оно незаконно, у меня очень большие сахара, у меня очень большой гликированный гемоглобин, все это доказано, все это и фотографии есть, и есть на записи в журналах, и эпикризы с госпиталей есть.
14: Однако на это командование внимания не обращает. Можешь маломальски передвигаться, сгодишься для штурма, хоть это и будет дорога в один конец. Здоровье бойцов давно перестало в армии быть приоритетом. Часто на штурм гонят даже коллег. Сейчас получить ранение на передовой равносильно смерти, ведь в госпиталь уже мало кого отправляют. Из-за острой нехватки личного состава все нужны на фронте. Валентин Половенко служит штурмовиком в 186-м полку. Мужчина рассказывает, что командование отправляет солдат на самоубийственное задание, не разрешает раненым откатиться с позиции и не проводит эвакуацию от слова совсем.
16: Отправили нас на Березово, сказали закреп. По концу штурма гонят туда как пушное мясо, один билет в одну сторону. Нас накрывал миномет, кассетка, при этом получил я ранение в руку. Попросил откат. Командир Карасюк не дал отката. Пришлось самому выкатываться. От других услышал, что пацаны лежат на передке с гангренами, со всеми им не дают откат. При этом еще что обнуляют за неподчинение приказа, обнуляют.
14: По словам бойца, солдатам приходится без ведома командования выбираться ранеными самостоятельно. Это те, которые в состоянии, а кто ранен серьезно, просто лежат и медленно умирают, зная, что за ними никто не придет и не спасет. Обращение в правоохранительные органы не помогает. Они закрывают глаза на бесчинство воюющих командиров, говорит военнослужащий. Он подозревает, что это распоряжение сверху.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангал.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумират.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Вся надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
19: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
20: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
4: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
20: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
4: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
3: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
4: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, считает ли он себя диктатором.
6: Я опытный человек. Я прочитал какую-то грязь, на меня льют диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал. Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы. Отшутился. Хотя у меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа он есть этот ресурс. И он диктует в Венесуэле, на Кубе, у вас на родине, пытается в Иране диктовать, Китаю, ну, всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс. Я историк. Я знаю, как было в истории. Если у тебя нет этого ресурса, то ты не пытайся диктовать. А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Так, как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похоже. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще и голову на плечах, как у нас говорят, иметь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар ППЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янас». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
21: Вы что, ебало? Все, нам короче, все, всем пока.
22: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
23: Это, походу,
14: Благокрасочный, Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» – это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев, и отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
7: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
14: В Грозном произошло как минимум 2 взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пернефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, а так город обволакивает дымом из-за горящего завода.
8: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
14: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
9: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
14: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Глава государства Александр Лукашенко о своем самом положительном качестве на посту президента.
6: Я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то, что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаете этот вопрос, вот этот принцип справедливости, он оттуда, и из того, что я видел эту несправедливость, и навсегда для себя решил, что в основе моей политики будет лежать борьба за справедливость. Коррупция – это вопиющее качество и показатель несправедливости. Коррупция, если глубоко покопаться, она лежит в основе самых страшных явлений, в том числе и войн. Поэтому все оттуда, и извините за нескромность, я часто оцениваю годы своего президентства, и положительное вижу, и отрицательное. Самое положительное мое качество, что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью. Это мой лозунг.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
10: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
23: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
10: Вот. Именно давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
23: 200 миллиардов! Звучит внушительно.
10: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
23: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
10: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
23: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
10: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
23: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах.
10: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
23: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
10: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
23: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
10: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
23: А что там?
10: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
23: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
10: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
23: Невероятно.
10: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
23: Больше, чем у армии.
10: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
23: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
10: Именно.
23: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
10: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
23: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
10: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
23: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
10: Железо — это мягко сказано. Это технологии.
23: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители 5-го поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
10: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
23: Да, я понимаю.
10: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
23: Целого полка?
10: Да.
23: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
10: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
23: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
10: Почему?
23: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
10: Серьезно?
23: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
10: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар?
2: Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит, это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
23: Ради лояльности Москвы?
2: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться. Это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
23: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
2: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
23: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
2: Потому что туман.
23: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман — это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
2: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
23: оснащены тепловизорами.
2: Да, с тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра!
23: И какой вердикт был у главнокомандующего?
2: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
23: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
2: Joint All Domain Operations, да.
23: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
2: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
23: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
2: Ну да, это разрыв не в поколениях, это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
23: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
2: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
23: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война — это не красивые марши. Война — это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
2: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
23: Жестоко, но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
2: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
23: Он увидел, что система не работает.
2: Он увидел, что система сгнила, что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
23: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
2: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
23: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
2: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
23: Ужасающие цифры.
2: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваженные системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну, они буквально взломали эту систему.
23: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
2: Они знают, как обходить С-400, которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
23: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
2: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
23: Я слышала, поляки уже учатся у них.
2: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
23: Получают бесценный опыт.
2: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
23: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
2: Ну, конечно.
23: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
2: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
23: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
2: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
23: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
2: А у Минска нет ни того, ни другого.
23: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
2: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
23: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
2: Гениальное.
23: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
2: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
23: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
2: Изучением тактики НАТО, да.
23: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
2: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
23: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
2: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
23: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
2: Конечно.
23: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
2: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
23: Это имитация силы там, где ее не осталось.
2: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
23: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
2: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
23: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
2: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и мы вместе изучаем

0: необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
3: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
2: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант. Консультант по странам Азии Сергей Жилин.
4: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
2: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
4: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
2: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
4: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
2: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио.

0: сигнал.
1: Удаленка – это не отпуск. В Могилеве сотрудника на онлайне хотели уволить за 3 часа вне зоны доступа. Это законно? Инцидент произошел на одном из предприятий города. По словам работодателя, сотрудник не отвечал на звонки, не заходил в корпоративный чат и не отправил обещанный утренний отчет. Сам сотрудник объяснил, что в квартире прорвало трубу. 3 часа он устранял бытовую аварию, а электричество пришлось отключить.
2: Нужно было срочно перекрывать воду, вызывать специалистов, убирать последствия. Электричество пришлось отключить, поэтому нормально работать и быть на связи я физически не мог. Это была не прогулка и не отдых, а аварийная ситуация. Соседи и аварийная служба свидетели, но на работе даже слушать это не стали.
1: Но с удаленкой все не так просто, как с обычной работой в офисе. Инспектор труда Татьяна Судакова объясняет. Классическое понятие прогулок дистанционным сотрудникам в такой ситуации не подходит.
3: Прогул – это отсутствие на рабочем месте, которое находится под контролем работодателя. У дистанционного работника такого места в привычном смысле нет. Это, конечно, не значит, что сотрудник может просто пропадать в рабочее время. Но я бы оценила произошедшее как дисциплинарный проступок, не более.
1: С увольнением эксперт тоже рекомендует повременить.
4: Если у работника уже есть неснятое взыскание, и он повторно нарушает трудовую дисциплину, тогда увольнение возможно, но основание будет другим – неоднократное нарушение трудовых обязанностей.
1: В ситуацию пришлось вмешаться профсоюзу. Сотрудник смог доказать факт аварии, поэтому требования об увольнении признали неправомерным и отменили. Эксперты напоминают, что любая работа – это обязанности, но и сотрудники права тоже имеют. Работодатель не может превращать любой технический или бытовой форс-мажор в повод для увольнения по статье. И помните, если у вас есть жалобы на начальство, образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
6: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
5: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
7: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
8: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
5: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
9: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз так группу. Потом в следующую отправляют. Вот.
5: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
9: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
5: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о президентских командировках и подходах в регионах.
11: Вот эти все многочисленные программы, которых действительно достаточно уже было принято за последние 10 лет, вот последние две пятилетки мы активно занимаемся. Вот от, наверное, городов-спутников это началось. Припятское Полесье, 11 городов, где живет более 80 тысяч человек, Юго-Восток, сегодня это один район, один проект. В новой пятилетке Витебское Приозерье, Минский промышленный комплекс. Президент говорит, мы уже немножко стали распыляться. Поэтому они должны быть простыми, компактными, и там должны быть инвестиционные проекты, конкретные сроки, деньги, источники, поддержка там, где надо, и ответственные за выполнение. Все. Поэтому он видит вот это все в таком более минимальном, скажем так, стиле изложения и более все-таки предметную проработку по конкретным отраслям, которые будут в том или ином регионе реализовываться. И сегодня прозвучало Юго-Восток, 7 районов, 1-2 якорных проекта. Все очень просто. 15 проектов на столе. Минфин как бы обозначил те меры поддержки, которые могут быть оказаны. Сейчас быстрые консультации по линии председателя райисполкома губернатор и внесение президенту на стол вот такой компактной программы, может, она громко звучит по названию, но по содержанию она будет просто более предметной, более такой сжатой и более конкретной по результату.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
12: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
1: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
13: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
14: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
15: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
16: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
17: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
14: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
0: Вторник.
18: Мангал.
0: Среда.
18: Будх.
0: Четверг.
18: Джумерат.
0: Пятница.
18: Джума.
0: Суббота.
18: Хафта.
0: Воскресенье.
18: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
10: Премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с вице-премьером правительства Виктором Каранкевичем назвал Беларусь близким и надежным другом Узбекистана.
20: Беларусь, конечно, традиционно близкий и надежный друг Узбекистана. Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Конечно же, благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, уважаемым Шавкатом Романовичем Мирзиёевым и уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, конечно же, последние годы наши взаимоотношения очень динамично развиваются. Соответственно, внешнеэкономические показатели тоже улучшаются в положительную сторону, причем вот такими хорошими темпами.
0: Новости регионов на радиосигнал.
14: График работы Минского метрополитена изменится в субботу 9 мая. Интервалы между поездами составят на синей, московской и на красной автозаводской линиях с 9 до 11 часов 5 минут, с 11 до 24 часов 4 минуты. На зеленой ветке Зеленолужской с 9 до 11 часов 7 минут, с 11 до 24.00 6 минут. Сокращение времени ожидания производится для удобства пассажиров. При этом из-за массовых мероприятий в День Победы возможно временное закрытие входа и выхода на станции метро Площадь Победы, а также на некоторых других станциях. Столичная подземка также рекомендовала пассажирам заранее покупать жетоны и проездные билеты, так как 9 мая в метро ожидается большой поток людей. Маршрутное такси на ходу загорелось в Могилеве. Инцидент произошел 7 мая около 12 часов дня на остановке на улице Комсомольская. 53-летний водитель маршрутки «Форд» во время движения увидел дым, который вырвался из-под капота. Мужчина остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал спасателей. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, обошлось без пострадавших. В Бресте из реки Муховец достали тело женщины. Труп на поверхности воды примерно в метре от берега обнаружил прохожий. Глубина в том месте составляла всего лишь 1,5 метра. Женщина была в одежде. Установлено, что погибшая – 81-летняя местная жительница. Проводится проверка. В Гомеле в ДТП пострадал ребенок. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Ренаут ехал по улице Кирова со стороны улицы Хатаевича, не учел дистанцию до впереди движущегося «Шевроле» и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 5-летняя пассажирка «Ренаут», которая находилась в детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
21: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
14: В Минске последствия непогоды незначительны. Сообщается о 2 поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
22: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи, поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. 3 теплицы восстановлению не подлежат.
23: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек, а потом еще молнии полыхали, и пыль закручивала на обочинах. Настоящие пыльные бури были. Может, Беларусь кто-то проклял? С погодой последнее время черти что творится.
24: Брестская область. Люди, держитесь. Только высадили рассаду, привели в порядок огороды и цветники, и все. Что теперь? Не знаю, как там в других областях. Я в селе живу. Так у нас побило градом все огороды, сады. Закручивало такие пыльные вихри по двору. Ветром ветки обламывало, деревья валило. О хорошем урожае, думаю, можно забыть. Жаль и денег, и сил вложено.
14: Сорванные крыши, выбитые окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов, грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новое
3: Новости союзного государства.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
6: Мне, короче, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
4: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
6: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
4: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
7: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
8: Да, таких случаев правда много. Таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и, ну, очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
4: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Глава МВД Иван Кубраков о киберпреступности.
25: Все больше и больше преступлений уходит в интернет. Это бесконтактный способ совершения преступлений. Все больше несовершеннолетних, которых втягивают в эту преступную деятельность. К сожалению, жертвами становятся все слои населения. Как правило, мошенники находятся за пределами нашей страны и используют и бесконтактный вывод денег за границу, ну так и используют курьеров. Есть случаи, когда сами потерпевшие становятся преступниками. Внесены изменения законодательства в органах внутренних дел и Следственный комитет. Мы имеем право заблокировать определенную сделку на 10 дней для того, чтобы можно было разобраться. Это тоже дает сегодня свои результаты. Хочу обратиться ко всем. Вы работаете в трудовых коллективах. Доводите. Ни один сотрудник правоохранительной сферы, ни один сотрудник налоговой инспекции никогда не придет и не будет брать в руки наличные деньги. Никогда. Когда слышите, лучше сразу положить телефон.
1: Важный сигнал.
5: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
9: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
5: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
11: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
5: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
12: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
13: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
5: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
26: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот. Исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
27: Новости.
0: новости союзного государства.
4: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
6: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
4: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
6: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
4: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
7: Аким, странная вещь. На протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
8: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
4: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня мы погружаемся в тему, которая разворачивается прямо сейчас, но окутана туманом. В лесах Гомельской области, всего в 40 километрах от границы с Украиной, идет, ну, просто гигантское строительство.
16: И это, судя по всему, не просто очередной военный объект. Нет. Похоже, на наших глазах создается целый военно-стратегический узел, такой, который может серьезно изменить баланс сил во всем регионе.
15: Да, и чтобы не быть голословными, мы сегодня опираемся на целый массив данных. Это не слухи из интернета.
16: Совершенно верно. Мы изучили документы из системы государственных закупок. Это во-первых. Во-вторых, есть спутниковые снимки за последние месяцы. Очень показательные.
15: И, конечно, большая работа независимых журналистов «Флагшток», «Белорусский Гаюн», «Радио Свобода».
16: Плюс официальные документы. В частности, государственная инвестиционная программа, которая утверждена указом президента. То есть это все серьезно.
15: И вот сегодня наша задача – собрать все эти фрагменты в одну картину. Попытаться понять истинные масштабы, реальную стоимость, заглянуть в прошлое этого места и, ну и оценить риски.
17: Важный ликбез. Гомельская область представляет собой уникальный в масштабах Восточной Европы географический замок, запирающий стык границ трех государств. Регион выступает естественным плацдармом, который исторически определял судьбу военных кампаний благодаря своей роли ворот в Поднепровье. Географический фундамент стратегии региона – бассейн реки Днепр и труднопроходимые болота Полесья, которые на протяжении веков служили непреодолимым барьером для фронтального наступления, вынуждая противника использовать узкие коридоры вдоль крупных дорог. Во время операции «Багратион» в 1944 году именно через болотистую местность Гомельщины советские войска нанесли неожиданный удар, доказав, что контроль над этим ландшафтом дает решающее преимущество. В современных реалиях область является ключевым элементом южного оперативного направления, обеспечивая контроль над кратчайшим путем к Киеву, расстояние до которого от пограничных пунктов составляет менее 100 километров. Железнодорожная сеть региона с плотностью около 33 километров путей на 1000 квадратных километров территории позволяет концентрировать резервы быстрее, чем на любом другом участке южной границы. С точки зрения ПВО, Гомельщина — это передовой рубеж обнаружения, где системы мониторинга способны просматривать воздушное пространство вглубь сопредельных территорий на от 300 до 400 километров. Наличие развитой промышленной базы, нефтепереработка, металлургия делает регион автономным в плане технического обслуживания техники и обеспечения ГСМ непосредственно у линии развертывания. Однако высокая концентрация военных объектов делает регион приоритетной мишенью в случае эскалации, превращая мирные полесские леса в зону потенциального огневого поражения. Экологический фактор также играет свою роль. Введение боевых действий вблизи Чернобыльской зоны отчуждения несет риск вторичного радиоактивного загрязнения огромных территорий. Таким образом, Гомельская область сегодня — это не просто аграрно-промышленный регион, а мощный укрепрайон, чье состояние напрямую определяет баланс сил в восточноевропейском регионе.
15: Думаю, начать стоит с самого понятного и одновременно с самого шокирующего — с денег. Итак, согласно той самой государственной инвест-программе, только на сам полигон, внимание, без учета военного городка, на 2026-2028 годы запланировано более 411 миллионов рублей.
16: Стой. 411 миллионов. Это же просто какая-то абстрактная цифра. Она висит в воздухе. Давай попробуем ее как-то приземлить, чтобы понять масштаб.
15: Отличная мысль. Потому что так это просто набор нулей. Ну вот, как это соотнести с реальными нуждами людей? В той же Гомельской области, например. Возьмем Речицу или Могилев. Не самые богатые города, прям скажем.
16: Смотри, современный аппарат МРТ, хороший, который нужен для ранней диагностики онкологии, инсультов.
15: Несколько миллионов.
16: Да. А тут 411. Получается, что на эти деньги можно было купить, ну, я не знаю, десятки, если не под сотню, таких аппаратов.
15: Сотню аппаратов МРТ.
16: Это можно было бы оснастить ими каждую районную больницу в Гомельской и Могилевской областях. Каждую. Представь, сколько жизней это могло бы спасти. Сколько вовремя поставленных диагнозов.
15: Или, например, машины скорой помощи. Полностью укомплектованные современные реанимобили. Это же целый автопарк.
16: Конечно. Но тут, знаешь, наверняка найдется кто-то, кто скажет, ну как можно сравнивать? Безопасность страны бесценна, а вы тут про МРТ. Это же классика.
15: Да, это стандартный аргумент. Оборона – это святое, на нее денег жалеть нельзя.
16: Но это же лукавство. Согласись, давай сравним сопоставимые вещи. Строительство. Вот сколько стоит построить квадратный метр современной больничной палаты со всеми коммуникациями, с подводом кислорода?
15: Ну, немало.
16: А сколько стоит залить бетоном укрепленный капонир для танка или бункер? Я думаю, цифры будут вполне сравнимы. Но цель-то разная. В одном случае мы спасаем жизнь, в другом...
15: В другом готовимся ее отнимать.
16: Именно. И что меня вот в этой истории поражает больше всего, это контраст. Деньги вбухивают в инфраструктуру войны в регионе, который десятилетиями страдал от последствий другой катастрофы чернобыльской. В регионе, где больницы, школы, ФАПы всегда были недофинансированы.
15: То есть там, где людям нужны не бункеры, а элементарно новый фельдшерский пункт в деревне или оборудование в районную больницу, чтобы не ездить за 100 километров.
16: Совершенно верно. А вместо этого в приоритете гигантский полигон. Это очень четко показывает, каковы реальные приоритеты у власти. Деньги идут не на здоровье людей, а на подготовку к войне. Причем место для этого выбрано, ах, какое говорящее.
15: Да, я как раз хотела об этом поговорить. Место. Это же не просто поле в лесу. Это земли бывшего ракетного полка в Речицком районе, рядом со станцией Якимовка. Что там было раньше?
16: Ты знаешь, я вчера читал старые архивы про этот полк. Это как будто в машину времени сел. Серьезно. Там, вот в этих самых лесах, где сейчас все перекапывают, дислоцировался 404-й ракетный полк. Часть ракетных войск стратегического назначения СССР.
15: РВСН. Звучит грозно.
16: Еще бы. Его расформировали в 1979 году. Довольно давно. Но до этого момента там на боевом дежурстве стояли шахтные пусковые установки.
15: Шахтные? То есть это не мобильные комплексы, которые по лесам ездят, а буквально врытые в землю бетонные колодцы с ракетами?
16: Именно так. И в них стояли баллистические ракеты средней дальности Р-12. С ядерными боеголовками, разумеется.
15: И куда они были нацелены?
16: Ну куда? На Западную Европу. Это был один из ключевых элементов советского ядерного щита. И вот представь себе эту картину. Тихое белорусское Полесье. Край болот, лесов, партизанской славы. А на самом деле один из передних краев холодной войны.
15: Сложно это осознать. Территория, с которой в любой момент мог начаться конец света.
16: Тогда там стояли ракеты, нацеленные на Запад. А что там будет стоять сейчас? Особенно если мы вспомним, что в Беларуси уже размещены российские комплексы «Искандер-М». Получается, прошлое не просто напоминает о себе. Оно, кажется, становится нашим настоящим. Призраки холодной войны снова обретают плоть и бетон в полесских лесах. И для этих призраков сейчас готовят очень основательный плацдарм.
15: И эта подготовка, она видна даже из космоса. Спутниковые снимки, которые мы изучили, они не оставляют никаких сомнений. Идет массовая, просто тотальная вырубка леса.
16: Речь не о паре полянок. Речь идет о десятках, а судя по динамике, уже о сотнях гектаров леса. Только на расчистку территории, по данным госзакупок, уже ушло более 16,5 миллионов рублей.
15: Меня не отпускает мысль о жителях Новой Буды, Якимовки, Прибора. Всех этих деревень вокруг. Ведь это не просто лес, это же Гомельская область. Это земли, которые почти 40 лет назад накрыло радиоактивное облако из Чернобыля.
16: Да, вот это, пожалуй, самый страшный аспект всей этой истории. Все эти деревья, сосны, березы, которым по 40, 50, 60 лет, они все это время росли на зараженной земле.
15: То есть они как губка.
16: Именно, как губка. Почти 40 лет они впитывали своими корнями из почвы радионуклиды. Цезий-137, стронций-90. Вся эта гадость накапливалась в древесине, в лесной подстилке, в грибах, в ягодах. Лес стал, по сути, природным хранилищем радиоактивных элементов.
15: А теперь это хранилище вскрывают. Массово рубят деревья, корчуют пни, снимают верхний слой почвы тяжелой техникой.
16: И что происходит, когда все это начинают делать? Особенно в сухую ветреную погоду. В воздух поднимаются тонны пыли.
15: Но это не обычная дорожная пыль.
16: Конечно, нет. Это пыль, содержащая радиоактивные частицы. И тут возникает сразу несколько страшных вопросов. Первый. Чем дышат строители, которые там работают?
15: Есть ли у них специальные респираторы? Проводятся ли вообще какие-то замеры радиационного фона на стройплощадке?
16: Мы не нашли ни одного упоминания об этом. ни в закупках, ни в каких-либо документах. Но есть и второй вопрос, не менее важный. Чем дышат жители окрестных деревень?
15: Вот представь, ты живешь в деревне Новая Буда. У тебя огород, дети бегают во дворе. И ты каждый день видишь, как со стороны этой гигантской стройки ветер несет на твой дом облако пыли. Какие у тебя будут мысли?
16: Страх, безысходность. Потому что эта невидимая отрава осядет на твоих грядках с огурцами, в твоем колодце, в легких твоих детей. И ты ничего не можешь с этим сделать.
15: И куда ветер понесет эту пыль дальше? Долетит ли она до Речицы? Это же крупный город, он совсем недалеко.
16: При южном или юго-западном ветре вполне. И самое жуткое во всем этом – это полная информационная тишина. Вакуум. Никто не говорит людям об экологическом мониторинге, о мерах безопасности. Их просто поставили перед фактом.
15: Получается, к историческим рискам, к колоссальным финансовым затратам мы добавляем еще и огромный, совершенно непросчитанный экологический риск. И все это ради объекта, который уже сейчас на этапе строительства создает колоссальные бытовые проблемы для всего региона. Я говорю о логистике.
16: О, да. Любой военный объект такого масштаба – это гигантская нагрузка на транспорт. А здесь ключевые точки – это железнодорожная станция Якимовка и трасса М-10 Гомель-Кобрин. И проблема в том, что вся эта инфраструктура, она просто не готова к таким нагрузкам.
15: Что именно не так со станцией Якимовка?
16: Это же крошечный полустанок посреди леса. Как отмечают расследователи, там никогда не было нормальной грузовой платформы, рампы, которая способна принимать и разгружать тяжелую гусеничную технику.
15: То есть танки, самоходные артиллерийские установки.
16: САУ, да. Или многоосные колесные шасси для ракетных комплексов. Это же многотонные махины. Их нельзя просто так сгрузить на землю. Это все равно, что пытаться пришвартовать океанский лайнер к рыбацкому пирсу.
15: То есть мы имеем классический логистический тупик. Я просто пытаюсь себе представить эту картину. На эту маленькую неприспособленную станцию начинают один за другим прибывать эшелоны с бронетехникой. И что с ней делать? Куда ее сгружать? Как ее потом перемещать вглубь леса?
16: И это ведь только половина проблемы. Вторая половина – это автодороги. Параллельно, как мы знаем, из той же инвест-программы идет масштабная реконструкция трассы М-10 и моста через Днепр.
15: Что, с одной стороны, вроде бы логично. Для тяжелых ракетных комплексов нужно усиленное дорожное полотно и мосты, способные выдержать их вес.
16: Логично. Но во время самого строительства это создает еще больший коллапс. Представь себе эту дорогу. По ней пытаются ехать. Строительная техника, которая реконструирует саму дорогу. Военные тягачи, которые везут что-то к полигону. Обычные фуры с товарами и простые гражданские автомобили.
15: И все они стоят в одной гигантской пробке. А на железнодорожных переездах, которых там немало, все они еще и часами стоят, пропуская вот эти бесконечные военные составы, идущие в Якимовку.
16: В итоге получается, что целый регион превращается в одну большую стройплощадку и транспортный затор. Гражданская жизнь, экономика, элементарные поездки людей на работу или на дачу – все это оказывается парализовано, подчинено одной единственной цели – военному строительству.
15: И вот на фоне всего этого огромных денег, радиоактивной пыли, логистического хаоса висит плотная, непробиваемая завеса секретности. В официальных документах, в тех же госзакупках – этот гигантский объект называют очень скромно – учебно-тактическое поле.
16: Да, поле. Просто поле. И это поле, в которое вбухивают сотни миллионов, охраняют как золотой запас страны. Что меня особенно поразило, когда я читал тендерную документацию, которую раскопали журналисты, это обязательное приложение – соглашение о конфиденциальности.
15: Для всех подрядчиков?
16: Для всех. Это юридический документ, который под страхом огромных штрафов запрещает сотрудникам подрядных организаций разглашать любую информацию о проекте. Вообще, любую.
15: Но, может, это стандартная практика? Любой военный объект, наверное, как-то засекречивают. В чем здесь уникальность?
16: Уникальность в степени этой секретности на фоне формально простого названия. За каждый доказанный факт разглашение, неважно, это фотография в соцсетях или просто разговор с соседом, штраф в 100 базовых величин. Это очень серьезные деньги для простого рабочего.
15: И возникает вопрос, зачем? Если это просто место для учений новой десантно-штурмовой бригады, о создании которой объявили официально, зачем такая тотальная секретность?
16: Вот именно. Полигоны в Беларуси строились и раньше, но такого режима строжайшей тайны вокруг них не было. Это наводит на очень простую мысль. Уровень секретности прямо пропорционален стратегической важности объекта.
15: И, возможно, дело не только и не столько в десантной бригаде.
16: Возможно, это поле готовят для чего-то гораздо более серьезного, для размещения самых современных, самых чувствительных и, прямо скажем, самых опасных систем вооружений. Систем, само присутствие которых уже является государственной тайной высшего уровня. Секретность — это маркер. Он говорит об истинных планах гораздо больше, чем любые официальные заявления.
15: Итак, давай попробуем подвести итог. Что мы имеем в сухом остатке? В Гомельской области, в условиях строжайшей секретности, с огромными экологическими рисками, и за колоссальные деньги строится огромный военный узел.
16: И это не просто какой-то отдельный проект. Важно понимать, что это часть общей системной милитаризации страны. Это звено в цепи, которое тянется от изменения Конституции и отказа от нейтрального статуса через новую военную доктрину.
15: Заканчивается подготовкой детей к войне в школах и так называемых военно-патриотических лагерях.
16: Да, это все части одного большого процесса.
15: И вот все это сложенное вместе, деньги, история, радиоактивная пыль, секретность, все это заставляет задать один главный, очень тревожный вопрос.
16: Станет ли Полесье, этот край лесов и болот, воспетый в литературе как символ природной гармонии и спокойствия, снова мирным краем? Или его судьба быть вечным плацдармом, узлом сопротивления на границе цивилизаций? Вопрос, на который пока, к сожалению, нет ответа.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Врач, аллерголог-иммунолог 10-й Минской клинической больницы Светлана Грушевская о том, от чего зависит концентрация пыльцы в воздухе, вызывающая аллергию.
20: Чувствительность у каждого разная. Кто-то, например, в апреле только вот заявил, что появились симптомы чихания, насморка, слезотечения. Была неделя холодная, у всех симптомы стали слабее. То есть от погоды зависит концентрация пыльцы в воздухе. Вот эта первая волна, она с марта по конец мая. Это цветение деревьев. Наиболее злостный аллерген – это, конечно, береза.
18: Важный сигнал.
21: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
22: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
21: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
22: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены.

0: которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладудько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин призвал строителей работать на максимум.
3: Президентом приняты все решения. Финансовые госинвестпрограммы, региональные инвестпрограммы и так далее, и так далее. Нету тех ваших, наших отговорок, что там в мае указ принят, нету времени осваивать. Все решения приняты. Жилищное строительство, арендное жилье, инфраструктура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить, хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня, потому что у нас есть еще время до конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы в промышленности. И поэтому там тут все очень просто. Есть результат – спасибо за работу. Результата нет – можем попрощаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». И сегодня у нас, наверное, вечный спор. Мы анализируем два фундаментально разных подхода к жизни в современной Белоруссии. Мы будем опираться на предоставленные материалы и рассмотрим, скажем так, социально-экономические и качественные аспекты жизни в столице и в сельской местности.
5: Да, иными словами, мы попытаемся ответить на вопрос, который, я думаю, волнует очень многих. Что же на самом деле обеспечивает лучшее качество жизни в сегодняшней Беларуси? С одной стороны, динамичная, полная возможностей, но, конечно, и стресса городская среда. А с другой – спокойствие, экология и, определенная автономность деревенской жизни.
4: Совершенно верно.
6: Цифры и факты. Минск – это пылесос для денег. Средняя зарплата здесь достигла 3526 рублей, в то время как в регионах она застряла на отметке от 2200 до 2300 рублей. Казалось бы, выбор, где жить, очевиден, но статистика говорит, что минчанин тратит на базовый комфорт, аренду и бесконечные сервисы до 60% своего дохода, фактически работая на саму возможность жить в городе. С другой же стороны, аргументы про дешевую деревню – это опасная иллюзия. Продуктовая корзина в сельской автолавке обходится в 149 рублей, тогда как в минском гипермаркете тот же набор стоит 132 рубля. Разница в 15-25% на продуктах – это реальный налог на жизнь в глуши, который вы платите ежедневно. Плюс стоимость отопления дома, которая зимой может взлетать до 500 рублей, что в три раза дороже минской жировки. И главный парадокс 2026 года. Горожане живут в среднем на 4,5 года дольше. Почему? Потому что чистый деревенский воздух не спасает, если до ближайшего кардиолога нужно добираться 8 часов через 3 пересадки. Но при этом индекс загрязнения в Минске стабильно держится на отметке 120, что превращает легкие минчанина в фильтр от пылесоса. Так что же на самом деле выгоднее? Жить в бетонной коробке с толстым кошельком, но под перфоратор соседа? Или быть

0: быть хозяином своей земли, но тратить половину жизни на борьбу с бытом и ожидание автолавки? Кажется, эти вопросы остаются открытыми.
1: Моя позиция такова. Я буду доказывать, что Минск при всех его недостатках предлагает несравнимо более высокий уровень возможностей и, как следствие, качество жизни.
2: А я, в свою очередь, представлю аргументы в пользу того, что истинное качество жизни, особенно если смотреть в долгосрочной перспективе, сегодня находится именно за пределами городской черты.
1: Что ж, позвольте тогда мне начать с самого, на мой взгляд, объективного и, в общем-то, неоспоримого – с денег. Город – это центр экономической активности, и это не просто слова, это подтверждается совершенно конкретными цифрами из материалов. Медианная зарплата в столице – 2253 белорусских рубля, в то же время, например, в Витебской области – 1557 рублей. Разница почти в полтора раза.
2: Позвольте, но ведь медианная зарплата – это лишь половина истории. Она же показывает, что 50% людей получают больше, а 50% меньше. Это, ну, довольно абстрактный показатель.
1: Хорошее уточнение. Именно поэтому я хочу обратить внимание на еще более показательную цифру – модальная зарплата. То есть ту, которую люди получают чаще всего. И вот здесь разрыв еще более, я бы сказала, драматичен. В Минске это 1899 рублей, а в той же Витебской области всего 1115. Вот это и есть финансовая реальность для большинства. И эта разница почти в 800 рублей в месяц – это не просто цифры. Это возможность нанять репетитора ребенку, съездить в отпуск, отложить что-то. Это фундамент, на котором строится все остальное.
2: Я понимаю логику, в которой все упирается в доход. Но если посмотреть на это через призму, ну скажем, реальных расходов, не окажется ли эта финансовая подушка просто экономической ловушкой? Давайте будем честны. Качество жизни – это не цифра в расчетном листке, а то, что на нее можно получить. И материалы прямо говорят о жизни в Минске, как о постоянной беготне и желании выжить, а не жить. Это же очень сильная характеристика. Люди с более высокими зарплатами чувствуют, что они именно выживают. Может быть, потому что город забирает у них не только деньги, но и что-то большее?
1: Я не согласна с такой постановкой вопроса. Выживание в данном контексте – это, скажем так, плата за динамику и доступ к благам. И давайте вернемся к расходам. Содержание стандартной квартиры в Минске, согласно материалам, обходится в 113 рублей в месяц. А теперь сравним с домом в деревне зимой. Это от 259 до 519 рублей. Разница в 3-4, а то и в 5 раз. Эти сэкономленные 300-400 рублей в месяц – это как раз те деньги, которые можно инвестировать в развитие, в образование, в здоровье, а не буквально сжигать в печи.
2: Угу. Вы приводите очень избирательные цифры, вы говорите о коммунальных платежах, но умалчиваете о самой главной статье расходов для многих минчан – об аренде жилья. В материалах приводится просто убийственный пример. Человек за 6 лет потратил на аренду 15 тысяч долларов. 15 тысяч! Это же деньги, выброшенные в пустоту. За эту сумму, как там справедливо замечено, можно было построить небольшой каркасный дом и стать собственником актива, а не продолжать кормить арендодателя. Вот где настоящая финансовая кабала. Городская жизнь для многих – это вечная арендная игла, с которой невозможно соскочить.
1: Но ведь не все арендуют жилье. А те, кто арендует, делают это потому, что рынок труда в столице предлагает им возможности, которых просто нет в регионах. Для таких профессий, как бухгалтер или водитель, зарплатные предложения в Минске на 50-70% выше. Это не иллюзия, это реальная возможность быстрее накопить на тот же первоначальный взнос по ипотеке, которая в регионах с их зарплатами для многих вообще недоступна.
2: Хорошо, давайте на минуту забудем про жилье. Есть еще один аспект, который в материалах назван парадоксом продуктовой корзины. И он, на мой взгляд, полностью переворачивает вашу логику дешевой городской жизни. Жители деревень, у которых нет своего хозяйства, они вынуждены покупать продукты в автолавках. А там из-за полного отсутствия конкуренции цены на 15-40% выше, чем в столичных гипермаркетах. Те же яблоки, базовый продукт, дороже на 40%, подсолнечное масло на 21%. Получается абсурдная ситуация. Люди с доходами почти в два раза ниже платят за еду значительно больше. Ваша городская экономия – это привилегия, доступная только при наличии столичной зарплаты и возможности выбирать между десятком гипермаркетов.
1: Это интересный парадокс, признаю. Но вы говорите о ценах на яблоки, а я хочу поговорить о цене здоровья и жизни. И здесь я считаю преимущество города абсолютное и неоспоримо. Давайте представим ситуацию, описанную в материалах. У человека в деревне случается проблема со здоровьем, требующая консультации узкого специалиста. Для минчанина это, ну, рутинная задача. Записала, съездила в поликлинику или республиканский центр, потратила час-два, получила помощь. А для сельского жителя это превращается в настоящий логистический квест на целый день. Нужно подстроиться под расписание автобуса, который ходит два раза в день, доехать до райцентра, там, возможно, сделать пересадку. В итоге, как указано, уходит от 5 до 8 часов. Это не просто неудобство. Если речь идет о своевременной диагностике, но, скажем, в кардиологии или онкологии, такая задержка может стоить человеку жизни.
2: Это очень веский довод. Но ведь он, по сути, лишь подчеркивает системный сбой, а не преимущество города как такового. Вы преподносите как благо то, что является следствием, ну, чудовищной диспропорции в развитии страны. Декларируемая равнодоступность медицинской помощи просто разбивается о географию. Фельдшерско-акушерские пункты населения могут заменить специализированные центры. Но вместо того, чтобы считать это плюсом города, стоит рассматривать это как критический недостаток регионального развития. Это не свободный выбор. Это вынужденная мера?
1: Вы совершенно правы в том, что это отражает системный дисбаланс. Но для человека, принимающего решение здесь и сейчас, это не философский вопрос, а сугубо практический. Он выбирает не идеальную систему будущего, а реальную возможность получить помощь сегодня. И эта возможность сегодня в городе. И кроме того, город решает не только экстренные, но и повседневные задачи, которые тоже влияют на качество жизни. Он предлагает анонимность, разнообразие досуга, шаговую доступность магазинов, банков, почты. Все это позволяет рационально планировать день и экономить самый ценный ресурс – время.
2: То, что вы называете экономией времени и динамикой, материалы характеризуют совершенно иначе. Быстрый темп жизни и постоянная беготня, которые приводят к хронической усталости, это не жизнь, это гонка. Давайте поговорим о среде обитания, о том, чем человек дышит и что слышит каждый день. Уровень шума на ключевых перекрестках Минска, как указано, достигает 73-80 дБ. Это постоянный акустический стресс, он просто изнашивает нервную систему. А воздух? Индекс качества в неблагоприятные дни поднимается до 126. И исследования, на которые ссылаются в материале, говорят, что это эквивалентно пассивному выкуриванию почти полутора сигарет в день. Каждый день. Вот цена, которую минчанин платит своим здоровьем за вашу динамику.
1: Да, но это цена за доступ к возможностям. К театрам, выставкам, лучшим школам и университетам. Это среда, которая стимулирует развитие. Жизнь в деревне, при всем уважении, такой плотности событий и стимулов предоставить не может. Это более пассивная среда.
2: Я бы назвал ее не пассивной, а здоровой. Это осознанный выбор в пользу ментального и физического благополучия, которое в современном мире становится, ну, главным капиталом. И ваша идея о том, что в деревне нет инфраструктуры, она безнадежно устарела. Материалы приводят примеры, как в деревнях открываются кофейни, как работают службы доставки, которые привозят к порогу дома все, что угодно. Современные технологии, в первую очередь интернет, они стирают границы. Сегодня можно жить в деревне, дышать чистым воздухом и работать удаленно на ту же столичную или даже международную компанию и получать доход, сопоставимый с минским, но не неся при этом всех городских издержек, ни финансовых, ни психологических.
1: Ладно, давай по-быстрому. Блиц. Три вопроса, короткие ответы. Готов?
2: Давай.
1: Первый. Сможешь выжить без доставки еды и такси? В городе у меня сервис 24/7. А у тебя?
2: Слушай, мне не нужна пицца в 2 часа ночи. У меня все свое под рукой. Я рассчитываю на себя, а не на курьера, который может застрять в пробке.
1: Хорошо, принято. Второй вопрос. Какова реальная цена твоей домашней картошки? Ведь это не бесплатно. Это твой труд, твое здоровье, которое ты оставляешь на огороде. Проще и дешевле купить?
2: Ее цена не в рублях. Она в том, что я точно знаю, что я ем, что в ней нет химии. Это цена моего здоровья, а на этом я не экономлю.
1: Философский ответ. Ладно, третий. Агрогородки – это просто города без будущего.
2: Нет,
1: Почему? Это же ни то, ни сё, ни деревенской души, ни городского комфорта. Просто тупик.
2: Это не тупик, это компромисс. И попытка сохранить жизнь на селе. Там есть школа, есть ФАП. Это лучше, чем заброшенная деревня, из которой все уехали. Это эволюция, а не тупик.
1: Подводя итог, я все же остаюсь при мнении, что при всех очевидных издержках и экологических, и психологических, именно Минск обеспечивает фундаментальные основы высокого качества жизни. Это стабильный высокий доход, это доступ к лучшей в стране медицине и образованию, и это развитая инфраструктура, которая экономит время. Это объективные, измеримые преимущества, которые сложно оспаривать, оперируя категориями спокойствия и гармонии.
2: А я считаю, что материалы рисуют другую картину. Жизнь в деревне перестает быть синонимом отсталости и превращается в осознанный выбор для тех, кто переосмыслил ценности. Кто ставит во главу угла не карьерную гонку, а психологический комфорт, здоровье, экологию и независимость. Экономические трудности и проблемы с инфраструктурой, безусловно, реальны. Но они не отменяют главного – возможности жить в здоровой среде и в своем, а не навязанном извне, ритме. И эти нематериальные активы становятся все более ценными в современном мире.
1: В конечном счете наш анализ показывает, что выбор между городом и деревней в Беларуси – это не просто выбор места на карте. Это, по сути, столкновение двух жизненных философий, двух Белоруссий, которые все больше отдаляются друг от друга.
2: Именно. Одна — это Минск, который интегрирован в глобальные процессы, но расплачивается за это благополучием своих жителей. А другая — это остальная страна, которая пытается найти новую ценность в автономии и экологии, но все еще борется с последствиями десятилетий централизации. И ключевой вопрос, который остается открытым, — это не где лучше жить, а смогут ли эти два мира сосуществовать, не истощая друг друга.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей.
6: Специалистов обслуживания.
5: Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
6: Много сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина.
6: Это половина.
5: Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
6: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрай – это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы… Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Все сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорил, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Важный сигнал.
7: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
8: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса – на 16%, эконом-класса – на 5%.
7: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты.
7: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
10: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
11: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
7: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, какой он видит Беларусь будущего, не как президент, а как человек.
5: Вы знаете, это для меня очень важный вопрос. Как вообще для человека. Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть. Мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась. И чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях. Что мой сын президента, что других. У меня сын учился в деревенской школе. Вместе со всеми поддерживает со многими отношениями. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился, он всегда хорошо учился. Занимаясь со всеми, а условия были равные для всех, я за этим внимательно следил. Он в некоторой степени половину из класса своих ребят превзошел. Ну, возможности. И для других было, и многие, очень многие закончили вузы и получили высшее образование. Поэтому я хочу, чтобы вот такая Беларусь была сохранена. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше, но возможности есть. Пример тому и нынешний президент.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодаха.
12: 15.
13: Пандраха.
12: 16.
13: Солаха.
12: 17.
13: Сатраха.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
14: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
7: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
15: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
7: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
15: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
7: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
15: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной в стране мира.
7: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Двое минчан пошли ночью в лес, встретили милицию и испугались. Дальше стало еще страшнее. Приговор по наркотической статье. Подозрение у сотрудников милиции вызвали двое молодых мужчин, которые в 3 часа ночи шли вдоль лесополосы на улице Заречной. Те, заметив приближающихся силовиков, заметно занервничали. Оказалось, неспроста. Один из мужчин накануне приобрел в наркошопе запрещенное вещество и попросил приятеля отвезти его на автомобиле в лес, чтобы он мог забрать закладку. В мобильном телефоне подозреваемого обнаружились географические координаты и фотография местности, где находится сверток с амфетаминов. В отношении жителей столицы возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом ему преступлении он не признал. Ранее у него уже были проблемы с законом. Суд, однако, признал его виновным и назначил 2 месяца ареста, а мобильный телефон конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Житель Бреста в порыве ревности разбил чужой автомобиль. В Московской РОВД областного центра обратился мужчина и пожаловался, что кто-то повредил его авто. Правоохранители выяснили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. По словам брещанина, в тот момент он был пьян. Под влиянием выпитого ему показалось, что в машине находится его бывшая возлюбленная с другим мужчиной. В приступе ревности и агрессии хулиган схватил металлическую трубу и начал бить ей по транспортному средству. Причиненный ущерб оценили в сумму более 850 рублей. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибло 2 человека. 7 мая в Логойском районе в деревне Терехи на улице Центральной загорелся жилой частный дом. Прибывшие по месту вызова спасатели МЧС во время тушения огня обнаружили тела 82-летнего мужчины и 77-летней женщины с термическими повреждениями. В Следственном комитете уточнили, что рассматривается несколько версий ЧП. Основная – короткое замыкание электропроводки, которое привело к возникновению пожара. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель генерального директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Металлопрокатная компания» Аркадий Роловец о способности конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести.
17: Мы способны конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести. Инновационным проектом в настоящий момент, я даже не побоюсь этого слова, дерзким моментом, проектом явилось замещение у одного из производителей упаковочных изделий, который расположен на территории Республики Беларусь, замещение алюминия на продукцию нашего предприятия, на белую жесть. В начале 2026 года была создана рабочая группа. Мы полностью изучили физико-механические свойства алюминия, все требования изучили, которые клиент предъявляет к данному материалу. И путем подбора химического состава стали, путем подбора конкретных физико-механических свойств материала нам удалось полностью заместить алюминий на белую жесть и полностью удовлетворить все требования клиента.
3: Важный сигнал.
7: Вся на надежда на Лукашенко. Москва на Парад Победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют Парад Победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
18: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
7: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
19: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
7: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
19: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
7: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
20: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последние. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
7: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о переходе от поставок природных ресурсов к их более глубокой переработке.
21: Говорим просто о том, каким образом более эффективно использовать наши традиционные ресурсы. Это и торф, это и наши удобрения, минеральные удобрения. В принципе, в мире достаточно активно развивается, как вы знаете, зеленое сельское хозяйство, так называемое, да? Как его еще называют, органическое земледелие. Это очень ценный ресурс для повышения плодородности земель и особенно для восстановления деградированных почв. Вы знаете, что чем более интенсивно становится сельское хозяйство в мире, тем быстрее идет исчерпание плодородного слоя. Значит, поэтому в этом плане белорусский торф – это незаменимая вещь. Но вопрос еще правильно, каким образом его использовать. И спрос на белорусский торф большой. Но в целом это президент неоднократно об этом говорил. И просто сегодня немножко углубились в какие-то конкретные вещи. Но мы должны переходить как можно быстрее быстрее от поставок сырья, так называемого, да, то есть в любом случае, допустим, калийная соль – это сырье, там торф – это сырье. Это не, я не говорю, что это плохо, но у этих природных ископаемых есть и другие переделы, которые надо быстрее осваивать. Это немножко другой бизнес, это немножко другие технологии, вот, но и этим мы уже давно занимаемся, может быть, надо просто более взять больше темп в этом плане и осуществить дополнительные инвестиции. Вот, и банковская система готова предоставить эти ресурсы тем нашим предприятиям, структурам, которые готовы идти по направлению дополнительных переделов тех природных ресурсов, которые есть в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить страшно и опасно. О том, кто и как следит за белорусами и что делать, чтобы не стать жертвой этой слежки.
1: Наша миссия – показать, как работают технологии контроля и сопротивления. С чего начнем?
0: Чтобы осознать реальный масштаб того, что происходит сегодня, авторы отчетов предлагают вернуться немного назад – в август 2020 года. Представьте ситуацию, просто попробуйте вообразить картину. Целая страна, миллионы людей, огромные города внезапно оказываются полностью отрезанными от глобальной сети.
1: На 61 час.
0: Да, на 61 час. Это почти трое суток абсолютного информационного вакуума. Не работают карты, не проходят банковские платежи.
1: Невозможно банально прочитать новости.
0: Или отправить сообщение близким. Возникает закономерный вопрос, как такое вообще возможно осуществить технически в современном мире. Разве интернет не создавался как децентрализованная сеть, которую невозможно просто выключить рубильнику?
1: В теории – да, интернет децентрализован. Но на практике отключить целую страну невероятно сложно, но вполне реально. Особенно если архитектура сети изначально строилась с расчетом на строгую централизацию.
0: То есть это планировалось заранее?
1: Ну, исторически так сложилось, что в Беларуси существует фактически монополия на внешний интернет-трафик. Все без исключения данные, идущие в страну и уходящие из нее, физически проходят всего через два главных узла.
0: Это инфраструктура Национального центра обмена трафиком?
1: Да, НЦОТ и государственного оператора связи Белтелеком. Ни один коммерческий провайдер не имеет прямого независимого выхода на зарубежные магистрали без участия этих структур. Это создает идеальное искусственное бутылочное горлышко.
0: И согласно логам сетевых аналитиков, 9 августа началось планомерное отключение.
1: Именно поэтапное. Сначала замедлились тяжелые сервисы вроде YouTube и поисковика Google, потом перестали отвечать серверы иностранных сайтов.
0: А к вечеру исчез доступ и к внутренним местным ресурсам. Местные власти официально заявляли, что перебои связаны с масштабными зарубежными DDoS-атаками.
1: Якобы внешние силы пытаются положить инфраструктуру.
0: Да, но когда читаешь данные независимых международных мониторинговых групп, таких как NetBlocks, картина вырисовывается совершенно иная. Их датчики четко показывают, никаких внешних атак такого масштаба просто не существовало. Сигнал обрывался изнутри самой системы.
1: И для этого, как утверждают источники, использовалась технология Deep Packet Inspection, или сокращенно DPI. Это подтверждается сразу несколькими техническими экспертизами.
0: DPI – это ведь оборудование для глубокой фильтрации.
1: Драм. Источники прямо указывают на использование дорогостоящего оборудования американо-канадской компании Sandvine. В отчетах фигурирует программно-аппаратный комплекс стоимостью около 2,5 миллионов долларов. DPI не просто читает адрес. Алгоритм вскрывает конверт на лету, анализирует само содержимое, понимает, что это за тип данных.
0: Видео, текст, пакет мессенджера.
1: И на основе этого принимает решение пропустить письмо, замедлить его доставку или уничтожить на месте.
0: И, судя по всему, тогда весь огромный внешний трафик страны попытались направить через один единственный узел DPI от Sandvine, чтобы отфильтровать неугодный контент.
1: Естественно, из-за колоссального объема данных система просто не справилась с нагрузкой, захлебнулась и парализовала вообще все. Что здесь действительно увлекает, так это то, как эволюционировал подход к контролю после этих событий. Местные власти осознали, что грубые блокировки бьют по экономике, и перешли от тактики «выключить все» к тактике «сохранить и проанализировать все».
0: Вот на этом моменте хочется остановиться максимально подробно, потому что это пугает больше всего. В документах правозащитников постоянно фигурирует аббревиатура СОРМ.
1: Да, система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.
0: У обывателя представление о прослушке сформировано старыми фильмами. Но, знаете, сидит уставший человек в подвале, крутит бобины и слушает разговор. Но современный СОРМ-3, о котором идет речь, это совершенно иной уровень, не так ли?
1: Совершенно иной. Образ из фильмов – это аналог системы СОРМ-1 из 80-х. Потом был СОРМ-2 для мониторинга интернета, а вот СОРМ-3 – это колоссальная всеобъемлющая система баз данных. Современное оборудование имеет пропускную способность до 160 гигабит в секунду на модуль.
0: То есть они не слушают в реальном времени?
1: Нет. Система методично собирает и отправляет на многолетнее хранение гигантские массивы метастатистики. Биллинг, детальная история электронных платежей, перемещение устройства по базовым станциям и, самое главное, сессии NAT-трансляций.
0: Звучит сложно. Как это можно объяснить понятным языком?
1: NAT-трансляция – это как строгий портье на входе. Из каждого номера постояльцы звонят в город, портье записывает в журнал. Система СОРМ-3 изымает этот журнал и хранит его вечно.
0: Получается, даже если содержимое сообщения зашифровано, система знает, с кем, когда и откуда общался человек. Формируется исчерпывающий цифровой профиль каждого абонента.
1: Именно так. От этого буквально мурашки по коже, но цифровой профиль на серверах – это еще полбеды. Источники рассказывают о внедрении системы KeyPad от компании Synesis. Это уже про тотальный контроль в физическом мире.
0: Более 2500 умных камер наблюдения по всей территории страны. Перекрестки, площади, входы в метрополитен.
1: И это не просто камеры, которые пишут видео в архив. Это искусственный интеллект, алгоритмы которого способны в реальном времени распознавать от 15 до 25 лиц в одном кадре одновременно.
0: Настоящий масштаб проблемы вырисовывается, когда мы понимаем комплексную работу. Интеграция KeyPod с государственными паспортными базами дала беспрецедентный аналитический инструмент. В отчетах описывается пугающий феномен так называемых ретроспективных арестов.
1: Да. Людей задерживали спустя месяцы после участия в мирных собраниях. Человек вернулся к обычной жизни, а искусственный интеллект монотонно просеивает терабайты архивов, находит лицо, сопоставляет с паспортной фотографией и выдает совпадение. Эффективность оценивается более чем в 97%.
0: И когда читаешь эти материалы, натыкаешься на инструкции правозащитников о том, как избежать опознавания. Читать это физически тяжело. Звучит как руководство из антиутопии.
1: Там советуют прятать геометрию лица за кепками и очками, не смотреть вверх на мачты с камерами.
0: Носить бесформенную одежду, скрывать татуировки и шрамы. Доходит до того, что советуют искусственно менять походку, подкладывать камешек в обувь, чтобы слегка прихрамывать, или сильно сутулиться, чтобы сбить алгоритмы анализа движений.
1: Логичная, хоть и пугающая реакция общества. Но если от камеры на улице можно попытаться спрятаться под капюшоном, то от угроз в собственном кармане скрыться сложнее.
0: А вот здесь становится действительно интересно. В конце 2025 года прогремела новость, был опубликован совместный отчет организации Resident NGO и Reporters Without Borders.
1: В нем описывалось шпионское программное обеспечение Resident Bad.
0: И это стало прецедентом. В 2025 году на телефоне белорусского журналиста обнаружили этот сложный цифровой имплант.
1: Эксперты по кибербезопасности декомпилировали код и пришли к выводу, что разработка программы, которую связывают с КГБ, началась минимум в 2021 году. Это специализированное Android-приложение для тотального шпионажа.
0: Меня больше всего поразил механизм заражения. В прессе часто пишут про коммерческие шпионские программы за миллионы долларов, вроде Pegasus, которые заражают удаленно, без кликов атака. Zero click. Тебе приходит невидимое сообщение, и ты взломан. А здесь подход пугающе ручной. Зачем им физический доступ?
1: В этом и кроется коварство. Resident Bad не распространяется массово через ссылки. В документах детально описан сценарий, человека вызывают на беседу или допрос. На входе просят оставить телефон в шкафчике. Во время беседы следователь просит разблокировать устройство, якобы для проверки контактов. Пин-код банально подсматривается.
0: Телефон возвращается в шкафчик.
1: Да. А в это время в коридоре оперативники подключают его проводом к ноутбуку и используют техническую утилиту ADB – Android Debug Bridge.
0: Что это за утилита?
1: Это можно сравнить со служебным входом для инженеров. Парадный вход охраняет встроенная защита Google Play Protect. Но используя ADB через кабель, оперативники заходят через черный ход для разработчиков.
0: Они вручную устанавливают вредоносный файл в системную память, отключают антивирусную защиту и выдают программе все мыслимые системные разрешения.
1: До жути просто и эффективно. Оказавшись внутри, программа получает абсолютную власть. Резидент Бет тихо читает СМС, скачивает файлы, имеет доступ к журналам вызовов. Но самое страшное — она умеет делать незаметные скриншоты экрана.
0: Это позволяет кураторам читать переписку в защищенных мессенджерах вроде Signal или секретных чатах Telegram прямо в момент набора текста.
1: До того, как сообщения зашифрованы и отправлены в сеть.
0: Именно.
1: И нельзя не упомянуть функцию горячего микрофона. Resident Bet способен удаленно активировать микрофон смартфона в любой момент. Пользователь ничего не заметит. Зеленые индикаторы работы микрофона на экране подавляются программно.
0: Ситуация абсолютной безнадежности. Итак, что все это значит в реальности? Возникает вопрос, как обычному человеку защитить свою безопасность. Отчеты профильных организаций содержат конкретные правила цифровой гигиены.
1: Безопасность начинается с понимания угроз. Чтобы исключить примитивный перехват данных, рекомендуется регулярно проверять настройки переадресации звонков и СМС с помощью USSD-команд.
0: Это комбинация звездочка, решетка, 21 решетка, верно?
1: Да, набрав хэштег 21 хэштег, можно увидеть, не уходят ли данные дубликатом на сторонние номера. А комбинация хэштег 002 хэштег позволяет одной командой полностью сбросить любые переадресации.
0: Технические эксперты также советуют использовать приложения для мониторинга активности, упоминаются DarShark или Eagle Security. Они анализируют фоновую активность и предупреждают, если скрытый процесс часто включает микрофон или камеру.
1: Однако любые программы — лишь половина дела. Документы содержат жесткие инструкции на случай угрозы физического задержания. Первое и главное правило – немедленно выключить телефон долгим нажатием кнопки питания.
0: Этому есть весомое обоснование. Выключенный и заново включенный телефон переходит в состояние BFFU – Before First Unlock, то есть до первой разблокировки.
1: В этом холодном режиме все данные зашифрованы на глубоком аппаратном уровне. Это как сейф с двойным замком. Ключи шифрования не загружены в оперативную память. И чтобы сейф открыть, нужно использовать сложный длинный буквенно-цифровой пароль.
0: То есть использование биометрии Face ID или отпечатка пальца строго не рекомендуется?
1: Категорически. Физически заставить человека приложить палец к стеклу несоизмеримо проще, чем заставить вспомнить сложный пароль из 20 случайных символов.
0: И в отчетах есть еще одно жесточайшее правило. Если смартфон хотя бы на несколько минут оказался в руках силовиков, все, он больше не является безопасным. Никакие сканирования не дадут 100% гарантии, что туда не зашили резидент БАТ. Единственный выход – немедленный полный сброс дозаводских настроек, а в идеале – физическое уничтожение аппарата.
1: Подводя итог столь объемному анализу документов, хочется обратить внимание на одну глобальную тенденцию, которая вырисовывается между строк. Технологии тотального цифрового контроля, которые сегодня создаются и проходят полевое тестирование в таких жестких условиях, редко остаются в границах одного государства.
0: В смысле экспорта технологий?
1: Именно. В материалах вскользь упоминалось, что Россия, используя наработанный опыт, активно помогала строить архитектуру цифрового фаервола в Иране. Возникает важнейший вопрос, над которым каждый может задуматься. Не наблюдаем ли мы рождение масштабного международного рынка авторитарных технологий? Рынка, где успешный опыт цифровой диктатуры, умные камеры KeePod, системы DPI от Sandvine или шпионское ПО вроде Resident Bat будет свободно экспортироваться и продаваться по всему миру, словно обычный программный продукт.
0: На сегодня это все. Больше важных разборов в следующих выпусках. Читайте между строк, думайте своей головой и услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получит только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
2: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
3: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
6: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
3: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники, и на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
22: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, ну, он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит, подводные лодки, еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
3: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные списки.

0: заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
4: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
5: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
4: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
6: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
4: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение имущества». Сейчас женщина под подпиской о невыезде ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
7: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
8: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
9: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
4: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.

0: Издержки распределений. Очередной скандал с молодым специалистом. На этот раз девушки недоплачивали обещанное 2 года. О таких историях мало рассказывают на телевидении, в отличие от инцидентов, которых к ответственности привлекают выпускников вузов, отказавшихся от отработки по распределению. В Докшинском районе молодому специалисту в сфере АПК 2 года недоплачивали зарплату. А именно, не начисляли дополнительные ежемесячные надбавки, которые положены по закону, как мера поддержки для удержания кадров в отрасли. Молодой специалист не смог добиться справедливости самостоятельно, общение с руководством не принесло результатов. Поэтому написал жалобу в прокуратуру. Последовала проверка, по итогам которой работнику выплатили все причитающиеся деньги в полном объеме. К сожалению, такая ситуация не исключение из правил, а устоявшаяся практика, прокомментировал историю гомельчанин Иван.
1: У нас почему-то неохотно рассказывают о таких случаях в госизданиях и по телевидению. В основном любят состряпать сюжет про то, как бессовестные молодые специалисты не хотят проходить отработку. Только чаще всего они не бессовестные, а бегут оттуда из-за невыносимых условий и ущемления прав. Я знаю, о чем говорю. 6 лет назад пришел молодым специалистом на сельхозпредприятие, зоотехником работал. Единовременной выплаты при трудоустройстве, положенной мне по закону, я не получил. Когда спустя 3 месяца спросил о ежемесячной надбавке, мне ответили, что она уже включена в минимальный размер оплаты труда. Я попытался что-то выяснить, разобраться, но мне прямо сказали, что либо ты тихонько отрабатываешь положенное и сваливаешь, либо мы тебе устроим незабываемое первое место работы и громкие проводы.
0: Отмечу, что по белорусскому законодательству доплата молодым специалистам должна начисляться сверх оклада, а не заменять минимальный размер оплаты труда. Единовременные выплаты при трудоустройстве и ежемесячные надбавки должны выплачиваться в бюджетных организациях – образование, медицина, культура и другие. В некоторых случаях выпускникам недоплачивают из-за некомпетентности бухгалтерии, но иногда из-за намеренных действий работодателя. Виктория Избарановичей поделилась своей историей.
2: Я закончила университет по специальности психолог-педагог. Училась 2 года на платном, потом за успехи в учебе и активную общественную деятельность в вузе смогла добиться перевода на бюджет. Но к окончанию обучения поменялись законы, и я должна была пройти обязательную отработку, почему-то без урезания срока отработки. Попала на отработку в детский центр медицинской реабилитации. Детки там как в санатории. Приезжали на лечение, параллельно учились, но и отдыхали. Я и еще 3 молодых специалистов работали как воспитатели. Я еще психологом на полставки. Там много чего было, но о доплатах. Когда мы подняли вопрос о доплатах молодым специалистам, это было на одном из общих собраний с коллективом и руководством, часть коллектива рассмеялась, а главврач, руководитель центра, при всех сказал: «Вам ни копейки не положено. Вы кто по специальности? Педагоги? А работаете в медицинском учреждении. Вы работаете в учреждении, которое никак не связано с вашей специальностью».
0: Виктория отметила, что они пытались разобраться в вопросе, но после того, как руководитель узнала, что молодые специалисты хотят обратиться за разъяснениями в профильные службы, она собрала летучку и устроила прилюдный разнос с оскорблениями, пообещав увольнение по статье. После этого ее и коллег начали, цитирую, «травить в коллективе, нагружать чужой работой и создавали такие условия, что мы с девчонками рыдали почти каждый вечер». Девушка отмечает, что работа с детьми ей нравилось, но 2 года она до сих пор вспоминает с ужасом. Может, именно это одна из причин, по которой выпускники всячески пытаются избежать отработки после вуза. Или, отработав распределение, бегут не только с первого места работы, но и из отрасли в целом. Делитесь своими мнениями и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
5: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорией Балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну, мы союзники, мы юридически связаны друг с другом, и Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией – это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
6: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
0: В Минске последствия непогоды незначительные. Сообщается о двух поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
7: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи. Поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. Три теплицы восстановлению не подлежат.
8: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек, а потом еще молнии полыхали, и пыль закручивала на обочинах. Настоящие пыльные бури были. Может, Беларусь кто-то проклял? С погодой последнее время черти что творится.
9: Брестская область. Люди, держитесь. Только высадили рассаду, привели в порядок огороды и цветники, и все. Что теперь? Не знаю, как там в других областях. Я в селе живу. Так у нас побило градом все огороды, сады. Закручивала такие пыльные вихри по двору. Ветром ветки обламывала, деревья валила. О хорошем урожае, думаю, можно забыть. Жаль, и денег, и сил вложено.
0: Сорванные крыши, выбитые окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов. Грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 градусов. 15 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин призвал строителей работать на максимум.
10: Президентом приняты все решения. Финансовые госинвестпрограммы, региональные инвестпрограммы и так далее, и так далее. Нету тех ваших, наших отговорок, что там в мае указ принят, нету времени осваивать. Все решения приняты. Жилищное строительство, арендное жилье, инфраструктура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить. Хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня. Потому что у нас есть еще время до конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы промышленности. И поэтому там тут все очень просто. Есть результат – спасибо за работу. Результата нет – можем попрощаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Третий шанс «Десармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одно в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
12: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
11: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
13: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
11: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
14: «Сармат». Это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
11: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
15: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
0: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
15: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. Чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
0: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. – После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладудько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шилько недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
17: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
16: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
18: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
16: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
19: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
16: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
21: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
20: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
22: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
20: Точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
22: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства. И он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали. Сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал. Но мы же понимаем, что это неправда.
20: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
23: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
20: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, считает ли он себя диктатором.
5: Я опытный человек. Я прочитал какую-то грязь, на меня льют диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал. Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы. Отшутился. Хотя у меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа он есть этот ресурс. И он диктует в Венесуэле, на Кубе у вас на родине. Пытается в Иране диктовать, Китаю, ну всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс. Я историк. Я знаю, как было в истории. Если у тебя нет этого ресурса, то ты не пытайся диктовать. А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху, так как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похоже. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще и голову на плечах, как у нас говорят, иметь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар ТПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
1: Вы что, еб***ло? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
2: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
6: Это, походу, предприятие благокрасочное, пи***.
3: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев, и отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
7: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
3: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пернефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, а так горок обволакивает дымом из-за горящего завода.
24: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
3: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
25: У меня рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
3: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Радиосигнал. Подробно о важном. И
6: Из первых уст.
4: Глава государства Александр Лукашенко о своем самом положительном качестве на посту президента.
5: Я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то, что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаете этот вопрос. Вот этот принцип справедливости, он оттуда, и из того, что я видел эту несправедливость, и навсегда для себя решил, что в основе моей политики будет лежать борьба за справедливость. Коррупция – это вопиющее качество и показатель несправедливости. Коррупция, если глубоко покопаться, она лежит в основе самых страшных явлений, в том числе и войн. Поэтому все оттуда, и извините за нескромность, я часто оцениваю годы своего президентства, и положительное вижу, и отрицательное. Самое положительное мое качество, что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью. Это мой лозунг.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
9: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
8: Это, ну, как сравнивать самокат и космический корабль. Даже не так. Это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
9: Вот. Именно. Давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
8: 200 миллиардов. Звучит внушительно.
9: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
8: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
9: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность реальными деньгами.
8: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
9: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
8: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
9: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
8: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
9: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
8: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
9: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
8: А что там?
9: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
8: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
9: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
8: Невероятно.
9: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
8: Больше, чем у армии.
9: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
8: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
9: Именно.
8: Это же прямое, неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
9: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
8: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
9: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
8: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
9: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
8: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
9: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
8: Да, я понимаю.
9: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
8: Целого полка?
9: Да.
8: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
9: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
8: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
9: Почему?
8: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
9: Серьезно?
8: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
9: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
8: Ради лояльности Москвы?
9: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться, это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
8: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
9: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
8: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
9: Потому что туман.
8: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
9: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
8: оснащены тепловизорами.
9: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
8: И какой вердикт был у главнокомандующего?
9: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
8: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
9: Joint All Domain Operations. Да.
8: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
9: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
8: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
9: Ну да, это разрыв не в поколениях, это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
8: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
9: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
8: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
9: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
8: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
9: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
8: Он увидел, что система не работает.
9: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
8: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
9: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
8: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
9: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
8: Ужасающие цифры.
9: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваджённые системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
8: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
9: Они знают, как обходить С-400. Которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
8: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
9: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
8: Я слышала, поляки уже учатся у них.
9: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
8: Получают бесценный опыт.
9: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
8: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
9: Ну, конечно.
8: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
9: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
8: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
9: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
8: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
9: А у Минска нет ни того, ни другого.
8: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
9: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
8: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
9: Гениальное.
8: Проверка боеготовности генералов. в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
9: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
8: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
9: Изучением тактики НАТО, да.
8: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
9: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
8: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
9: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
8: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
9: Конечно.
8: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов...
9: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
8: Это имитация силы там, где ее не осталось.
9: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
8: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
9: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
8: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
9: Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
11: Важный сигнал.
20: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
12: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
20: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта

0: сказать белорусскому народу: смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
1: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
0: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
0: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Удаленка – это не отпуск. В Могилеве сотрудника на онлайне хотели уволить за 3 часа вне зоны доступа. Это законно? Инцидент произошел на одном из предприятий города. По словам работодателя, сотрудник не отвечал на звонки, не заходил в корпоративный чат и не отправил обещанный утренний отчет. Сам сотрудник объяснил, что в квартире прорвало трубу. 3 часа он устранял бытовую аварию, а электричество пришлось отключить.
3: Нужно было срочно перекрывать воду, вызывать специалистов, убирать последствия. Электричество пришлось отключить, поэтому нормально работать и быть на связи я физически не мог. Это была не прогулка и не отдых, а аварийная ситуация. Соседи и аварийная служба свидетели, но на работе даже слушать это не стали.
1: Но с удаленкой все не так просто, как с обычной работой в офисе. Инспектор труда Татьяна Судакова объясняет. Классическое понятие прогулок дистанционным сотрудникам в такой ситуации не подходит.
4: Прогул – это отсутствие на рабочем месте, которое находится под контролем работодателя. У дистанционного работника такого места в привычном смысле нет. Это, конечно, не значит, что сотрудник может просто пропадать в рабочее время. Но я бы оценила произошедшее как дисциплинарный проступок, не более.
1: С увольнением эксперт тоже рекомендует повременить.
5: Если у работника уже есть неснятое взыскание, и он повторно нарушает трудовую дисциплину, тогда увольнение возможно, но основание будет другим – неоднократное нарушение трудовых обязанностей.
1: В ситуацию пришлось вмешаться профсоюзу. Сотрудник смог доказать факт аварии, поэтому требования об увольнении признали неправомерным и отменили. Эксперты напоминают, что любая работа – это обязанности, но и сотрудники права тоже имеют. Работодатель не может превращать любой технический или бытовой форс-мажор в повод для увольнения по статье. И помните, если у вас есть жалобы на начальство, образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе.

0: Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
1: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
2: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
3: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
4: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз так группу. Потом в следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
4: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о президентских командировках и подходах в регионах.
7: Вот эти все многочисленные программы, которых действительно достаточно уже было принято за последние 10 лет. Вот последние 2 пятилетки мы активно занимаемся. Вот от, наверное, городов-спутников это началось. Припятское Полесье, 11 городов, где живет более 80 тысяч человек. Юго-Восток, сегодня это один район, один проект. В новой пятилетке Витебское Приозерье, Минский промышленный комплекс. Президент говорит, мы уже немножко стали распыляться. Поэтому они должны быть простыми, компактными, и там должны быть инвестиционные проекты, конкретные сроки, деньги, источники, поддержка там, где надо, и ответственные за выполнение. Все. Поэтому он видит вот это все в таком более минимальном, скажем так, стиле изложения и более все-таки предметную проработку по конкретным отраслям, которые будут в том или ином регионе реализовываться. И сегодня прозвучало Юго-Восток, 7 районов, 1-2 якорных проекта. Все очень просто. 15 проектов на столе. Минфин как бы обозначил те меры поддержки, которые могут быть оказаны. Сейчас быстрые консультации по линии председателя райисполкома губернатор и внесение президенту на стол вот такой компактной программы, может, она громко звучит по названию, но по содержанию она будет просто более предметной, более такой сжатой и более конкретной по результату.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Не Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
9: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
8: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
10: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
8: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
11: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
12: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не, не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
13: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
8: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
14: Вторник.
15: Мангал.
14: Среда.
15: Будх.
14: Четверг.
15: Джумерат.
14: Пятница.
15: Джума.
14: Суббота.
15: Хафта.
14: Воскресенье.
15: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с вице-премьером правительства Виктором Каранкевичем назвал Беларусь близким и надежным другом Узбекистана.
16: Беларусь, конечно, традиционно близкий и надежный друг Узбекистана. Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Конечно же, благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, уважаемым Шавкат Мурадовичем Мирзиёевым и уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, конечно же, последние годы наши взаимоотношения очень динамично развивается. Соответственно, внешнеэкономические показатели тоже улучшаются в положительную сторону, причем вот такими хорошими темпами.
17: Новости регионов на радиосигнал.
8: График работы Минского метрополитена изменится в субботу, 9 мая. Интервалы между поездами составят: на синей, московской и на красной автозаводской линиях с 9 до 11 часов 5 минут, с 11 до 24 часов 4 минуты. На зеленой ветке Зеленолужской с 9 до 11 часов 7 минут, с 11 до 24.00 6 минут. Сокращение времени ожидания производится для удобства пассажиров. При этом из-за массовых мероприятий в День Победы возможно временное закрытие входа и выхода на станции метро Площадь Победы, а также на некоторых других станциях. Столичная подземка также рекомендовала пассажирам заранее покупать жетоны и проездные билеты, так как 9 мая в метро ожидается большой поток людей. Маршрутное такси на ходу загорелось в Могилеве. Инцидент произошел 7 мая около 12 часов дня на остановке на улице Комсомольская. 53-летний водитель маршрутки «Форд» во время движения увидел дым, который вырвался из-под капота. Мужчина остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал спасателей. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, обошлось без пострадавших. В Бресте из реки Муховец достали тело женщины. Труп на поверхности воды примерно в метре от берега обнаружил прохожий. Глубина в том месте составляла всего лишь 1.5 метра. Женщина была в одежде. Установлено, что погибшая – 81-летняя местная жительница. Проводится проверка. В Гомеле в ДТП пострадал ребенок. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Ренаут ехал по улице Кирова со стороны улицы Хатаевича, не учел дистанцию до впереди движущегося «Шевроле» и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 5-летняя пассажирка «Ренаут», которая находилась в детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Важный сигнал.
8: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
18: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
8: В Минске последствия непогоды незначительны. Сообщается о двух поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
19: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи. Поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. Три теплицы восстановлению не подлежат.
20: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек, а потом еще молнии полыхали, и пыль закручивала на обочинах. Настоящие пыльные бури были. Может, Беларусь кто-то проклял? С погодой последнее время черти что творится.
1: Брестская область. Люди, держитесь. Только высадили рассаду, привели в порядок огороды и цветники, и все. Что теперь? Не знаю, как там в других областях. Я в селе живу. Так у нас побило градом все огороды, сады. Закручивало такие пыльные вихри по двору. Ветром ветки обламывало, деревья валило. О хорошем урожае, думаю, можно забыть. Жаль, и денег, и сил вложено.
8: Сорванные крыши, выбитые окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов. Грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о Ниле нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
22: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы. Все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
21: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
22: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. В деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
21: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
2: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
3: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
21: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава МВД Иван Кубраков о киберпреступности.
23: Все больше и больше преступлений уходит в интернет. Это бесконтактный способ совершения преступлений. Все больше несовершеннолетних, которых втягивают в эту преступную деятельность. К сожалению, жертвами становятся все слои населения. Как правило, мошенники находятся за пределами нашей страны и используют и бесконтактный вывод денег за границу, но так и используют курьеров. Есть случаи, когда сами потерпевшие становятся преступниками. Внесены изменения законодательства в органах внутренних дел и Следственный комитет. Мы имеем право заблокировать определенную сделку на 10 дней для того, чтобы можно было разобраться. Это тоже дает сегодня свои результаты. Хочу обратиться ко всем. Вы работаете в трудовых коллективах. Доводите. Ни один сотрудник правоохранительной сферы, ни один сотрудник налоговой инспекции никогда не придет и не будет брать в руки наличные деньги. Никогда. Когда слышите, лучше сразу положить телефон.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
25: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
24: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
0: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27 и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты.
24: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
7: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
9: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
24: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, на чем держится безопасность Беларуси.
10: Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши там и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну, мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией — это столкновение с Белоруссией и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства.
21: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о Ниле нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
22: Мне, короче, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
21: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
22: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: а, слушай, иди на СВО, иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
21: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
2: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
3: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
21: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня мы погружаемся в тему, которая разворачивается прямо сейчас, но окутана туманом. В лесах Гомельской области, всего в 40 километрах от границы с Украиной, идет, ну, просто гигантское строительство.
12: И это, судя по всему, не просто очередной военный объект. Нет. Похоже, на наших глазах создается целый военно-стратегический узел, такой, который может серьезно изменить баланс сил во всем регионе.
11: Да, и чтобы не быть голословными, мы сегодня опираемся на целый массив данных. Это не слухи из интернета.
12: Совершенно верно. Мы изучили документы из системы государственных закупок. Это во-первых. Во-вторых, есть спутниковые снимки за последние месяцы. Очень показательные.
11: И, конечно, большая работа независимых журналистов «Флагшток», «Белорусский Гаюн», «Радио Свобода».
12: Плюс официальные документы. В частности, государственная инвестиционная программа, которая утверждена указом президента. То есть это все серьезно.
11: И вот сегодня наша задача – собрать все эти фрагменты в одну картину. Попытаться понять истинные масштабы, реальную стоимость, заглянуть в прошлое этого места и оценить риски.
13: Важный ликбез. Гомельская область представляет собой уникальный в масштабах Восточной Европы географический замок, запирающий стык границ трех государств. Регион выступает естественным плацдармом, который исторически определял судьбу военных кампаний благодаря своей роли ворот в Поднепровье. Географический фундамент стратегии региона – бассейн реки Днепр и труднопроходимые болота Полесья, которые на протяжении веков служили непреодолимым барьером для фронтального наступления, вынуждая противника использовать узкие коридоры вдоль крупных дорог. Во время операции «Багратион» в 1944 году именно через болотистую местность Гомельщины советские войска нанесли неожиданный удар, доказав, что контроль над этим ландшафтом дает решающее преимущество. В современных реалиях область является ключевым элементом южного оперативного направления, обеспечивая контроль над кратчайшим путем к Киеву, расстояние до которого от пограничных пунктов составляет менее 100 километров. Железнодорожная сеть региона с плотностью около 33 километров путей на 1000 квадратных километров территории позволяет концентрировать резервы быстрее, чем на любом другом участке южной границы. С точки зрения ПВО, Гомельщина — это передовой рубеж обнаружения, где системы мониторинга способны просматривать воздушное пространство вглубь сопредельных территорий на от 300 до 400 километров. Наличие развитой промышленной базы, нефтепереработка, металлургия делает регион автономным в плане технического обслуживания техники и обеспечения ГСМ непосредственно у линии развертывания. Однако высокая концентрация военных объектов делает регион приоритетной мишенью в случае эскалации, превращая мирные полесские леса в зону потенциального огневого поражения. Экологический фактор также играет свою роль. Введение боевых действий вблизи Чернобыльской зоны отчуждения несет риск вторичного радиоактивного загрязнения огромных территорий. Таким образом, Гомельская область сегодня — это не просто аграрно-промышленный регион, а мощный укрепрайон, чье состояние напрямую определяет баланс сил в восточноевропейском регионе.
11: Думаю, начать стоит с самого понятного и одновременно с самого шокирующего — с денег. Итак, согласно той самой государственной инвест-программе, только на сам полигон, внимание, без учета военного городка, на 2026-2028 годы запланировано более 411 миллионов рублей.
14: Стой, 411 миллионов. Это же просто какая-то абстрактная цифра, она висит в воздухе. Давай попробуем ее как-то приземлить, чтобы понять масштаб.
11: Отличная мысль, потому что так это просто набор нулей. Ну вот, как это соотнести с реальными нуждами людей? В той же Гомельской области, например, возьмем Речицу или Могилев. Не самые богатые города, прям скажем.
14: Смотри, современный аппарат МРТ, хороший, который нужен для ранней диагностики онкологии, инсультов.
11: Несколько миллионов.
14: Да. А тут 411. Получается, что на эти деньги можно было купить, ну, я не знаю, десятки, если не под сотню, таких аппаратов.
11: Сотню аппаратов МРТ.
14: Это можно было бы оснастить ими каждую районную больницу в Гомельской и Могилевской областях. Каждую. Представь, сколько жизней это могло бы спасти. Сколько вовремя поставленных диагнозов.
11: Или, например, машины скорой помощи. Полностью укомплектованные современные реанимобили. Это же целый автопарк.
14: Конечно. Но тут, знаешь, наверняка найдется кто-то, кто скажет, ну как можно сравнивать? Безопасность страны бесценна, а вы тут про МРТ. Это же классика.
11: Да, это стандартный аргумент. Оборона — это святое, на нее денег жалеть нельзя.
14: Но это же лукавство, согласись. Давай сравним сопоставимые вещи. Строительство. Вот сколько стоит построить квадратный метр современной больничной палаты со всеми коммуникациями, с подводом кислорода?
11: Ну, немало.
14: А сколько стоит залить бетоном укрепленный капонир для танка или бункер? Я думаю, цифры будут вполне сравнимы. Но цель-то разная. В одном случае мы спасаем жизнь, в другом...
11: В другом готовимся ее отнимать.
14: Именно. И что меня вот в этой истории поражает больше всего, это контраст. Деньги вбухивают в инфраструктуру войны в регионе, который десятилетиями страдал от последствий другой катастрофы чернобыльской. В регионе, где больницы, школы, ФАПы всегда были недофинансированы.
11: То есть там, где людям нужны не бункеры, а элементарно новый фельдшерский пункт в деревне или оборудование в районную больницу, чтобы не ездить за 100 километров.
14: Совершенно верно. А вместо этого в приоритете гигантский полигон. Это очень четко показывает, каковы реальные приоритеты у власти. Деньги идут не на здоровье людей, а на подготовку к войне. Причем место для этого выбрано, ах, какое говорящее.
11: Да, я как раз хотела об этом поговорить. Место. Это же не просто поле в лесу. Это земли бывшего ракетного полка в Речицком районе рядом со станцией Якимовка. Что там было раньше?
12: Ты знаешь, я вчера читал старые архивы про этот полк. Это как будто в машину времени сел. Серьезно. Там, вот в этих самых лесах, где сейчас все перекапывают, дислоцировался 404-й ракетный полк. Часть ракетных войск стратегического назначения СССР.
11: РВСН. Звучит грозно.
12: Еще бы. Его расформировали в 1979 году. Довольно давно. Но до этого момента там на боевом дежурстве стояли шахтные пусковые установки.
11: Шахтные? То есть это не мобильные комплексы, которые по лесам ездят, а буквально врытые в землю бетонные колодцы с ракетами?
12: Именно так. И в них стояли баллистические ракеты средней дальности Р-12. С ядерными боеголовками, разумеется.
11: И куда они были нацелены?
12: Но куда? На Западную Европу. Это был один из ключевых элементов советского ядерного щита. И вот представь себе эту картину. Тихое белорусское Полесье. Край болот, лесов, партизанской славы. А на самом деле один из передних краев холодной войны?
11: Сложно это осознать. Территория, с которой в любой момент мог начаться конец света.
1: Тогда там стояли ракеты, нацеленные на Запад. А что там будет стоять сейчас? Особенно если мы вспомним, что в Беларуси уже размещены российские комплексы «Искандер-М». Получается, прошлое не просто напоминает о себе. Оно, кажется, становится нашим настоящим. Призраки холодной войны снова обретают плоть и бетон в полесских лесах. И для этих призраков сейчас готовят очень основательный плацдарм.
11: И эта подготовка, она видна даже из космоса. Спутниковые снимки, которые мы изучили, они не оставляют никаких сомнений. Идет массовая, просто тотальная вырубка леса.
1: Речь не о паре полянок. Речь идет о десятках, а судя по динамике, уже о сотнях гектаров леса. Только на расчистку территории, по данным госзакупок, уже ушло более 16,5 миллионов рублей.
11: Меня не отпускает мысль о жителях Новой Буды, Якимовки, Прибора. Всех этих деревень вокруг. Ведь это не просто лес, это же Гомельская область. Это земли, которые почти 40 лет назад накрыло радиоактивное облако из Чернобыля.
1: Да, вот это, пожалуй, самый страшный аспект всей этой истории. Все эти деревья, сосны, березы, которым по 40, 50, 60 лет, они все это время росли на зараженной земле.
11: То есть они как губка?
1: Именно, как губка. Почти 40 лет они впитывали своими корнями из почвы радионуклиды. Цезий-137, стронций-90. Вся эта гадость накапливалась в древесине, в лесной подстилке, в грибах, в ягодах. Лес стал, по сути, природным хранилищем радиоактивных элементов.
11: А теперь это хранилище вскрывают. Массово рубят деревья, корчуют пни, снимают верхний слой почвы тяжелой техникой.
1: И что происходит, когда все это начинают делать? Особенно в сухую ветреную погоду. В воздух поднимаются тонны пыли.
11: Но это не обычная дорожная пыль.
1: Конечно, нет. Это пыль, содержащая радиоактивные частицы. И тут возникает сразу несколько страшных вопросов. Первый. Чем дышат строители, которые там работают?
11: Есть ли у них специальные респираторы? Проводятся ли вообще какие-то замеры радиационного фона на стройплощадке?
1: Мы не нашли ни одного упоминания об этом. Ни в закупках, ни в каких-либо документах. Но есть и второй вопрос, не менее важный. Чем дышат жители окрестных деревень?
11: Вот представь, ты живешь в деревне Новая Буда. У тебя огород, дети бегают во дворе. И ты каждый день видишь, как со стороны этой гигантской стройки ветер несет на твой дом облако пыли. Какие у тебя будут мысли?
1: Страх, безысходность. Потому что эта невидимая отрава осядет на твоих грядках с огурцами, в твоем колодце, в легких твоих детей, и ты ничего не можешь с этим сделать.
11: И куда ветер понесет эту пыль дальше? Долетит ли она до Речицы? Это же крупный город, он совсем недалеко.
1: При южном или юго-западном ветре вполне. И самое жуткое во всем этом – это полная информационная тишина. Вакуум. Никто не говорит людям об экологическом мониторинге, о мерах безопасности. Их просто поставили перед фактом.
11: Получается, к историческим рискам, к колоссальным финансовым затратам мы добавляем еще и огромный, совершенно непросчитанный экологический риск. И все это ради объекта, который уже сейчас на этапе строительства создает колоссальные бытовые проблемы для всего региона. Я говорю о логистике.
1: О, да. Любой военный объект такого масштаба – это гигантская нагрузка на транспорт. А здесь ключевые точки – это железнодорожная станция Якимовка и трасса М-10 Гомель-Кобрин. И проблема в том, что вся эта инфраструктура, она просто не готова к таким нагрузкам.
11: Что именно не так со станцией Якимовка?
1: Это же крошечный полустанок посреди леса. Как отмечают расследователи, там никогда не было нормальной грузовой платформы, рампы, которая способна принимать и разгружать тяжелую гусеничную технику.
11: То есть танки, самоходные артиллерийские установки.
1: САУ, да. Или многоосные колесные шасси для ракетных комплексов. Это же многотонные махины. Их нельзя просто так сгрузить на землю. Это все равно, что пытаться пришвартовать океанский лайнер к рыбацкому пирсу.
11: То есть мы имеем классический логистический тупик. Я просто пытаюсь себе представить эту картину. На эту маленькую неприспособленную станцию начинают один за другим прибывать эшелоны с бронетехникой. И что с ней делать? Куда ее сгружать? Как ее потом перемещать вглубь леса?
1: И это ведь только половина проблемы. Вторая половина – это автодороги. Параллельно, как мы знаем из той же инвест-программы, идет масштабная реконструкция трассы М-10 и моста через Днепр.
11: Что, с одной стороны, вроде бы логично. Для тяжелых ракетных комплексов нужно усиленное дорожное полотно и мосты, способные выдержать их вес.
1: Логично. Но во время самого строительства это создает еще больший коллапс. Представь себе эту дорогу. По ней пытаются ехать. Строительная техника, которая реконструирует саму дорогу. Военные тягачи, которые везут что-то к полигону. Обычные фуры с товарами и простые гражданские автомобили.
11: И все они стоят в одной гигантской пробке. А на железнодорожных переездах, которых там немало, все они еще и часами стоят, пропуская вот эти бесконечные военные составы, идущие в Якимовку.
1: В итоге получается, что целый регион превращается в одну большую стройплощадку и транспортный затор. Гражданская жизнь, экономика, элементарные поездки людей на работу или на дачу – все это оказывается парализовано, подчинено одной единственной цели – военному строительству.
11: И вот на фоне всего этого огромных денег, радиоактивной пыли, логистического хаоса висит плотная, непробиваемая завеса секретности. В официальных документах, в тех же госзакупках – этот гигантский объект называют очень скромно – учебно-тактическое поле.
1: Да, поле. Просто поле. И это поле, в которое вбухивают сотни миллионов, охраняют как золотой запас страны. Что меня особенно поразило, когда я читал тендерную документацию, которую раскопали журналисты, это обязательное приложение – соглашение о конфиденциальности.
11: Для всех подрядчиков?
1: Для всех. Это юридический документ, который под страхом огромных штрафов запрещает сотрудникам подрядных организаций разглашать любую информацию о проекте. Вообще, любую.
11: Но, может, это стандартная практика? Любой военный объект, наверное, как-то засекречивают. В чем здесь уникальность?
1: Уникальность в степени этой секретности на фоне формально простого названия. За каждый доказанный факт разглашение, неважно, это фотография в соцсетях или просто разговор с соседом, штраф в 100 базовых величин. Это очень серьезные деньги для простого рабочего.
11: И возникает вопрос, зачем? Если это просто место для учений новой десантно-штурмовой бригады, о создании которой объявили официально, зачем такая тотальная секретность?
1: Вот именно. Полигоны в Беларуси строились и раньше, но такого режима строжайшей тайны вокруг них не было. Это наводит на очень простую мысль. Уровень секретности прямо пропорционален стратегической важности объекта.
11: И, возможно, дело не только и не столько в десантной бригаде.
1: Возможно, это поле готовят для чего-то гораздо более серьезного, для размещения самых современных, самых чувствительных и, прямо скажем, самых опасных систем вооружений. Систем, само присутствие которых уже является государственной тайной высшего уровня. Секретность – это маркер. Он говорит об истинных планах гораздо больше, чем любые официальные заявления.
11: Итак, давай попробуем подвести итог. Что мы имеем в сухом остатке? В Гомельской области, в условиях строжайшей секретности, с огромными экологическими рисками и за колоссальные деньги строится огромный военный узел.
1: И это не просто какой-то отдельный проект.
12: Важно понимать, что это часть общей системной милитаризации страны. Это звено в цепи, которое тянется от изменения Конституции и отказа от нейтрального статуса через новую военную доктрину.
11: Заканчивается подготовкой детей к войне в школах и так называемых военно-патриотических лагерях.
12: Да, это все части одного большого процесса.
11: И вот все это сложенное вместе – деньги, история, радиоактивная пыль, секретность – все это заставляет задать один главный, очень тревожный вопрос.
12: Станет ли Полесье, этот край лесов и болот, воспетый в литературе как символ природной гармонии и спокойствия, снова мирным краем? Или его судьба быть вечным плацдармом, узлом сопротивления на границе цивилизаций? Вопрос, на который пока, к сожалению, нет ответа.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Врач, аллерголог-иммунолог 10-й Минской клинической больницы Светлана Грушевская о том, от чего зависит концентрация пыльцы в воздухе, вызывающая аллергию.
16: Чувствительность у каждого разная. Кто-то, например, в апреле только вот заявил, что появились симптомы чихания, насморка, слезотечения. Была неделя холодная, у всех симптомы стали слабее. То есть от погоды зависит концентрация пыльцы в воздухе. Вот эта первая волна, она с марта по конец мая. Это цветение деревьев. Наиболее злостный аллерген – это, конечно, береза.
8: Важный сигнал.
18: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
19: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
18: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски. Говорит экономист Седых.
19: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
18: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладудько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: тура и так далее, и так далее. То есть мы уже доходим до того, что выделенные ресурсы мы не в состоянии освоить. Хотя я не любитель этого слова. Поэтому у меня убедительная просьба, почему мы и собрались сегодня. Потому что у нас есть еще время до конца марта наверстать упущенное. И чтобы вы понимали, наша встреча предыдущая была, касалась работы промышленности. И поэтому там тут все очень просто. Есть результат – спасибо за работу. Результата нет – можем попрощаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». И сегодня у нас, наверное, вечный спор. Мы анализируем два фундаментально разных подхода к жизни в современной Белоруссии. Мы будем опираться на предоставленные материалы и рассмотрим, скажем так, социально-экономические и качественные аспекты жизни в столице и в сельской местности.
3: Да, иными словами, мы попытаемся ответить на вопрос, который, я думаю, волнует очень многих. Что же на самом деле обеспечивает лучшее качество жизни в сегодняшней Беларуси? С одной стороны, динамичная, полная возможностей, но, конечно, и стресса городская среда. А с другой – спокойствие, экология и, определенная автономность деревенской жизни.
2: Совершенно верно.
4: Цифры и факты. Минск – это пылесос для денег. Средняя зарплата здесь достигла 3526 рублей, в то время как в регионах она застряла на отметке от 2200 до 2300 рублей. Казалось бы, выбор, где жить, очевиден, но статистика говорит, что минчанин тратит на базовый комфорт, аренду и бесконечные сервисы до 60% своего дохода, фактически работая на саму возможность жить в городе. С другой же стороны, аргументы про дешевую деревню – это опасная иллюзия. Продуктовая корзина в сельской автолавке обходится в 149 рублей, тогда как в минском гипермаркете тот же набор стоит 132 рубля. Разница в 15-25% на продуктах – это реальный налог на жизнь в глуши, который вы платите ежедневно. Плюс стоимость отопления дома, которая зимой может взлетать до 500 рублей, что в 3 раза дороже минской жировки. И главный парадокс 2026 года. Горожане живут в среднем на 4,5 года дольше. Почему? Потому что чистый деревенский воздух не спасает, если до ближайшего кардиолога нужно добираться 8 часов через 3 пересадки. Но при этом индекс загрязнения в Минске стабильно держится на отметке 120, что превращает легкие минчанина в фильтр от пылесоса. Так что же на самом деле выгоднее? Жить в бетонной коробке с толстым кошельком, но под перфоратор соседа? Или быть хозяином своей земли, но тратить половину жизни на борьбу с бытом и ожидание автолавки? Кажется, эти вопросы остаются открытыми.
2: Моя позиция такова. Я буду доказывать, что Минск при всех его недостатках предлагает несравнимо более высокий уровень возможностей и, как следствие, качество жизни.
3: А я, в свою очередь, представлю аргументы в пользу того, что истинное качество жизни, особенно если смотреть в долгосрочной перспективе, сегодня находится именно за пределами городской черты.
2: Что ж, позвольте тогда мне начать с самого, на мой взгляд, объективного и, в общем-то, неоспоримого – с денег. Город – это центр экономической активности, и это не просто слова, это подтверждается совершенно конкретными цифрами из материалов. Медианная зарплата в столице – 2253 белорусских рубля. В то же время, например, в Витебской области 1557 рублей. Разница почти в 1,5 раза.
5: Позвольте, но ведь медианная зарплата – это лишь половина истории. Она же показывает, что 50% людей получают больше, а 50% меньше. Это, довольно абстрактный показатель.
2: Хорошее уточнение. Именно поэтому я хочу обратить внимание на еще более показательную цифру – модальная зарплата. То есть ту, которую люди получают чаще всего. И вот здесь разрыв еще более, я бы сказала, драматичен. В Минске это 1899 рублей, а в той же Витебской области всего 1115. Вот это и есть финансовая реальность для большинства. И эта разница почти в 800 рублей в месяц – это

0: не просто цифры. Это возможность нанять репетитора ребенку, съездить в отпуск, отложить что-то. Это фундамент, на котором строится все остальное.
1: Я понимаю логику, в которой все упирается в доход. Но если посмотреть на это через призму, ну скажем, реальных расходов, не окажется ли эта финансовая подушка просто экономической ловушкой? Давайте будем честны. Качество жизни – это не цифра в расчетном листке, а то, что на нее можно получить. И материалы прямо говорят о жизни в Минске, как о постоянной беготне и желании выжить, а не жить. Это же очень сильная характеристика. Люди с более высокими зарплатами чувствуют, что они именно выживают. Может быть, потому что город забирает у них не только деньги, но и что-то большее?
0: Я не согласна с такой постановкой вопроса. Выживание в данном контексте – это, скажем так, плата за динамику и доступ к благам. И давайте вернемся к расходам. Содержание стандартной квартиры в Минске, согласно материалам, обходится в 113 рублей в месяц. А теперь сравним с домом в деревне зимой. Это от 259 до 519 рублей. Разница в 3-4, а то и в 5 раз. Эти сэкономленные 300-400 рублей в месяц – это как раз те деньги, которые можно инвестировать в развитие, в образование, в здоровье, а не буквально сжигать в печи.
1: Угу. Вы приводите очень избирательные цифры, вы говорите о коммунальных платежах, но умалчиваете о самой главной статье расходов для многих минчан – об аренде жилья. В материалах приводится просто убийственный пример. Человек за 6 лет потратил на аренду 15 тысяч долларов. 15 тысяч! Это же деньги, выброшенные в пустоту. За эту сумму, как там справедливо замечено, можно было построить небольшой каркасный дом и стать собственником актива, а не продолжать кормить арендодателя. Вот где настоящая финансовая кабала. Городская жизнь для многих – это вечная арендная игла, с которой невозможно соскочить.
0: Но ведь не все арендуют жилье. А те, кто арендует, делают это потому, что рынок труда в столице предлагает им возможности, которых просто нет в регионах. Для таких профессий, как бухгалтер или водитель, зарплатные предложения в Минске на 50-70% выше. Это не иллюзия, это реальная возможность быстрее накопить на тот же первоначальный взнос по ипотеке, которая в регионах с их зарплатами для многих вообще недоступна.
1: Хорошо, давайте на минуту забудем про жилье. Есть еще один аспект, который в материалах назван парадоксом продуктовой корзины. И он, на мой взгляд, полностью переворачивает вашу логику дешевой городской жизни. Жители деревень, у которых нет своего хозяйства, они вынуждены покупать продукты в автолавках. А там из-за полного отсутствия конкуренции цены на 15-40% выше, чем в столичных гипермаркетах. Те же яблоки, базовый продукт, дороже на 40%, подсолнечное масло на 21%. Получается абсурдная ситуация. Люди с доходами почти в два раза ниже платят за еду значительно больше. Ваша городская экономия – это привилегия, доступная только при наличии столичной зарплаты и возможности выбирать между десятком гипермаркетов.
0: Это интересный парадокс, признаю. Но вы говорите о ценах на яблоки, а я хочу поговорить о цене здоровья и жизни. И здесь я считаю преимущество города абсолютное и неоспоримо. Давайте представим ситуацию, описанную в материалах. У человека в деревне случается проблема со здоровьем, требующая консультации узкого специалиста. Для минчанина это, ну, рутинная задача. Записала, съездила в поликлинику или республиканский центр, потратила час-два, получила помощь. А для сельского жителя это превращается в настоящий логистический квест на целый день. Нужно подстроиться под расписание автобуса, который ходит два раза в день, доехать до райцентра, там, возможно, сделать пересадку. В итоге, как указано, уходит от 5 до 8 часов. Это не просто неудобство. Если речь идет о своевременной диагностике, но, скажем, в кардиологии или онкологии, такая задержка может стоить человеку жизни.
1: Это очень веский довод. Но... Но ведь он, по сути, лишь подчеркивает системный сбой, а не преимущество города как такового. Вы преподносите как благо то, что является следствием, ну, чудовищной диспропорции в развитии страны. Декларируемая равнодоступность медицинской помощи просто разбивается о географию. Фельдшерско-акушерские пункты населения могут заменить специализированные центры. Но вместо того, чтобы считать это плюсом города, стоит рассматривать это как критический недостаток регионального развития. Это не свободный выбор. Это вынужденная мера?
0: Вы совершенно правы в том, что это отражает системный дисбаланс. Но для человека, принимающего решение здесь и сейчас, это не философский вопрос, а сугубо практический. Он выбирает не идеальную систему будущего, а реальную возможность получить помощь сегодня. И эта возможность сегодня в городе. И кроме того, город решает не только экстренные, но и повседневные задачи, которые тоже влияют на качество жизни. Он предлагает анонимность, разнообразие досуга, шаговую доступность магазинов, банков, почты. Все это позволяет рационально планировать день и экономить самый ценный ресурс – время.
1: То, что вы называете экономией времени и динамикой, материалы характеризуют совершенно иначе. Быстрый темп жизни и постоянная беготня, которые приводят к хронической усталости, это не жизнь, это гонка. Давайте поговорим о среде обитания, о том, чем человек дышит и что слышит каждый день. Уровень шума на ключевых перекрестках Минска, как указано, достигает 73-80 дБ. Это постоянный акустический стресс, он просто изнашивает нервную систему. А воздух? Индекс качества в неблагоприятные дни поднимается до 126. И исследования, на которые ссылаются в материале, говорят, что это эквивалентно пассивному выкуриванию почти 1,5 сигарет в день. Каждый день. Вот цена, которую минчанин платит своим здоровьем за вашу динамику.
0: Да, но это цена за доступ к возможностям. К театрам, выставкам, лучшим школам и университетам. Это среда, которая стимулирует развитие. Жизнь в деревне, при всем уважении, такой плотности событий и стимулов предоставить не может. Это более пассивная среда.
1: Я бы назвал ее не пассивной, а здоровой. Это осознанный выбор в пользу ментального и физического благополучия, которое в современном мире становится, ну, главным капиталом. И ваша идея о том, что в деревне нет инфраструктуры, она безнадежно устарела. Материалы приводят примеры, как в деревнях открываются кофейни, как работают службы доставки, которые привозят к порогу дома все, что угодно. Современные технологии, в первую очередь интернет, они стирают границы. Сегодня можно жить в деревне и дышать чистым воздухом, и работать удаленно на ту же столичную или даже международную компанию, и получать доход, сопоставимый с минским, но не неся при этом всех городских издержек, ни финансовых, ни психологических.
0: Ладно, давай по-быстрому. Блиц. Три вопроса, короткие ответы. Готов?
2: Давай.
0: Первый. Сможешь выжить без доставки еды и такси? В городе у меня сервис 24/7. А у тебя?
2: Слушай, мне не нужна пицца в 2 часа ночи. У меня все свое под рукой. Я рассчитываю на себя, а не на курьера, который может застрять в пробке.
0: Хорошо, принято. Второй вопрос. Какова реальная цена твоей домашней картошки? Ведь это не бесплатно. Это твой труд, твое здоровье, которое ты оставляешь на огороде. Проще и дешевле купить?
2: Ее цена не в рублях. Она в том, что я точно знаю, что я ем, что в ней нет химии. Это цена моего здоровья, а на этом я не экономлю.
0: Философский ответ. Ладно, третий. Агрогородки – это просто города без будущего.
2: Нет.
0: Почему? Это же ни то, ни сё, ни деревенской души, ни городского комфорта. Просто тупик.
2: Это не тупик, это компромисс. И попытка сохранить жизнь на селе. Там есть школа, есть ФАП. Это лучше, чем заброшенная деревня, из которой все уехали. Это эволюция, а не тупик.
0: Подводя итог, я все же остаюсь при мнении, что при всех очевидных издержках и экологических, и психологических, именно Минск обеспечивает фундаментальные основы высокого качества жизни. Это стабильный высокий доход, это доступ к лучшей в стране медицине и образованию, и это развитая инфраструктура, которая экономит время. Это объективные, измеримые преимущества, которые сложно оспаривать, оперируя категориями спокойствия и гармонии.
1: А я считаю, что материалы рисуют другую картину. Жизнь в деревне перестает быть синонимом отсталости и превращается в осознанный выбор для тех, кто переосмыслил ценности. Кто ставит во главу угла не карьерную гонку, а психологический комфорт, здоровье, экологию и независимость. Экономические трудности и проблемы с инфраструктурой, безусловно, реальны. Но они не отменяют главного – возможности жить в здоровой среде и в своем, а не навязанном извне, ритме. И эти нематериальные активы становятся все более ценными в современном мире.
0: В конечном счете наш анализ показывает, что выбор между городом и деревней в Беларуси – это не просто выбор места на карте. Это, по сути, столкновение двух жизненных философий, двух Белоруссий – которые все больше отдаляются друг от друга.
2: Именно. Одна — это Минск, который интегрирован в глобальные процессы, но расплачивается за это благополучием своих жителей. А другая — это остальная страна, которая пытается найти новую ценность в автономии и экологии, но все еще борется с последствиями десятилетий централизации. И ключевой вопрос, который остается открытым, — это не где лучше жить, а смогут ли эти два мира сосуществовать, не истощая друг друга.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
6: Много сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
6: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрай это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы... Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Те сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, ну людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку. Как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Важный сигнал.
7: Внимание, новые цены на проезд. С 8 мая подорожают билеты на все поезда и электрички. Как изменятся цены?
8: Городские и региональные линии эконом-класса станут дороже на четверть. Региональные линии бизнес-класса на 16%, эконом-класса на 5%.
7: Эти данные опубликовал Минтранс. Нововведения вступили в силу с 8 мая, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Предыдущее повышение тарифов было в июле прошлого года. Тогда оно составило в среднем от 5 до 15%. Инфляция за год, по официальным данным, 6,8%. Тогда вообще непонятно, откуда эти 27% и 16%. И другой закономерный вопрос. А вы подняли зарплаты настолько? Социальные выплаты?
7: Белорусы пишут, что это уже какая-то цепная реакция. Мол, сначала подорожал городской транспорт, потом пригородный. До этого заметно выросли жировки, постоянно дорожают цены на услуги связи.
10: Как получала 2 года назад 1500, так и получаю. Зато цены в магазинах, жировки, а теперь и проезд как на дрожжах растут. Сильно и регулярно.
11: Ладно бы качество перевозки пассажиров улучшилось, и от этого стоимость подняли. Так нет, стоимость подняли, а качество как будто еще хуже стало.
7: Белорусы жалуются, что рост тарифов затрагивает все сферы их повседневной жизни. Удерживать даже скромный уровень становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, какой он видит Беларусь будущего, не как президент, а как человек.
5: Вы знаете, это для меня очень важный вопрос. Как вообще для человека. Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть. Мирная, спокойная страна. Конечно, я думаю о том, чтобы она сохранилась. И чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали. И человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях. Что мой сын президента, что других. У меня сын учился в деревенской школе. Вместе со всеми поддерживается многими отношениями. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился, он всегда хорошо учился. Занимаясь со всеми, а условия были равные для всех, я за этим внимательно следил. Он в некоторой степени половину из класса своих ребят превзошел. Ну, возможности. И для других было, и многие, очень многие закончили вузы и получили высшее образование. Поэтому я хочу, чтобы вот такая Беларусь была сохранена. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше, но возможности есть. Пример тому и нынешний президент.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15.
14: 15.
13: 16.
14: 16.
13: 17.
14: 17.
13: 18.
14: 18.
13: 19.
14: 19.
13: 20.
14: 20.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
7: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
15: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
7: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант. Консультант по странам Азии Сергей Жилин.
16: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
7: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
16: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
7: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт.
16: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или и сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
7: Казалось бы, звучит обнадеживающе, массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
17: Двое минчан пошли ночью в лес, встретили милицию и испугались. Дальше стало еще страшнее. Приговор по наркотической статье. Подозрению сотрудников милиции вызвали двое молодых мужчин, которые в 3 часа ночи шли вдоль лесополосы на улице Заречной. Те, заметив приближающихся силовиков, заметно занервничали. Оказалось, неспроста. Один из мужчин накануне приобрел в наркошопе запрещенное вещество и попросил приятеля отвезти его на автомобиле в лес, чтобы он мог забрать закладку. В мобильном телефоне подозреваемого обнаружились географические координаты и фотография местности, где находится сверток с амфетаминов. В отношении жителей столицы возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом ему преступлении он не признал. Ранее у него уже были проблемы с законом. Суд, однако, признал его виновным и назначил 2 месяца ареста, а мобильный телефон конфисковал в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Житель Бреста в порыве ревности разбил чужой автомобиль. Московской РОВД областного центра обратился мужчина и пожаловался, что кто-то повредил его авто. Правоохранители выяснили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. По словам брещанина, в тот момент он был пьян. Под влиянием выпитого ему показалось, что в машине находится его бывшая возлюбленная с другим мужчиной. В приступе ревности и агрессии хулиган схватил металлическую трубу и начал бить ей по транспортному средству. Причиненный ущерб оценили в сумму более 850 рублей. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибло 2 человека. 7 мая в Логойском районе в деревне Терехи на улице Центральной загорелся жилой частный дом. Прибывшие по месту вызова спасатели МЧС во время тушения огня обнаружили тела 82-летнего мужчины и 77-летней женщины с термическими повреждениями. В Следственном комитете уточнили, что рассматривается несколько версий ЧП. Основная – короткое замыкание электропроводки, которое привело к возникновению пожара. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Заместитель генерального директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Металлопрокатная компания» Аркадий Роловец о способности конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести.
14: Мы способны конкурировать со всеми мировыми производителями белой жести. Инновационным проектом в настоящий момент, я даже не побоюсь этого слова, дерзким моментом, проектом явилось замещение у одного из производителей укупорочных изделий, на который расположен на территории Республики Беларусь, замещение алюминия на продукцию нашего предприятия, на белую жесть. В начале 2026 года была создана рабочая группа. Мы полностью изучили физико-механические свойства алюминия, все требования изучили, которые клиент предъявляет к данному материалу. И путем подбора химического состава стали, путем подбора конкретных физико-механических свойств материала нам удалось полностью заместить алюминий на белую жесть и полностью удовлетворить все требования клиента.
3: Важный сигнал.
7: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
18: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
7: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
19: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
7: То точно приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
19: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
7: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
20: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
7: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о переходе от поставок природных ресурсов к их более глубокой переработке.
22: Говорим просто о том, каким образом более эффективно использовать наши традиционные ресурсы. Это и торф, это и наши удобрения, минеральные удобрения. В принципе, в мире достаточно активно развивается, как вы знаете, зеленое сельское хозяйство, так называемое, да? Как его еще называют, органическое земледелие. Это очень ценный ресурс для повышения плодородности земель и особенно для восстановления деградированных почв. Вы знаете, что чем более интенсивно становится сельское хозяйство в мире, тем быстрее идет исчерпание плодородного слоя. Значит, поэтому в этом плане белорусский торф – это незаменимая вещь. Но вопрос еще правильно, каким образом его использовать. И спрос на белорусский торф большой. Но в целом это президент неоднократно об этом говорил. И просто сегодня немножко углубились в какие-то конкретные вещи. Но мы должны переходить как можно быстрее от поставок сырья, так называемого, да, то есть в любом случае, допустим, калийная соль – это сырье, там торф – это сырье. Это не, я не говорю, что это плохо, но у этих природных ископаемых есть и другие переделы, которые надо быстрее осваивать. Это немножко другой бизнес, это немножко другие технологии. Вот, но и этим мы уже давно занимаемся. Может быть, надо просто более взять больше темп в этом плане и осуществить дополнительные инвестиции. Вот, и банковская система готова предоставить эти ресурсы тем нашим предприятиям, структурам, которые готовы идти по направлению дополнительных переделов тех природных ресурсов, которые есть в Беларуси.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк».
0: Сегодня мы говорим о том, о чем говорить страшно и опасно. О том, кто и как следит за белорусами и что делать, чтобы не стать жертвой этой слежки.
1: Наша миссия – показать, как работают технологии контроля и сопротивления. С чего начнем?
0: Чтобы осознать реальный масштаб того, что происходит сегодня, авторы отчетов предлагают вернуться немного назад – в август 2020 года. Представьте ситуацию, просто попробуйте вообразить картину. Целая страна, миллионы людей, огромные города внезапно оказываются полностью отрезанными от глобальной сети.
1: На 61 час.
0: Да, на 61 час. Это почти трое суток абсолютного информационного вакуума. Не работают карты, не проходят банковские платежи.
1: Невозможно банально прочитать новости.
0: Или отправить сообщение близким. Возникает закономерный вопрос, как такое вообще возможно осуществить технически в современном мире. Разве интернет не создавался как децентрализованная сеть, которую невозможно просто выключить рубильнику?
1: В теории – да, интернет децентрализован. Но на практике отключить целую страну невероятно сложно, но вполне реально. Особенно если архитектура сети изначально строилась с расчетом на строгую централизацию.
0: То есть это планировалось заранее?
1: Ну, исторически так сложилось, что в Беларуси существует фактически монополия на внешний интернет-трафик. Все без исключения данные, идущие в страну и уходящие из нее, физически проходят всего через два главных узла.
0: Это инфраструктура Национального центра обмена трафиком?
1: Да, НЦОТ и государственного оператора связи Белтелеком. Ни один коммерческий провайдер не имеет прямого независимого выхода на зарубежные магистрали без участия этих структур. Это создает идеальное искусственное бутылочное горлышко.
0: И согласно логам сетевых аналитиков, 9 августа началось планомерное отключение.
1: Именно поэтапное. Сначала замедлились тяжелые сервисы вроде YouTube и поисковика Google, потом перестали отвечать серверы иностранных сайтов.
0: А к вечеру исчез доступ и к внутренним местным ресурсам. Местные власти официально заявляли, что перебои связаны с масштабными зарубежными DDoS-атаками.
1: Якобы внешние силы пытаются положить инфраструктуру.
0: Да, но когда читаешь данные независимых международных мониторинговых групп, таких как NetBlocks, картина вырисовывается совершенно иная. Их датчики четко показывают, никаких внешних атак такого масштаба просто не существовало. Сигнал обрывался изнутри самой системы.
1: И для этого, как утверждают источники, использовалась технология Deep Packet Inspection, или сокращенно DPI. Это подтверждается сразу несколькими техническими экспертизами.
0: DPI — это ведь оборудование для глубокой фильтрации.
1: Драм. Источники прямо указывают на использование дорогостоящего оборудования американо-канадской компании Sandvine. В отчетах фигурирует программно-аппаратный комплекс стоимостью около 2,5 миллионов долларов. DPI не просто читает адрес. Алгоритм вскрывает конверт на лету, анализирует само содержимое, понимает, что это за тип данных.
0: Видео, текст, пакет мессенджера.
1: И на основе этого принимает решение пропустить письмо, замедлить его доставку или уничтожить на месте.
0: И, судя по всему, тогда весь огромный внешний трафик страны попытались направить через один единственный узел DPI от Sandvine, чтобы отфильтровать неугодный контент.
1: Естественно, из-за колоссального объема данных система просто не справилась с нагрузкой, захлебнулась и парализовала вообще все. Что здесь действительно увлекает, так это то, как эволюционировал подход к контролю после этих событий. Местные власти осознали, что грубые блокировки бьют по экономике и перешли от тактики «выключить все» к тактике «сохранить и проанализировать все».
0: Вот на этом моменте хочется остановиться максимально подробно, потому что это пугает больше всего. В документах правозащитников постоянно фигурирует аббревиатура SORM.
1: Да, система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.
0: У обывателя представление о прослушке сформировано старыми фильмами. Но, знаете, сидит уставший человек в подвале, крутит бобины и слушает разговор. Но современный SORM-3, о котором идет речь, это совершенно иной уровень, не так ли?
1: Совершенно иной. Образ из фильмов – это аналог системы SORM-1 из 80-х. Потом был SORM-2 для мониторинга интернета, а вот SORM-3 — это колоссальная всеобъемлющая система баз данных. Современное оборудование имеет пропускную способность до 160 гигабит в секунду на модуль.
0: То есть они не слушают в реальном времени?
1: Нет. Система методично собирает и отправляет на многолетнее хранение гигантские массивы метастатистики. Биллинг, детальная история электронных платежей, перемещение устройства по базовым станциям и, самое главное, сессии NAT-трансляций.
0: Звучит сложно. Как это можно объяснить понятным языком?
1: NAT-трансляция — это как строгий портье на входе. Из каждого номера постояльцы звонят в город, портье записывает в журнал. Система SORM-3 изымает этот журнал и хранит его вечно.
0: Получается, даже если содержимое сообщения зашифровано, система знает, с кем, когда и откуда общался человек. Формируется исчерпывающий цифровой профиль каждого абонента.
1: Именно так. От этого буквально мурашки по коже, но цифровой профиль на серверах — это еще полбеды. Источники рассказывают о внедрении системы KeyPad от компании Synesis. Это уже про тотальный контроль в физическом мире.
0: Более 2500 умных камер наблюдения по всей территории страны. Перекрестки, площади, входы в метрополитен.
1: И это не просто камеры, которые пишут видео в архив. Это искусственный интеллект, алгоритмы которого способны в реальном времени распознавать от 15 до 25 лиц в одном кадре одновременно.
0: Настоящий масштаб проблемы вырисовывается, когда мы понимаем комплексную работу. Интеграция KeyPod с государственными паспортными базами дала беспрецедентный аналитический инструмент. В отчетах описывается пугающий феномен так называемых ретроспективных арестов.
1: Да. Людей задерживали спустя месяцы после участия в мирных собраниях. Человек вернулся к обычной жизни, а искусственный интеллект монотонно просеивает терабайты архивов, находит лицо, сопоставляет с паспортной фотографией и выдает совпадение. Эффективность оценивается более чем в 97%.
0: И когда читаешь эти материалы, натыкаешься на инструкции правозащитников о том, как избежать опознавания. Читать это физически тяжело. Звучит как руководство из антиутопии.
1: Там советуют прятать геометрию лица за кепками и очками, не смотреть вверх на мачты с камерами.
0: Носить бесформенную одежду, скрывать татуировки и шрамы. Доходит до того, что советуют искусственно менять походку, подкладывать камешек в обувь, чтобы слегка прихрамывать, или сильно сутулиться, чтобы сбить алгоритмы анализа движений.
1: Логичная, хоть и пугающая реакция общества. Но если от камеры на улице можно попытаться спрятаться под капюшоном, то от угроз в собственном кармане скрыться сложнее.
0: А вот здесь становится действительно интересно. В конце 2025 года прогремела новость, был опубликован совместный отчет организации Resident NGO и Reporters Without Borders.
1: В нем описывалось шпионское программное обеспечение Resident Bad.
0: И это стало прецедентом. В 2025 году на телефоне белорусского журналиста обнаружили этот сложный цифровой имплант.
1: Эксперты по кибербезопасности декомпилировали код и пришли к выводу, что разработка программы, которую связывают с КГБ, началась минимум в 2021 году. Это специализированное Android-приложение для тотального шпионажа.
0: Меня больше всего поразил механизм заражения. В прессе часто пишут про коммерческие шпионские программы за миллионы долларов, вроде Pegasus, которые заражают удаленно, без кликов атака. Zero click. Тебе приходит невидимое сообщение, и ты взломан. А здесь подход пугающе ручной. Зачем им физический доступ?
1: В этом и кроется коварство. Resident Bad не распространяется массово через ссылки. В документах детально описан сценарий, человека вызывают на беседу или допрос. На входе просят оставить телефон в шкафчике. Во время беседы следователь просит разблокировать устройство, якобы для проверки контактов. Пин-код банально подсматривается.
0: Телефон возвращается в шкафчик.
1: Да. А в это время в коридоре оперативники подключают его проводом к ноутбуку и используют техническую утилиту ADB, Android Debug Bridge.
0: Что это за утилита?
1: Это можно сравнить со служебным входом для инженеров. Парадный вход охраняет встроенная защита Google Play Protect. Но используя ADB через кабель, оперативники заходят через черный ход для разработчиков.
0: Они вручную устанавливают вредоносный файл в системную память, отключают антивирусную защиту и выдают программе все мыслимые системные разрешения.
1: До жути просто и эффективно. Оказавшись внутри, программа получает абсолютную власть. Resident Bad тихо читает SMS, скачивает файлы, имеет доступ к журналам вызовов. Но самое страшное — она умеет делать незаметные скриншоты экрана.
0: Это позволяет кураторам читать переписку в защищенных мессенджерах вроде Signal или секретных чатах Telegram прямо в момент набора текста.
1: До того, как сообщения зашифрованы и отправлены в сеть.
0: Именно.
1: И нельзя не упомянуть функцию горячего микрофона. Resident Bed способен удаленно активировать микрофон смартфона в любой момент. Пользователь ничего не заметит. Зеленые индикаторы работы микрофона на экране подавляются программно.
0: Ситуация абсолютной безнадежности. Итак, что все это значит в реальности? Возникает вопрос, как обычному человеку защитить свою безопасность. Отчеты профильных организаций содержат конкретные правила цифровой гигиены.
1: Безопасность начинается с понимания угроз. Чтобы исключить примитивный перехват данных, рекомендуется регулярно проверять настройки переадресации звонков и СМС с помощью USSD-команд.
0: Это комбинация звездочка, решетка, 21 решетка, верно?
1: Да, набрав хэштег 21 хэштег, можно увидеть, не уходят ли данные дубликатом на сторонние номера. А комбинация хэштег 002 хэштег позволяет одной командой полностью сбросить любые переадресации.
0: Технические эксперты также советуют использовать приложения для мониторинга активности, упоминаются DarShark или Eagle Security. Они анализируют фоновую активность и предупреждают, если скрытый процесс часто включает микрофон или камеру.
1: Однако любые программы лишь половина дела. Документы содержат жесткие инструкции на случай угрозы физического задержания. Первое и главное правило – немедленно выключить телефон долгим нажатием кнопки питания.
0: Этому есть весомое обоснование. Выключенный и заново включенный телефон переходит в состояние BFFU – Before First Unlock, то есть до первой разблокировки.
1: В этом холодном режиме все данные зашифрованы на глубоком аппаратном уровне. Это как сейф с двойным замком. Ключи шифрования не загружены в оперативную память. И чтобы сейф открыть, нужно использовать сложный длинный буквенно-цифровой пароль.
0: То есть использование биометрии Face ID или отпечатка пальца строго не рекомендуется?
1: Категорически. Физически заставить человека приложить палец к стеклу несоизмеримо проще, чем заставить вспомнить сложный пароль из 20 случайных символов.
0: И в отчетах есть еще одно жесточайшее правило. Если смартфон хотя бы на несколько минут оказался в руках силовиков, все, он больше не является безопасным. Никакие сканирования не дадут 100% гарантии, что туда не зашили Resident Bad. Единственный выход – немедленный, полный сброс дозаводских настроек, а в идеале – физическое уничтожение аппарата.
1: Подводя итог столь объемному анализу документов, хочется обратить внимание на одну глобальную тенденцию, которая вырисовывается между строк. Технологии тотального цифрового контроля, которые сегодня создаются и проходят полевое тестирование в таких жестких условиях, редко остаются в границах одного государства.
0: В смысле экспорта технологий?
1: Именно. В материалах вскользь упоминалось, что Россия, используя наработанный опыт, активно помогала строить архитектуру цифрового фаервола в Иране. Возникает важнейший вопрос, над которым каждый может задуматься: не наблюдаем ли мы рождение масштабного международного рынка авторитарных технологий? Рынка, где успешный опыт цифровой диктатуры, умные камеры Keypad, системы DPI от Sandvine или шпионское ПО вроде Resident Bad будет свободно экспортироваться и продаваться по всему миру, словно обычный программный продукт.
0: На сегодня это все. Больше важных разборов в следующих выпусках. Читайте между строк, думайте своей головой и услышимся. Пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
2: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
6: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
8: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
6: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники, и на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
9: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
6: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
13: 2.
10: До.
13: 3.
10: Тин.
13: 4.
10: Чар.
13: 5.
10: Пач.
13: 6.
10: Че.
13: 7.
10: Сат.
13: 8.
10: Ат.
13: 9.
10: Но.
13: 10.
10: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: Обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
1: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
2: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами
3: в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
3: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
5: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
3: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
6: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода» или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
3: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Зарплата не для слабонервных. Бывший министр продает свой коттедж в Дроздах за 2 миллиона долларов. Откуда такие деньги? Вопрос, заинтересовавший белорусов. Кем и где нужно работать, чтобы иметь возможность купить жилье за 2 миллиона долларов? Возник такой интерес не на пустом месте. На сайте одного из агентств по недвижимости появилась реклама о продаже элитного коттеджа в исторической местности Минска. Участок в 14 соток, главный дом площадью 280 квадратов и гостевой домик на 70 квадратов принадлежат крайне интересному владельцу, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Собственником недвижимости является бывший помощник президента и экс-министр энергетики Владимир Потупчик, которого, напомню, сняли с должности в 2018 году из-за обвинений в содействии незаконному семейному бизнесу. Землю же под строительство Потупчик получил в 2012 году.

0: 2017 году, когда еще был сенатором. Кадастровая стоимость 14 соток, которые чиновник купил, составляла порядка 225 тысяч долларов. Для того времени сумма внушительная, но экс-министр купил землю за собственные деньги, без кредита в банке. Сейчас земля и коттедж на ней выставлены на продажу за 2 миллиона долларов. Кем нужно работать, чтобы купить такую недвижимость? Чтобы ответить на вопрос, нужно просто посмотреть, кто вообще живет в элитных Дроздах.
1: Элитный поселок Дрозды известен как место проживания высших госчиновников, крупных бизнесменов и людей, приближенных к руководству страны. Недвижимость там есть у экс-министров, помощников президента, председателей комитетов, владельцев крупных строительных компаний и структур, занимающихся торговлей, банкиров, а также представителей шоу-бизнеса и спорта. Отмечу, что информация о точных владельцах домов в этом районе, как правило, закрыта. Дрозды – это VIP по-белорусски, говорит экономист Седых.
0: Простому человеку найти информацию о домах и их владельцах в Дроздах – практически невозможно. Этот район белорусы прозвали «царским селом» из-за обилия роскошных коттеджей и строжайших мер безопасности. Простому смертному жилье там не купить. Сплошь белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, бизнесмены. Многие из них по решению Мингорисполкома получили право на пожизненное владение землей и передачу ее в наследство. Например, одно из первых таких решений было подписано в 2011 году. Участок был выделен, внимание, председателю Мингорисполкома Николаю Ладучко. Чиновник получил 14 соток элитной земли от организации, которую возглавлял он сам.
1: Немного истории. Все началось с небольшого хутора под Минском. В конце 19 века крестьянин Павел Дрозд купил землю, на которую он впоследствии сдавал дачи горожанам. В 1930 году Дроздов и семейное имение выслали большевики, а участки отдали под дачи, но уже НКВД. После войны в условиях нищеты там отстроили роскошную госдачу, обставленную дорогой иностранной мебелью. Сначала там жил Пантелеймон Пономаренко, затем Петр Машеров. После распада СССР элитная резиденция досталась Станиславу Шушкевичу, но он от нее отказался. Позже усадьба перешла Александру Лукашенко, который впоследствии переехал в другую резиденцию, а Дрозды отдали под постройку элитных кварталов. К слову, землю распределяли без аукциона, а первыми владельцами недвижимости стали чиновники – Шейман, Ермошина, Макей, Шуневич, Ладутько и другие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
3: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией, но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
3: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
3: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Вся надежда на Лукашенко. Москва на парад победы в этом году осталась почти без лидеров стран. Это минимум за всю историю. Лидеры республик бывшего Советского Союза, а сейчас члены СНГ, Евразийского экономического союза и военного блока ОДКБ практически в полном составе проигнорируют парад победы в Москве 9 мая. Среди иностранных лидеров бывшего Советского Союза будет только Александр Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
10: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
9: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады 3 предыдущих года подряд, на этот раз не приедут в Москву, рассказывает политолог Ольга Дубинина.
11: Не будет среди гостей президентов Таджикистана и президента Туркменистана. Я на них делаю акцент, так как даже после начала спецоперации на Украине на парад они ездили стабильно. Отказался ехать в Россию премьер Армении Никол Пашинян. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, хотя он и так в последний раз был на параде 11 лет назад.
9: лично приедет в Москву 9 мая Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, правитель Малайзии Султан Ибрагим, лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, число лидеров стран, как и общее число гостей, станет минимальным за все годы современной России.
11: Хуже было только в 2022 году. Тогда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве. В Кремле уже играют на опережение, а мы никого и не приглашали, сами приедут. Помощник Путина Ушаков это сказал, но мы же понимаем, что это неправда.
9: В некоторых городах России торжественные мероприятия отменены, а главный парад пройдет в усеченном формате, говорит политолог Олег Фомин.
12: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
9: Также стало известно, что Кремль аннулировал аккредитацию иностранных СМИ на параде 9 мая. На торжественное мероприятие будут допущены только российские журналисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко рассказал, считает ли он себя диктатором.
14: Я опытный человек. Я прочитал какую-то грязь, на меня льют диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал. Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы. Отшутился. Хотя у меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа он есть этот ресурс. И он диктует в Венесуэле, на Кубе у вас на родине. Пытается в Иране диктовать, Китаю, ну, всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс. Я историк. Я знаю, как было в истории. Если у тебя нет этого ресурса, то ты не пытайся диктовать. А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Так, как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похоже. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще и голову на плечах, как у нас говорят, иметь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар ППЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янас». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
15: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все. Всем пока.
16: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
17: Это, походу, пи***. Благокрасочный пи***.
3: жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс», пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — эпихимическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев, и отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
17: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
3: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пернефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, а так город обволакивает дымом из-за горящего завода.
18: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
3: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
19: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
3: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Глава государства Александр Лукашенко о своем самом положительном качестве на посту президента.
14: Я видел море несправедливости в своей жизни. Несмотря на то, что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь, у нас этой несправедливости хватало. И вы в корень зрите, когда задаете этот вопрос. Вот этот принцип справедливости, он оттуда, из того, что я видел эту несправедливость и навсегда для себя решил, что в основе моей политики будет лежать борьба за справедливость. Коррупция – это вопиющее качество и показатель несправедливости. Коррупция, если глубоко покопаться, она лежит в основе самых страшных явлений, в том числе и войн. Поэтому все оттуда, и извините за нескромность, я часто оцениваю годы своего президентства, и положительное вижу, и отрицательное. Самое положительное мое качество, что я все-таки сумел, несмотря ни на что, сохранить вот это чувство борьбы с несправедливостью. Это мой лозунг.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
21: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
20: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
21: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
20: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
21: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
20: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
21: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
20: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
21: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
20: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
21: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
20: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
21: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
20: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
21: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
20: А что там?
21: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
20: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
21: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
20: Невероятно.
21: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
20: Больше, чем у армии.
21: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
20: Подожди, подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
21: Именно.
20: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО. Они боятся собственных граждан.
21: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
20: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
21: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
20: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
21: Железо — это мягко сказано. Это технологии.
20: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители 5-го поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
21: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» – последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
20: Да, я понимаю.
21: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
20: Целого полка?
21: Да.
20: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
21: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
20: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
21: Почему?
20: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
21: Серьезно?
20: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
21: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
20: Ради лояльности Москвы?
21: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться, это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
20: Ладно, с деньгами все понятно, это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
21: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
20: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
21: Потому что туман.
20: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
21: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
20: оснащены тепловизорами.
21: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
20: И какой вердикт был у главнокомандующего?
21: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
20: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
21: Joint All Domain Operations. Да.
20: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
21: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
20: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
21: Ну да. Это разрыв не в поколениях, это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
20: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
21: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
20: НАТО учится украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это некрасивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
21: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
20: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
21: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
20: Он увидел, что система не работает.
21: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
20: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
21: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
20: Генсек НАТО Рюте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
21: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
20: Ужасающие цифры.
21: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваженные системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
20: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
21: Они знают, как обходить С-400, которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
20: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
21: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
20: Я слышала, поляки уже учатся у них.
21: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
20: Получают бесценный опыт.
21: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
20: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффы вроде Полонез-М или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
21: Ну, конечно.
20: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
21: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
20: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
21: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
20: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
21: А у Минска нет ни того, ни другого.
20: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
21: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
20: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
21: Гениальное.
20: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
21: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
20: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
21: Изучением тактики НАТО, да.
20: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
21: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
20: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
21: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
20: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
21: Конечно.
20: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
21: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
20: Это имитация силы там, где ее не осталось.
21: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
20: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
21: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
20: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
21: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: С мигрантами проблем нет. Кубраков рассказал, сколько пакистанцев прибыло в Беларусь и как они себя ведут.
1: В Беларуси находятся 324 гражданина Пакистана. Все нарушения, которые выявляются с их стороны, связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее.
9: Так министр внутренних дел Иван Кубраков ответил на вопрос журналистов о том, как ведут себя приезжие в Беларусь граждане Пакистана. Эта тема стала главной в четверг во время рассмотрения законопроекта о ратификации меморандума о трудоустройстве пакистанцев. Белорусы в комментариях пишут, что 300 трудовых мигрантов – это одно. Однако ранее Александр Лукашенко обещал, что их будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
4: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему.
9: Эксперт говорит, что белорусским работодателям просто нечего предложить пакистанцам, чтобы они начали приезжать массово.
4: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
9: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь приедут неквалифицированные кадры и представители криминального круга.

0: Зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, похоже, не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, это уже само по себе немало говорит о состоянии экономики внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Удаленка – это не отпуск. В Могилеве сотрудника на онлайне хотели уволить за 3 часа вне зоны доступа. Это законно? Инцидент произошел на одном из предприятий города. По словам работодателя, сотрудник не отвечал на звонки, не заходил в корпоративный чат и не отправил обещанный утренний отчет. Сам сотрудник объяснил, что в квартире прорвало трубу. 3 часа он устранял бытовую аварию, а электричество пришлось отключить.
3: Нужно было срочно перекрывать воду, вызывать специалистов, убирать последствия. Электричество пришлось отключить, поэтому нормально работать и быть на связи я физически не мог. Это была не прогулка и не отдых, а аварийная ситуация. Соседи и аварийная служба свидетели, но на работе даже слушать это не стали.
1: Но с удаленкой все не так просто, как с обычной работой в офисе. Инспектор труда Татьяна Судакова объясняет. Классическое понятие прогулок дистанционным сотрудникам в такой ситуации не подходит.
4: Прогул – это отсутствие на рабочем месте, которое находится под контролем работодателя. У дистанционного работника такого места в привычном смысле нет. Это, конечно, не значит, что сотрудник может просто пропадать в рабочее время. Но я бы оценила произошедшее как дисциплинарный проступок, не более.
1: С увольнением эксперт тоже рекомендует повременить.
5: Если у работника уже есть неснятое взыскание, и он повторно нарушает трудовую дисциплину, тогда увольнение возможно, но основание будет другим – неоднократное нарушение трудовых обязанностей.
1: В ситуацию пришлось вмешаться профсоюзу. Сотрудник смог доказать факт аварии, поэтому требования об увольнении признали неправомерным и отменили. Эксперты напоминают, что любая работа – это обязанности, но и сотрудники права тоже имеют. Работодатель не может превращать любой технический или бытовой форс-мажор в повод для увольнения по статье. И помните, если у вас есть жалобы на начальство, образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки – по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
7: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
6: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
8: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен.

0: Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
1: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
2: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
3: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
2: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
3: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
2: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой о президентских командировках и подходах в регионах.
6: Вот эти все многочисленные программы, которых действительно достаточно уже было принято за последние 10 лет, вот последние две пятилетки мы активно занимаемся, вот от, наверное, городов-спутников это началось, Припятское Полесье, 11 городов, где живет более 80 тысяч человек, Юго-Восток, сегодня это один район, один проект, в новой пятилетке Витебское Приозерье, Минский промышленный комплекс. Президент говорит, мы уже немножко стали распыляться. Поэтому они должны быть простыми, компактными, и там должны быть инвестиционные проекты, конкретные сроки, деньги, источники, поддержка там, где надо, и ответственные за выполнение. Все. Поэтому он видит вот это все в таком более минимальном, скажем так, стиле изложения и более все-таки предметную проработку по конкретным отраслям, которые будут в том или ином регионе реализовываться. И сегодня прозвучало Юго-Восток, 7 районов, 1-2 якорных проекта. Все очень просто. 15 проектов на столе. Минфин как бы обозначил те меры поддержки, которые могут быть оказаны. Сейчас быстрые консультации по линии председателя райисполкома губернатор и внесение президенту на стол вот такой компактной программы, может, она громко звучит по названию, но по содержанию она будет просто более предметной, более такой сжатой и более конкретной по результатам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Ничего святого. В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. В его квартире нашли целый схрон. Нет хорошей жизни или все же преступление против совести? В конце 2025 года в Беларуси произошло несколько резонансных инцидентов в учреждениях образования.
8: В Гомеле повар был остановлен при выходе с территории одной из школ. При досмотре были обнаружены продукты на сумму более 145 рублей. Похожий инцидент произошел в Мозыре, где кухонный работник дошкольного учреждения попыталась вынести продукты на сумму около 50 рублей. В отношении обеих женщин составлены административные протоколы.
7: После этих инцидентов в учреждениях образования начались прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений на школьных пищеблоках. В частности, просроченные продукты, гнилые заплесневелые овощи, недовес порций, схроны продуктов питания в личных вещах работников школьных столовых и администрации. Виновные понесли наказание, и на какое-то время ситуация стабилизировалась. Однако недавно всплыл новый факт хищения школьной столовой в Полоцком районе. 38-летний повар намеренно нарушал технологию приготовления блюд в корыстных целях, рассказывает местный спецкор Дмитрий Волков.
9: Следствие по делу полоцкого повара закончено. Историю со школьными продуктами передают в суд. По версии обвинения, с сентября по февраль она не докладывала продукты в блюда для учеников, а излишки вносила домой. При обыске у нее нашли 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Ущерб оценили почти в 900 рублей.
7: В отношении школьного повара возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества. Сейчас женщина под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Несмотря на то, что работница пищеблока совершила преступление, некоторые белорусы встали на ее защиту. Вот лишь несколько комментариев под новостью в соцсетях.
10: Преступление века? Какой ужас, аж целых 900 рублей. Не оправдываю, но не от хорошей жизни люди на такое идут. Никто скоро не будет в этих школах работать. Это адский труд. У нас чиновники на миллионы воруют, страдают и дети, и пенсионеры, и никого чет не садят. А вот показательно повара или доярку в колхозе щемануть, так это завсегда с радостью.
11: А кто-то миллиарды ворует, и нормально. А тут 900 рублей, и раструбили по всем телеканалам. Смех сквозь слезы. Не хотят ли оценить ущерб в сельском хозяйстве, например, когда деньги чиновники к себе в карман кладут, а на разрушенных фермах потом от холода, голода скот гибнет? Не хотят. Потому что проще потом найти крайнего, какого-нибудь охранника, ветврача и так далее.
12: Ой, беда. Вора нашли. А когда по 2 миллиона долларов дома продают? Там у станка заработали? Покажите хоть одного повара, у которого хоть 500 000 долларов есть.
7: И все же за любое преступление нужно отвечать по закону. Отмечу, что после инцидента в Полоцком районе прокуратура объявила о готовящихся новых проверках дошкольных учреждений, где особое внимание уделят работе пищеблоков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангаль.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с вице-премьером правительства Виктором Каранкевичем назвал Беларусь близким и надежным другом Узбекистана.
15: Беларусь, конечно, традиционно близкий и надежный друг Узбекистана. Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Конечно же, благодаря высокому уровню доверительных отношений между президентами наших стран, уважаемым Шавкатом Романовичем Мирзиёевым и уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, конечно же, последние годы наши взаимоотношения очень динамично развиваются. Соответственно, внешнеэкономические показатели тоже улучшаются в положительную сторону, причем вот, такими хорошими темпами.
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: График работы Минского метрополитена изменится в субботу 9 мая. Интервалы между поездами составят на синей, московской и на красной автозаводской линиях с 9 до 11 часов 5 минут, с 11 до 24 часов 4 минуты. На зеленой ветке Зеленолужской с 9 до 11 часов 7 минут, с 11 до 24.00 6 минут. Сокращение времени ожидания производится для удобства пассажиров. пассажиров. При этом из-за массовых мероприятий в День Победы возможно временное закрытие входа и выхода на станции метро «Площадь Победы», а также на некоторых других станциях. Столичная подземка также рекомендовала пассажирам заранее покупать жетоны и проездные билеты, так как 9 мая в метро ожидается большой поток людей. Маршрутное такси на ходу загорелось в Могилеве. Инцидент произошел 7 мая около 12 часов дня на остановке на улице Комсомольская. 53-летний водитель маршрутки «Форд» во время движения увидел дым, который вырывался из-под капота. Мужчина остановил транспорт, высадил пассажиров и вызвал спасателей. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, обошлось без пострадавших. В Бресте из реки Муховец достали тело женщины. Труп на поверхности воды примерно в метре от берега обнаружил прохожий. Глубина в том месте составляла всего лишь 1,5 метра. Женщина была в одежде. Установлено, что погибшая – 81-летняя местная жительница. Проводится проверка. В Гомеле в ДТП пострадал ребенок. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Ренаут ехал по улице Кирова со стороны улицы Хатаевича, не учел дистанцию до впереди движущегося «Шевроле» и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 5-летняя пассажирка «Ренаут», которая находилась в детском удерживающем устройстве. После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Природа протестует. По Беларуси прошелся ураган с пылевыми бурями, градом, молниями и сильным ветром. Ветром валило деревья и срывало крыши. Непогода разбушевалась в Беларуси 7 мая. Страну накрыли пылевые бури, грозы с ливнями и сильный порывистый ветер. В некоторых районах выпал град размером с лесной орех, рассказывает представитель МЧС Роман Трус.
16: Ураган по своей мощности был слабее, чем в июне 2025 года, но тоже натворил немало дел. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывало крыши, уносило рекламные щиты, теплицы. Подразделения МЧС выезжали убирать поваленные деревья по всей стране. Сильнее всего пострадали Брестская, Минская и Могилевская области. По предварительным подсчетам, только в Могилевской области из-за сильнейшего ветра упало 30 деревьев. Спасатели и другие службы распиливали и убирали поваленные деревья до поздней ночи. К счастью, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
7: В Минске последствия непогоды незначительны. Сообщается о двух поврежденных легковых автомобилях. Кроме этого, спасатели демонтировали аварийные листы жести на нескольких зданиях и сняли полотна поврежденного ветром билборда. Официальных сообщений о повреждении электросетей нет. Наибольшее разрушение стихия нанесла населенным пунктам на Брещине и Могилевщине, о чем свидетельствуют фото и видео, а также посты в соцсетях.
17: Брестская область, Ивацевичский район. Это какой-то погодный апокалипсис. Сначала солнце светило, потом все затянули свинцовые тучи. Поднялся такой ветер, что, казалось, дом сдует. Повалил весь забор, 20 метров. Три теплицы восстановлению не подлежат.
18: А у нас в Могилеве в 8 утра настоящий ураган с дождем. И весь день ветер сильный и очень холодный. К обеду град сыпанул размером с горошек, а потом еще молнии полыхали, и пыль закручивала на обочинах. Настоящие пыльные бури были. Может, Беларусь кто-то проклял? С погодой последнее время черти что творится.
19: Брестская область. Люди, держитесь. Только высадили рассаду, привели в порядок огороды и цветники, и все. Что теперь? Не знаю, как там в других областях. Я в селе живу. Так у нас побило градом все огороды, сады. Закручивало такие пыльные вихри по двору. Ветром ветки обламывало, деревья валило. О хорошем урожае, думаю, можно забыть. Жаль, и денег, и сил вложено.
7: Сорванные крыши, выбитые окна, поваленные заборы, дворы и дороги, заваленные поваленными шквалистым ветром деревьями. Нанесла ли разгулявшаяся стихия урон сельскому хозяйству страны, пока также не уточняется. По прогнозам синоптиков, погодные условия Беларуси в ближайшие дни будут только ухудшаться. В частности, 9 мая ожидается понижение температуры до 14 градусов. Грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. МЧС, в свою очередь, рекомендует в предстоящие выходные отказаться от дальних поездок и пикников на природе, а также избегать массового скопления людей, так как из-за неблагоприятных погодных условий может начаться паника и давка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Донбасс как кость в горле. Юрий Ушаков назвал переговоры о Ниле нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались подсерьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. Но Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
21: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
20: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
21: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь. Целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
20: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
22: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит: он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
0: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
20: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.